0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Я Ангелина Линк, преподаватель английского из Екатеринбурга. Слушайте мой трек на стоп на радиостанции Город FM.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107,6.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

мимолетная и внезапно. И я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет.

звук оповещения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-66-01554 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Граждане, имеющие доступ к государственной тайне, должны уведомить ФСБ и СВР о намерении выехать за границу минимум за 30 дней до отъезда.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самая широкая улица в Екатеринбурге – проспект Ленина на участке от площади 1905 года до Московской. На этом участке ширина проспекта составляет 76 метров, а на других участках проспект может быть совершенно другой по ширине. Проспект Ленина – одна из исторических улиц города, практически его ровесница. На первых картах Екатеринбурга она фигурировала как перспективная. Несмотря на то, что протяженность главной улицы города всего 4,6 километра, она проходит через три городских района – Верхесецкий, Октябрьский и Кировский.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: На 107,6.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Весной 1985 года группа Nautilus Pompilius после записи альбома «Невидимка» собралась на квартире у клавишника Виктора Комарова. Отметить, подвести итоги. Пришли музыканты других коллективов и, как водится, быстро дошли до кондиции. Вскоре понадобилось освежиться, сразу двое отправились на процедуры, но неожиданно увидели, как Вячеслав Бутусов с бобиной, со свежей фактически записью в руках, побежал в кухню и начал разматывать пленку над горевшей газовой конфоркой. При этом кричал: «Я уничтожу эту гадость!» Как выяснилось позже, разгоряченные участники посиделок пришли к выводу, что альбом так себе. Слово «попса» было самым мягким. Вот Бутусов и не выдержал. Но два товарища подоспели вовремя. Одним был Дмитрий Умецкий, второй, что символично, учитывая огненный контекст, Владимир Огоньков из группы «Метро», который наверняка вспомнил подходящие под ситуацию слова из одной из собственных песен.

Ну как собственных, из репертуара группы. Поет Алина Нефантьева, тогда Матвеева. Позже ее вокал можно услышать в некоторых работах «Чайфа» и «Апрельского марша», как и барабанщика Игоря Злобина. Соло-гитара как раз Владимир Огоньков, а вот лидер, основатель и автор коллектива – басист Аркадий Богданович. Студент филфака, играл в разных ВИА, хотелось рок-н-ролла, и коллектив как-то сложился сам по себе. Сначала репетировали в ДК «Виза», потом в клубе на заводе Воровского. За один год, 1984, выпустили два альбома. Редкий, а то и уникальный случай не только в уральском роке. Один писали в телестудии, другой в коридорах и комнатах клуба. На звуке Алексей Густов и «Полковник».

Первый альбом назвали «Метро», второй — «Рок опоздавших», третий... А третьего не было. Богдановичу как-то вдруг все разонравилось, и он распустил группу, оставив как автор и правообладатель себе все песни. Остальные не расстроились и, как мы знаем, вполне нашли себя. Саму же группу и сейчас можно найти в списках запрещенных. Фотография приведена в видеоверсии выпуска в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. За предоставленные архивные материалы благодарим историографа и архивариуса уральского рока Дмитрия Карасюка. Когда в 1986 году открылся Свердловский рок-клуб, Аркадий Богданович вдруг решил возродить коллектив. Ну а иначе зачем это все? Согласились? Не все. Пришлось набирать новый состав. В том числе именно здесь состоялся дебют Макса Ильина, будущего лидера «Собак» Качалова. Самое забавное, что этот концерт оказался для группы «Метро» первым. Ранее играли только для друзей на посиделках. Даже самого простенького электрического лайва так и не было. Да и не могло быть, ведь тогда рок-концерты вообще не проводились. Первым и последним, или, как говорится, единственным и неповторимым. В 1987 году «Метро» попыталось еще раз показать себя на творческой лаборатории, безуспешно, и окончательно распалось. Хотя Богданович потом еще участвовал в нескольких проектах, в том числе в англоязычной группе Владимира Елизарова «East of Eden». Но об этом как-нибудь потом. А сейчас взгляд группы «Метро» на общую концепцию нашего проекта о вечности.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Эйва.
2: Я из Екатеринбурга.
1: Слушайте мои песни на радио
2: Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город FM. Let me tell you.

0: В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6.
2: Заходи без причин.

0: центре внимания. Повтор программы.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона по-прежнему ведущий Борис Оболин. Ну вот мы, что называется, и дождались. Началось, стартовало голосование очередное в Екатеринбурге за благоустройство парков и скверов по программе формирования комфортной городской среды. До 12 июня выбираем с вами аж из 17 объектов. Никогда такого в истории нашего города не было. Но вот постепенно будем, значит, с вами знакомиться. Как, где голосовать, за какие объекты, ну и самое главное, что нужно о них знать. Вот об этом мы сегодня и поговорим, тем более, что еще за какое-то время до старта собственно, голосования были определены кураторы. Кураторы каждого из общественных территорий. И вот так получается, что сразу три объекта, они находятся под таким своеобразным патронажем нашего сегодняшнего гостя. В студии «Город ФМ» Евгений Зяблицев, депутат Законодательного собрания Свердловской области, заместитель председателя Комитета по социальной политике. Евгений Геннадьевич, здравствуйте.
2: Борис, добрый день.
1: Вы курируете сразу три объекта от Октябрьского района. Это набережная, это Метеогорка и это птицефабрика.
2: Да.
1: Рассказывайте, почему эти территории, насколько они вам близки, вы сами попросили, вас назначили, как вообще попасть в кураторы?
2: Ну, я считаю, что для человека важно та территория, на которой он проживает. Конечно, красиво, когда и замечательно, когда город растет ввысь, вширь, становится более стеклянным, более бетонным, но большую часть жизни мы проводим около своего дома, на детской площадке, на спортивной площадке. И для любого жителя города важно, чтобы была далеко территория, парк, где можно прогуляться с внуком, с ребенком, отдохнуть, просто повеселиться, потому что, ну, жизнь проходит быстро, и нужно общение с детьми, с внуками. Я неоднократно встречаюсь с избирателями Октябрьского района, это мой округ. Сейчас в этот раз, с этого года добавилась еще у нас как раз территория по Сибирскому тракту, по птицефабрике включительно. Вообще, птицефабрика – это моя малая родина. Там я жил много лет в бараке с печным отоплением, с уличным туалетом на несколько бараков. И, конечно, птицефабрика нуждается в парке отдыха. И там есть детская площадка, есть игровая площадка, но они какие-то не благоустроены, немножко запущены. Со временем Свердловская птицефабрика помогала в благоустройстве, но в последнее время прекратила финансирование, они там переехали за город. Поэтому вот я агитирую за птицефабрику. Второй объект – это Метеогорка. Как вы знаете, там уже несколько лет назад были построены скамейки, дорожки, воркаут-зона, силовые тренажеры. Сам там позанимался. Но еще осталось много недоделанного. Надо сделать и видеонаблюдение, и освещение, и благоустроить не только часть горки, но и всю территорию. И также третий участок – это набережная реки Сеть от улицы Декабристов до улицы Белинского. В настоящий момент это вообще запущенная зона. Хотя это исторический центр города. В свое время там селились купцы, делали свои имения. И это красивая территория. И, ну, логически, раз мы благоустраиваем всю нашу реку и сеть, логично было продолжить благоустройство. Я уже этими вопросами в свое время занимался. Вот на Синих Камнях в свое время также мы там агитировали за площадку. И это такое открытое голосование. Собрались жители этого микрорайона. Вот мамочка говорит, нам надо сделать там дорожку пошире, мы с двумя колясками не разъедемся. Там бабушки говорят, ну, поставьте там скамеечки подальше от игровой площадки, чтобы было потише. Поэтому для меня это все известно, понятно. И хотелось что-то сделать хорошего для любимого, родного Октябрьского района.
1: Ну, давайте тогда к птицефабрике для начала и вернемся. Сквер Посаженской. На официальном портале Екатеринбург.РФ, кстати, есть схемы благоустройства каждого из объекта. Дом номер 6 конкретно. Ну и вот действительно здесь указана и детская игровая площадка, причем для детей до 6 лет и для детей старше 6 лет. Тут и силовые виды спорта. В общем, очень-очень много спортивных площадок. Ну и, конечно же, знакомый всем жителям микрорайона мемориальный ансамбль воинам и труженикам тыла. Вот если бы это зависело от вас, и, кроме того, у вас ведь наверняка есть и пожелания, предложения уже сейчас. Вот лично вы каким видите данный объект? И что в вашей компетенции как куратора сделать нужно?
2: На самом деле там очень большая территория, и в идеале хотелось бы всю ее благоустроить. Я когда был молодым, ну, маленьким мальчиком, мы там в свое время играли на корте в хоккей, в футбол от птицефабрики. И там сделан корт. Но, как я сказал, в последнее время немножко приходит уже, ну, такое состояние не очень удовлетворительное. Конечно, хотелось бы там благоустроить, в первую очередь, спортивную площадку. А чтобы дети могли заниматься тем же футболом, хоккеем. Также необходима зона для отдыха для жителей поселка. В этом поселке, он такой небольшой, компактный, нет парка. Людям гулять негде. Ну, только можно в лес ходить. Ну, чтобы идти в лес, там надо пройти, ну, несколько километров. Поэтому я бы там сделал какие-то аллеи, рощи, чтобы зоны были, как я сказал, для пенсионеров, для мамочек, для детей младшего там школьного возраста, для более взрослых детей. И, конечно, бы хотелось бы туда получить много-много денег.
1: Ну вот смотрите, здесь, с одной стороны, задача довольно-таки сложная, потому что территория, ну уж не в обиду будет сказано, многими воспринимается как отдаленная. С другой стороны, особо не надо агитировать население. Здесь оно все должно, что называется, и поддержать, и выступить за. Ну, я не знаю, кто не выступит, ну, значит, ему совсем все безразлично, значит, он не относится к той категории неравнодушного населения, которое мы характеризуем, Екатеринбург. Вот что доминирующее больше, на ваш взгляд?
2: Ну, Борис, мне в ваших словах покоробило слово «отдаленный».
1: Это не совсем
2: это что, отдаленные, значит, скорее какие-то ущербные? Значит, им не надо строить детских площадок и зон отдыха? Там же живут такие же люди, я там жил длительное время.
1: В том-то все и дело, что многими это воспринимается. Ну, периферия, хорошо, это ни в коем случае, это не мое определение. Не
2: наоборот, в городе есть больше
1: обиду.
2: Мест, где отдохнуть. Я вот в свое время с сыном практически проводил все выходные в парке Маяковского. Проводил там время с внуком. Сейчас он уже стал взрослым, пошел в первый класс, а меньше уделяет время прогулкам парка Маяковского. То есть в центре города можно найти больше места для отдыха. А вот в отдаленных поселочках, наоборот, их меньше. Там, как вы сказали, по определению всегда почему-то отдаленным территориям выделялось меньше денег, меньше внимания властей. Поэтому, наоборот, я считаю, что надо развивать такие отдаленные поселки, тогда застройщики там будут строить дома, эти пригороды превратятся уже в настоящий город со своей инфраструктурой. В этом плане мне нравится Химаш. Это практически город в городе. Люди там живут, работают, умирают, лечатся. Все в одном месте.
1: Так вот я к тому же и говорю. Встанет птицефабрика вся дружно на голосование. Все проголосуют, все поддержат. Вот как вы считаете? Или нужна все-таки вот именно там дополнительная агитация?
2: Нет, все-таки нужна работа. Как и вот в таких территориях в последнее время очень много селится иногородних людей, людей из стран СНГ. Там все-таки жилье подешевле, они покупают там. И они все-таки корнями как-то еще тут не приросли. И они работают в центре города, тут приезжают только переночевать. А люди, которые там живут, это люди уже, ну, в основном уже пожилого возраста. Конечно, много там есть, которые живут семьями, поколениями, но все равно агитация нужна. Нужно донести до каждого жителя, вот, что надо проголосовать. И я думаю, что когда им все объяснишь, покажешь, расскажешь, они с удовольствием проголосуют.
1: Хорошо, перемещаемся все-таки ближе к центру. Вот меня очень заинтересовал объект набережной Исети. Это же между мостами, между Царским мостом и до моста Побелинского.
2: Да.
1: Действительно, как вы сказали, там сейчас, ну, мягко говоря, все запущено. Я не знаю, реально ли там вообще пешком пройти через вот эти заросли.
2: Я думаю, что не пройти.
1: Ну, вот опять же, я смотрю предварительный проект на официальном портале Екатеринбурга. Чистая, благоустроенная набережная с мостом. Такое ощущение, что это картина то ли из предыдущего отрезка Исети между Куйбышевой и Декабристов, или это что-то в районе парка Маяковского у Клевер-парка. Ну, просто красота какая-то.
2: А у меня работа находится недалеко от набережной Исети, около Ленина, там Ленина, Малышева. И вот там, когда обустроили эту набережную Исети, там столпотворение молодежи. Просто толпами ходят, особенно в выходные, гуляют, отдыхают. А много мамочек, там много людей приезжают из других городов области, просто чтобы посмотреть на эту красоту, погулять по этой набережной. Поэтому я считаю, что такие места становятся точками притяжения, развития этого района и вообще всего города.
1: Ну, по крайней мере, это будет очень интересно, тем более с учетом исторической ценности самого объекта. Ну и, опять же, открыть для себя новую локацию, потому что, с одной стороны, вроде как бы это центр города, с другой стороны, вот именно эта территория, она для многих, ну, во всех смыслах еще лес. Ну, если не темный, то
2: ну, это не лес, это все-таки там река, вода, как правило...
1: Есть знаменитое фото, где женщины стирают белье по другую сторону Царского
2: моста. Она всегда привлекает людей, она дает какую-то энергетику.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся. Я еще раз напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на странице Город ФМ ВКонтакте и на нашем канале на Рутюбе. Все записи программ хранятся. Так что, если опоздали на прямой эфир или хотите его переслушать, пересмотреть снова или поделиться с друзьями, то заходите в наши социальные сети. Ну а прямая трансляция также доступна сейчас и на портале Екатеринбург.РФ, на который мы сегодня уже неоднократно ссылались. Пауза, потом продолжим.
0: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
0: Повтор программы.
1: Продолжаем. Еще раз напоминаю, что мы говорим о стартовавшем в Екатеринбурге накануне 21 апреля голосовании за парки и скверы для благоустройства в 2027 году в рамках проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня можем выбирать финальный вариант того или иного объекта. Их 17 впервые, еще раз напомню, так много в истории еще никогда в финал не выходило. Ну и больше всего территории представлено в Октябрьском районе. Сразу 3. И куратор всех трех объектов, депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Зяблицев у нас по-прежнему в студии. Два первых объекта, сквер Посаженской и набережную Исети от Декабристов до Белинского, мы разобрали в предыдущей части. Остался третий объект, но он-то известен всем. Метеогорка. В прошлом году ваш коллега, ну, другой куратор к нам приходил. Да и по метеогорке-то вот по ней-то, казалось бы, уже вроде бы известно все. Но наверняка и у вас есть сейчас что-то новое сказать.
2: Ну, этот объект находится практически в центре Октябрьского района. Достаточно высотный объект. Там была построена в свое время обсерватория. И долгие годы этот район, этот парк оставался каким-то запущенным, неухоженным, а там еще такая перепад высот очень высокий, и там в какие-то весенние-осенние периоды гулять было некомфортно, грязно, скользко. А сейчас там частично уже благоустроили нижнюю площадь этой метеогорки, как я сказал, поставили силовые тренажеры, на которые я уже позанимался, там сделали дорожки, какое-то освещение, но денег оказалось не так много. Их вообще много не бывает. И требуется продолжение. Вот с основания там, этой горки хотел бы продолжить благоустройство всей этой горки.
1: Что конкретно делает куратор? Ну, кроме того, что объясняет, рассказывает, агитирует. Вот кто он такой, куратор, и какие ему нужны помощники? Как это сделать?
2: Наша задача — выиграть. К сожалению, денег дают только победителю. Но бывают исключения, и дают за вторые и третьи места, но это уже больше там, если за эти объекты, за вторые и третьи места там хорошо проголосовали жители, то городская, областная администрация, спонсоры дают денег. И вот, например, был благоустроен на средства городского бюджета исторический сквер в 22-м году к 300-летию Екатеринбурга. Также сад имени Энгельса в 22-23 году благоустройство провела Уральская горно-металлургическая компания и фонд Святой Екатерины совместно с городскими властями. Поэтому наша задача победить, чтобы получить деньги, потому что я, как еще раз сказал, даю деньги только победителю. Вторые и третьи места — это утешительно, могут дать денег, могут не дать, а все ниже, соответственно, никаких денег мы не сможем получить. Поэтому наша задача — донести до населения эту информацию, что надо голосовать через госуслуги. Чем больше голосов, тем больше вероятность, что мы получим деньги. Поэтому основную цель, я вижу, это самое главное — сагитировать людей за любой объект, будь то метеогорка, парк на Саженской или набережная Исети.
1: Еще одним немаловажным результатом будет выяснить еще, насколько у нас действительно заинтересованы в этом горожане. Я понимаю, конечно, что от этого деньги нам тоже могут не прийти, но ведь тоже полезно понять. То есть население с нами, люди-то поверили, люди-то поняли, что это все для них делается, но и без их волеизъявления не построить, не возвести, не разбить хорошую зеленую зону.
2: К сожалению, все-таки люди с некоторым недоверием относятся к таким проектам.
1: До сих пор?
2: Да,
1: который сезон.
2: Мы не победим, да там все за нас решат, да там и так далее. Поэтому все зависит все-таки, уважаемые граждане, только от вас, от вашего голоса. Поэтому обязательно регистрируйтесь на госуслугах и голосуйте.
1: Вот скептикам таким, которых вы только что сказали, можно привести в пример прошлый год. Все говорили еще до начала голосования, Основинский парк победит, без вариантов, у него нет конкурентов. И в первые недели действительно было так, он лидировал с большим отрывом, и потом он вдруг даже из стройки чуть
2: третье
1: не выпал. Откуда?
2: Да.
1: Откуда вдруг взялась набережная Ольховки, в хорошем смысле, которую вот в этом году уже благоустраивают? То есть всегда нужно, что называется, верить до последнего. И, может быть, ваш-то голос, вашего-то голоса как раз и не хватает. Ну, а если вы отдали свой голос, ну, так у вас есть родственник, у вас есть друзья, у вас, в конце концов, есть очень много кого, кто совершеннолетний, кто имеет право голоса. Тут ведь, насколько я понимаю, уже даже и екатеринбургская прописка, не важно, главное, чтобы в области это было прописано.
2: Ну, да, и может голосовать любой человек от 14 лет.
1: Вот, вот, пожалуйста. То есть уже сейчас вы можете все это сделать. А вот лично вы какие уже мероприятия провели, и что планируете организовать? И какая-то, может быть, вам помощь еще нужна?
2: Ну, во-первых, будут в качестве волонтеров выступать мои помощники. Поэтому все, кто не очень дружит с интернетом, с госуслугами, я приглашаю к себе в приемную на Карла Маркса 8. Кабинет 101 и Первомайскую 56, кабинет 114. Телефоны запоминаются легко. 270-93-93. Поэтому, уважаемые граждане, приходите, мы поможем, расскажем, как нужно регистрироваться, как нужно голосовать. Я весной планирую объезд в школах. Ну, будут выпускные, последние звонки, и собирается много молодежи, родителей. И вот, как я уже сказал, что можно голосовать с 14 лет, поэтому я буду делать нашу продвинутую молодежь, на их родителей. Обязательно голосуйте за понравившийся вам объект. Неважно какой, важно, чтобы вы проголосовали. А потом я планирую объезды территории. Вот на следующей неделе я буду объезжать Октябрьский район, через неделю Кировский район. Будем смотреть проблемные места наших районов, где там какие-то помойки, разбитые дороги, обветшалое здание. Буду встречаться с людьми, тоже буду их агитировать. И вообще я считаю, что самая лучшая агитация — это живое общение с людьми.
1: Ну вот на той же птицефабрике вам там, наверное, уже и особо-то общаться не надо. Вы все прекрасно знаете, что люди хотят. Но туда ведь тоже какое-то новое-то население, вы только что сказали, приезжает.
2: Да, в последнее время там скупают, как я сказал, иногородние люди, потому что жилье подешевле, и ну, место населения потихоньку выбывает.
1: Примерный топ-3, топ-5 требований все-таки можно составить, потому что в парках, ну что нужно? Освещение, скамейки, урны и более-менее нормально обустроенные тропинки. Ну, чтобы это была не грунтовка, если после дождя, чтобы это не было ни грязь, ни лужи, ну и чтобы ходить можно было нормально и обувь не пачкать. Опять же, если с животным гуляешь, чтобы лапы тоже не сильно потом долго отмывать.
2: Ну, у нас есть несколько категорий людей, кому-то нужны такие парки. Во-первых, это дети младшего возраста. Для них нужны какие-то игровые площадки, песочницы, где можно там поиграть, полазать по там, горкам, каким-то скамейкам, покачаться там на каруселях и так далее. Во-вторых, это более взрослого поколения, молодые люди, им нужна какая-то спортивная зона, где можно поиграть там, в футбол, мини-футбол, там, волейбол. Должны быть силовые тренажеры, чтобы они там позаниматься. И третья категория, это, наверное, вот люди более старшего возраста, молодые мамы, пенсионеры, им нужны зоны для прогулок, просто посидеть там на скамеечке, старшего возраста просто отдохнуть. Вот примерно три категории.
1: Я бы еще отметил, что население само может показать свое неравнодушие, активность. Я имею в виду, что у нас месячник чистоты заканчивается, и скоро будет общегородской субботник, но ведь субботники проходят в том числе и в таких ключевых зонах для каждого микрорайона, прогулочных зонах отдыха, но в том числе на той же птицефабрике. Вы какие-то субботники планируете? Или люди могут сами выйти, прибраться и показать, что им не все равно, потому что они здесь живут?
2: Да, у нас есть традиция в фонде. Мы практически каждый год выходим на набережную сети, собираем там бутылки, листву, там палки, так-то благоустраиваем этот участок. Ну, теперь, конечно...
1: Вот именно этот?
2: А теперь нет. Другой немножко. Ближе.
1: А на этом ничего не планируете?
2: Вот хотелось бы в этом году именно в первую очередь провести субботники на этих трех площадках, чтобы туда привести людей, еще раз им объяснить, что вот... Вот Саженская, вот твой участок, давай мы сделаем тут так, сяк, чтобы вы могли сюда прийти и отдохнуть. Ну, пока давайте вот, заодно и приберемся здесь пока, раз уж вы пришли.
1: Знаете, по-хорошему, я даже вам сейчас завидую, потому что вот редко какому горожанину выпадает момент, что ты вот где родился, а там во всех смыслах и пригодился. Прожил там практически всю свою жизнь, и вот сейчас осознаешь, что в твоих руках и как человека, и как наделенного властью отчасти его судьба. Вот я не ошибаюсь, вы такое сейчас испытываете
2: примерно?
1: Ну
2: да, мне особое удовольствие, конечно, доставляет работа на птицефабрике, агитация за этот парк. Я там регулярно общаюсь с людьми, провожу концерты, побывал вот недавно в двух детских садиках, посмотрели там, какие там есть проблемы в школе, курирую школу, там мы регулярно раз в полугодие вручаем премии, учим ученикам, учим педагогам, вот на Новый год я им подарил там большое устройство, там ксерокс, там, сканер и так далее. Поэтому я, конечно, всегда рад развитию родного поселка.
1: Ну и вот хорошо бы, чтобы каждый в дальнейшем такое же неравнодушие проявлял. Я еще раз напоминаю, что до 12 июня, вот мы тут упомянули выпускные, школы, кто-то подумает, да не поздно ли, да ничего не поздно, до 12 июня, причем включительно, причем практика показывает, что именно последние дни, недели, иногда даже часы, минуты, вот как в прошлом году, они являются решающими. Поэтому, ну может быть, сейчас кто-то себе позволит какую-то определенную раскачку, может быть, ознакомление. Ознакомиться со всеми объектами можно на официальном портале Екатеринбург.РФ. У нас в эфире информация постоянно звучит, но и с кураторами других объектов мы постепенно тоже вот сейчас встречаться будем. Евгений Геннадьевич, из опыта прошлых лет, вот в чем, может быть, еще как-то добавить нужно в этом году? Вот вы говорите, метеогорки не хватило, но не хватило ведь потому, что вот просто средств не хватило. Или где-то недостаточно работали? Ну, народ не весь поднялся.
2: Все-таки немножко недоработали. Все-таки нужна помощь, в первую очередь, предпринимателей, которые располагаются на этой территории, чтобы они побольше поработали со своими сотрудниками. Там у нас расположен и завод ПСМ, завод автоматики. То есть надо работать с коллективом, как-то больше объяснять, больше агитировать людей. Действительно, немножко не хватило, но надеюсь, что в этом году победит Саженская.
1: Все-таки тут определенные предвзятые. Это хорошо. Я, честно признаюсь, пока еще не решил, какому объекту отдам свой голос, но вот из такого чистого интереса, опять же, не поймите меня превратно, меня как-то вот больше интересует участок набережной. Ну, просто потому что, ну, что мы знаем о нем? Да, там была купеческая усадьба, да, это Царский мост, да, вот это знаменитое фото Митинковское. Но вот посмотреть, а какую, как можно преобразить эту часть города, а ведь у нас не будем забывать и про общегородскую концепцию, тут набережная от Виза до Низа, от Верхнеисетского до Нижнеисетского пруда, без вот этого участка, без его благоустройства, единую линию набережную просто не построим. Ну, это вот просто мое такое предположение.
2: Нет, я с вами согласен, да, это очень интересная
1: Метеорологу
2: локация.
1: Я тоже
2: она
1: очень люблю.
2: Вроде бы в центре, вроде, а с другой стороны, какая-то заброшенная, неухоженная, никогда внимание властей этот участок реки не привлекал.
1: Ну вот будем надеяться, что сейчас он привлечет в первую очередь внимание самих горожан. По крайней мере, мы с вами сейчас сделали для этого все. А достаточно этого было или нет, покажут ближайшие полтора месяца. Евгений Зяблицев сегодня у нас был в гостях. Еще раз напоминаю, Евгений Геннадьевич, депутат Законодательного собрания Свердловской области, заместитель председателя Комитета по социальной политике и куратор сразу трех парков участников голосования, которое уже накануне стартовало и продлится аж до 12 июня, поэтому сами решайте непосредственно в Октябрьском районе. Это или сквер Посаженской, или набережная Исиль. Сети от Декабристов до Белинского или парк имени 50-летия советской власти Метеогорка. Это второй этап. Евгений Геннадьевич, спасибо, удачи и верим, что город добьется успеха и в конце концов победит и благоустроенным, зеленым, удобным, приятным для жизни станет еще больше.
2: Уважаемые горожане, земляки, я уверен, вы самые лучшие, самые активные, поэтому я уверен, вы обязательно зарегистрируетесь на госуслугах и проголосуете, и обязательно проявите свою активность. Я думаю, что мы вместе победим и сделаем наш Октябрьский район еще красивее, еще лучше.
1: Еще раз напоминаю, что записи всех программ можно найти на странице Город ФМ ВКонтакте и на Рутьюбе. Обязательно поделитесь этой программой с вашими друзьями, родными и близкими. И обязательно объясните им, что так мы все вместе делаем лучше для нашего города. Голосуем. Благоустройство парков и скверов, инфраструктура для жизни. Еще раз напоминаю, все это делается в рамках федерального проекта. Евгений Зяблицев, Борис Оболин, Город ФМ. У нас впереди еще много интересного. Оставайся на нашей частоте.
0: Повтор программы.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Борис Оболин. Здравствуйте. В чатах и социальных сетях Свердловской области зафиксированы вбросы недостоверной информации о проведении общественных мероприятий. Злоумышленники создали в социальных сетях фейковый аккаунт одного из региональных министерств и новостной канал, от имени которых сообщают о проведении патриотического субботника, для участия в котором граждан просят пройти по фишинговой ссылке. Данное сообщение является провокацией, направленной на дискредитацию молодежной политики и кражу личных данных пользователей. Антитеррористическая комиссия Свердловской области предупреждает: не переходите по ссылкам, не сканируйте QR-коды и не пересылайте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Более подробные сведения о фишинге и как его распознать опубликованы в канале «Антитеррор Урал» в мессенджере «Макс». В больницах Екатеринбурга и Свердловской области тестируют искусственный интеллект. Технология помогает врачам, среди прочих, описывать снимки КТ, рентгена. Система подводит курсор к проблемному месту, а специалист более внимательно оценивает конкретную зону. Тестируют и другие решения, сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
3: Мы сегодня начали тестировать в том числе продукт, который позволяет сделать summary, резюме из электронной карты пациента. Когда пациент приходит к доктору, у врача уже будет искусственным интеллектом созданное краткое описание электронной карты пациента. Соответственно, это сильно экономит время. Это невозможно сегодня сделать, конечно же, из рукописных карт, но сегодня, особенно в педиатрической практике, уже очень много медицинской документации подгружено, и сегодня есть уже тот массив, который позволяет делать такое резюме.
2: Еще одна программа собирает краткую историю болезни из электронной карты до приема. Через QR-код пациент сможет надиктовать симптомы еще до визита к врачу дома или прямо у кабинета. Если пилотные проекты пройдут успешно, часть технологий могут внедрить до конца года в нескольких больницах Екатеринбурга, сообщила Татьяна Савинова. В Чкаловском районе Екатеринбурга с 12 мая по 30 июля закроют движение транспорта по улице Гастелло от жилого дома номер 3 до переулка Каслинского. Это связано со строительством ливневой канализации. На участке установят соответствующие временные дорожные знаки. Схема движения общественного транспорта не изменится. Объезд организуют по улицам Дальневосточной, Мраморской, переулку Каслинскому и улице Щербакова. Городские власти призывают быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее и напоминают, что для удобства автомобилистов и всех жителей сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, плюс 16 градусов. Завтра, в понедельник, 4 мая, ожидаются дожди и плюс 15 градусов. Во вторник потеплеет до плюс 23. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
5: 0+.
6: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня тоже работа.
6: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
9: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
7: Как вкусно!
6: А взрослым к вам можно?
10: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах прямо сейчас шумит авиамоторами фильм «Литвяк». Военная драма, посвященная судьбе легендарной советской летчицы-истребителя Лидии Литвяк, одной из самых результативных женщин-пилотов Второй мировой войны. Фильм как раз и рассказывает о ее становлении как летчицы и о ее подвигах. Кино получилось прекрасным, зрелищным, с минимальным количеством исторических глупостей и с реальным подвигом в кадре. Так что рекомендую. 16+. Дома предлагаю пересмотреть «Вавилон» режиссера Алехандро Гонсалеса 2006 года. Психологическую драму о переплетении нескольких сюжетных линий, происходящих в разных странах. Фильм исследует тему непонимания, как личностного, так и глобального, используя метафору библейского Вавилона. Люди, разделенные языками, традициями, мировоззрением и религией, всеми силами делают вид, что они другие, при этом испытывают одну и ту же боль и переживают одни и те же эмоции. Примечательно, что фильму я в 17 лет ставил 6 из 10, в 25 – 7 из 10, и вот сейчас в свои 35 ставлю крепкую восьмерку. Пришлось, видно, пережить несколько десятилетий, чтобы вкусить замысел фильма по полной программе. Рекомендую. 18+. Стриминговые сервисы порадовали всех фильмом «Вершина» – экшн-триллер о выживании в экстремальных условиях. В главных ролях Шарлиз Терон и Терен Эджертон. Остросюжетность выражена через весьма необычную ситуацию в горах. Девушка-скалолазка натыкается на психопата, который обожает играть с людьми в охоту – игру, в которой жертвой становятся путники. Премьера состоялась 24 апреля на стриминговых сервисах. Потрясная Шарлиз Терон, еще более потрясный Эджертон. Сценарий, конечно, чушь полная, но главное, что напряженно и невероятно красиво. 18+, все уже в свободном доступе. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на Город FM.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107,6.

0: Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.
1: Я не знал, что ко

0: свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: История успеха.
1: Повтор программы.
2: Всем большой привет. В эфире программа «История успеха». Меня зовут Денис Савин. Напоминаю, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Для этого добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте «Город FM Екатеринбург». Так она называется.

0: Там все, в принципе, наши программы мы выкладываем в повторе. Очень удобно ехать за рулем или куда-то на работу двигаться и слушать это в удовольствие или смотреть уже дома на большом телевизоре. У нас есть наш мессенджер +7 99 15 15 107 6. Туда можете писать свои сообщения, задавать вопросы. Если мы их не успеваем задавать в течение, в процессе наших разговоров, мы их обязательно потом адресуем или пересылаем нашим гостям. Поэтому имейте в виду, следите за пунктуацией, если что. Ну и история успеха. Мы всегда в эту передачу приглашаем людей, с которыми нам интересно поговорить о том, чем они занимаются, как они добились каких-то своих высот, какие у них достижения, успехи или изменения. Может быть, они кем-то работали одним, а потом стали совершенно другим. В общем, нам все интересно, и в гости всегда приходят чрезвычайно интересные люди. Но сегодня мы нанесем двойной удар, потому что сегодня у нас два гостя, ведь хочется еще и поговорить о сопутствующем нашему основному гостю фестиваля. В общем, в гостях у нас Марина Николаевна Коваль, заместитель директора муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга. Марина.
1: Здравствуйте.
0: Николаевна, да, здравствуйте. Вот, и рядышком сидит у нас Антон Александрович Кукшинов, позывной «Енот», поэт, ветеран, наставник в школе Новоуральска, лектор патриотического воспитания. Антон, вам тоже большой привет.
2: Добрый день.
0: Вот, давайте начнем медленное погружение. У нас есть такой фестиваль под названием «Сила строк. Поэзия нового времени». Есть, я уверен, люди, которые, и это не стыдно, ничего не знают об этом фестивале. Что это за фестиваль? Когда он появился? Для кого его создали и для чего он нужен?
1: Да, очень хороший фестиваль, который стартует в библиотеках Екатеринбурга 28 апреля. «Сила строк. Поэзия нового времени». Угу. Вы знаете, этот фестиваль возник, надо сказать, вот прямо от знакомства с потрясающей женщиной Натальей Анатольевной Шмитько, исполнительный директор региональной социально-патриотической общественной организации «Герои Урала». Я познакомилась с этой женщиной, влюбилась в нее и поняла, что за ней стоит просто огромная сила, и за ней стоят просто классные ребята. Uh-huh. Это ребята, участники специальной военной операции, которые сейчас проходят, ну, так скажем, обязательный такой момент ресоциализации, когда вот я лично познакомилась даже вот с Антоном, это вот первое было мое знакомство. Я влюбилась в Антона, конечно же, потому что это ребята, которые, ну, которые, во-первых, уже прошли очень многое, которые узнали очень много, но uh-huh. эти ребята сегодня еще интересны. Вот Антон, например, он замечательный поэт. Каждый из них сегодня готовы выходить навстречу в библиотеке, навстречу с молодежью, конечно, говорить о том, что такое, как это, 10 граней патриотизма, что такое патриотизм, что, как нужно, какие особенности, вообще, что такое любить родину, так скажем. Uh-huh. То есть здесь, знаете, как бы говорить много не надо, здесь самое главное нужно позвать, пригласить их ребят, и они все объяснят.
0: Но сам фестиваль, ему сколько уже лет? Вот. Или это первый раз?
1: Первый раз проходит в нашем
0: премьера
1: городе.
0: У нас в Екатеринбурге.
1: Премьера. И идея родилась от того, что вот нам Наталья Анатольевна рассказала, что есть такой Антон Кукшинов, который, вот он пишет стихи, не стол, а Антон, кстати, ну он сейчас об этом, наверное, расскажет. Его uh-huh. супруга сподвигла, что хватит писать стол, давай-ка вот попробуем. Антон есть на стихи.ру, да, и сейчас Антон обязательно расскажет еще о том достижении, которое, о литературном достижении, которое сегодня вообще можно этим гордиться. Uh-huh. И наша вот идея возникла, что, слушайте, а давайте и таких стихов, которые вот пишет Антон, которые пишут другие ребята, таких стихов очень много. Сдаются сборники, они есть в наших библиотеках. И мы придумали, вот, а давайте-ка мы с вами сделаем фестиваль. Пусть ребята, молодые ребята, учащиеся колледжев, школьники, студенты, молодые, просто молодые екатеринбуржцы прочитают стихи. Не обязательно учить их наизусть. Вот вы просто вот проникнетесь и прочитайте стихи, возьмите сборник и прочитайте стихи вслух.
0: Он сколько будет идти фестиваль у нас?
1: Вот смотрите, сегодня фестиваль идет один день. И он уже идет по библиотекам Екатеринбурга. Вот в 11 часов стартовал на библиотеке, там 17. Другой библиотеке...
0: А вечером что-то будет?
1: Вечером
0: вот кто начал слушать?
1: 16:00 на библиотеке на Антона Валика 12. Мы собираем... В общем, короче говоря, мы собираем также молодежь. Вот на первом фестивале должно уже участвовать, кто заявился вот на этот фестиваль, более 150 человек. Угу. Молодых ребят, которые хотят прочитать эти стихи.
0: Вы прям подчеркиваете так молодых, а вот молодые, если ребят, вот там нет, дед еще, мой сейчас услышит.
1: Слушайте, вот, например, нет, к нам откликнулся тоже ветеран специальной военной операции, он тоже придет со своими учениками, и он тоже прочитает стихи. Но вообще, конечно, нам интересно, чтобы вот молодые... К нам приходит сегодня Аркадий Михайлович Чернецкий, который тоже прочитает стихотворение. К нам приходит герой России, герой Донецкой республики, да, Луганской республики, палящий Александр Борисович. Угу. То есть, понимаете, вот то, что вот это вот в каком-то едином порыве сегодня прозвучат эти стихи, которые поддержают и герои России, и ветераны специальной военной операции. В каждой из семи библиотек, сегодня в семи библиотеках приходит как раз... Но не все лекторы общества знаний, как Антон Кукшинов. И они тоже готовы выйти на встречу с ребятами, послушать эти стихи, так скажем, дать какое-то напутствие, поговорить, рассказать о своей истории. У каждого из них есть своя потрясающая история. Вот я, например, знаю Антона, прямо щемящая история.
0: Но он расскажет. Да, расскажет. Я про фестиваль
1: поэтому
0: хочу.
1: Поэтому фестиваль, это прямо, вот знаете, сегодня этот фестиваль шествует по библиотекам Екатеринбурга.
0: Семь, вы сказали?
1: Семь библиотек.
0: Это я думаю, что какая-то специальная цифра?
1: Вы знаете, ну вот, как-то, знаете, просто мы... Ну, это не специальный
0: Так получилось?
1: Так получилось, но эта цифра хорошая, на самом деле.
0: А да, что вот за библиотеки? Семь. Можем их
1: значит,
0: произнести?
1: Это библиотека на Антона Валика, 12. Ну, это наша, библиотека... Наша любимая.
0: Наша родная,
1: это
0: да.
1: Это библиотека на Ленина, 70. Библиотека номер 17. Это библиотека номер 40 на Старых Большевиков, 18. Угу. Это библиотека номер 28 на Ильича, 20. Это Уралмаш.
0: 28 апреля 28-я библиотека.
1: Да. Угу. Это библиотека номер 7 на Фролова, 29, Правобережный. Так, сколько я назвала уже?
0: 6.
1: Так,
0: 14-я участвует?
1: 14-я в следующем году. У нас будет участвовать. И это библиотека номер 31, переулок Ремесленный, это Вторчермет.
0: Ух ты, туда тоже.
1: Да, да, то есть везде есть вот желающие ребята, которые готовятся сегодня прочитать.
0: Ветераны везде будут выступать?
1: Ветераны будут везде выступать. И участники СВО. Конечно, да, ветераны будут везде. Это прямо такие, в общем, красавцы парни, прямо вот конечно. И они, знаете, они прямо готовятся, очень хотят услышать и поговорить. Поэтому...
0: Я чисто сейчас на свой опыт, глупость страшную, конечно, скажу, но как будто бы, вот когда я пробовал там тоже стихи писать, там было такое, мне казалось для самого себя, что достаточно такая интимная вещь. Ну, вот ты пишешь стихи, там, чисто для себя, внутреннего круга. Приходилось ли бы ребят вот уговаривать как-то, не знаю, просить? Или
1: знаете,
0: они... А как вы узнавали, кстати, что поэт человек? Это как-то видно, заметно?
1: Что человек поэт?
0: Да, ну нет, вы же не можете там просто...
1: Нет, смотрите, ребята будут читать стихи участников СВО.
0: То есть дети, участники читают стихи СВО? Понял.
1: Вы знаете, вот у нас в библиотеках только, по-моему, 5 или 10 уже таких сборников. То есть есть что выбрать. Мы предлагали, мы говорим, что вот посмотрите, какие... Мы предлагали, допустим, список стихов. Они говорят, а можно мы сами выберем? Есть эти
0: сборники. Вот я про это и хотел, про механику узнать.
1: Ребята сами. Кто-то выбирает сам стихи, кто-то из предложенного списка выбирают, кто-то даже на двоих читает, допустим, даже какие-то, ну, видимо, там какая-то даже будет может быть, и театрализация. То есть ребята отнеслись к этому очень творчески, с душой, с сердцем. И вы знаете, никого уговаривать не пришлось.
0: Это, смотрите, я опять же раскидываю все. Значит, ребята молодые, там студенты, не знаю, кто-то, может, просто уже не студент, они вот будут читать стихи ветеранов.
1: Да.
0: А ветераны что будут читать? Стихи студентов?
1: Нет.
0: Обмен происходит, нет?
1: Ветераны расскажут свою историю.
0: Ага.
1: Они будут рассказывать свою историю, как они...
0: В стихах это или просто?
1: Нет, в прозе. У них, вот я говорю, что вот у каждого есть своя история побед. Ну, своя
0: давайте
1: история.
0: Антона уже подключать
1: давайте,
0: к беседе.
1: Антона, потому что, вы знаете...
0: Антон
1: деле...
0: Александрович, он же енот. Да, кстати, крутой очень шеврон. Классный вообще, смотрится стильно. Вот по поводу истории. Там есть какой-то вообще, ну, я не знаю, регламент, что нет, это слишком жутко, это страшно, давай что-то полегче. Или нужно что-то такое про отвагу и доблесть. Как вот, мне просто интересно, как это происходит, механизм.
2: Как выбор происходит именно
0: да, истории. Какую историю выбрать, чтобы рассказать? Угу. Ее нужно рассказывать организаторам сначала?
2: Нет, ситуация какая? Обычно все равно, когда приходишь в аудиторию, работаешь с молодежью, там, с детьми, со школьниками, студентами, ну, неважно, даже просто с обычными взрослыми людьми, ты все равно не можешь рассказать прям всю вот эту вот жесть подноготную, которая происходит там. Но как-то так получается, что не рассказав многое чего, а люди вникают в эту ситуацию и сочувствуют даже, и как-то потом пытаются понять и помочь. Ну, у меня вот так вот получается. Я всегда прихожу, рассказываю в первую очередь о своей жизни. Через свою жизнь, свою историю, как я вообще пришел к этому, я рассказываю о себе, о своей жизни, о своей семье, о своей стране. В общем-то, так мы приходим к понятию патриотизма. Вот и все.
1: О маме.
2: О папе.
0: И сколько вот так вот с историями вы уже ходите по учебным заведениям, библиотекам?
2: Ну, не только по библиотекам и учебным заведениям. То есть вообще с 23-го года.
0: С 23-го года?
2: Апреля месяца.
0: То есть есть уже любимая какая-то история, ну, которую вы знаете, что вот она прям воздействует, так воздействует?
2: Ну, как я сказал, в общем-то, всегда очень хорошо заходит история именно через себя. То есть я рассказываю о своих предках, кем они были, их патриотизм, скажем так, где они участвовали, воевали, там, защищали, какими наградами были, как говорится, удостоены, награждены. И через них переходил уже постепенно к себе. Угу. Как я вообще пришел к тому, что я вообще стал участником боевых действий, как я вообще к этому всему пришел. И
0: почему
2: часто
0: енот?
2: И перед ними, да, и почему енот? Ну, не все, кстати. Очень редко, не знаю почему, очень редко спрашивают вообще, почему вот позывной именно енот.
0: Угу.
2: Поэтому, ну, это бывает редко, но это самый ценный вопрос.
0: Да?
2: Всегда. Да.
0: Мы можем рассказать нашим радиослушателям?
2: Ну, я попробую объяснить.
0: Но после паузы, после паузы. Я просто еще перед тем, как мы на нее уйдем, должен уточнить, стихи вы, Антон Александрович, стали писать до или после? Или вы уже практиковались где-то, не знаю, может быть, в школьные времена какие-то?
2: Ну, в школьные времена нет. Пару стихотворений таких очень наивных, очень простых было где-то лет 18. Это период влюбленности, естественно. А потом вообще писать стихи начал именно...
0: Это Марию Николаевну вы встретили? Она же влюбилась?
2: Да,
0: я в нее... Ответная любовь была.
2: Написал стихотворение первое я уже, находясь там, в Луганской Народной Республике. После боев как раз вышел. У меня это стихотворение, первые строчки появились сразу практически после того, как я, можно сказать, осознал, что я... живой, вернулся, как говорится, на место, как это называется у нас, отдыха, скажем так. То есть вот эти строчки, они сами пришли ко мне и начали крутиться в голове. Я их просто внутри себя прорабатывал, сочинял, досочинял. Бумаги у нас там не было, ручек у нас не было, поэтому все это копилось в голове.
1: Расскажите про блокнот, Антон.
0: Он сейчас расскажет все, мы на мини-маленькую паузу прервемся, не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
3: Повтор программы.
4: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
3: Повтор программы.
0: Возвращаемся в студию. У нас в гостях Марина Николаевна Ковли, заместитель директора муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга. Она нам рассказывает, и она здесь отвечает за историю фестиваля «Сила строк. Поэзия нового времени». Мы выяснили, что это премьера для Екатеринбурга. Премьера. Немножко нам Мария Николаевна так погрузила вообще в концепт. Да, и здесь же присутствует в студии Антон Александрович Кукшинов, позывной «Енот». Он обещал нам рассказать, что это за, значит, что это за позывной такой поэт, ветеран, наставник в школе Новоуральска, лектор патриотического воспитания. Немножко прервали мы Антона Александровича. Так что за история про блокнот?
2: В общем, ситуация интересная. В связи с тем, что у нас, как я сказал ранее, не было ни бумаги, ни ручек, в общем-то, кроме автомата и боеприпасов, ничего.
0: А можно уточнение маленькое? Мы же не все в курсе. Ну, бумаги да. Нет, почему? Она там не нужна просто? Она быстро приходит в негодность?
2: Ее просто
0: то, такой
2: не
0: нюанс
2: используют
0: важный.
2: Практически вообще нигде. То ага. есть она... выходишь на боевое задание, тебе она и не нужна. То есть самое необходимое — это взять с собой максимум боеприпасов, самое необходимое — это медикаменты и, ну, где-то там поесть что-то, самое минимальное, там, вода.
0: Угу.
2: Все остальное исключается полностью.
0: Поэт безоружен, получается?
2: Ну, да, получается.
0: И
2: так.
0: Что?
2: Вот, а когда вернулся после первого боя, когда потерял своего друга там на своих глазах, в общем-то, у меня вот это все и возникло. Не знаю, откуда оно пришло, я не могу это объяснить. Но когда я просто побыл в городе Кременной, это Луганская Народная Республика, в одной из заброшенных квартир нашел блокнот. Блокнот украинский, на украинском языке написано, но с символом Евросоюза. Ну, то есть, когда в свое время там обрабатывали местное население в этом направлении, местное население получается, на это не пошло, но блокнотик остался.
0: Страшный символизм такой, ну, да?
2: Фактически, да, не знаю почему, но я схватил его, забрал с собой, нашел ручку, и вот это вот первое стихотворение свое, которое у меня в голове крутилось уже много дней, я его записал. Это блокнот.
1: Вот стихи написаны вот в этом блокноте.
2: Этот блокнот потом постепенно пополнялся, потихонечку, полигонечку, и я его сохранил, он у меня лежит дома. Mm-hmm. Я его, да, привозил в библиотеку, как раз в муниципальном объединении библиотек, показывал. Он у меня живой, здоровый, слава богу. И, как говорится, для истории он действительно для меня важен. Это мой первый шаг, ну, к созданию меня как поэта, наверное.
0: Ну, это прям артефакт такой, да, получается.
2: Да, да. И это действительно артефакт.
0: Боюсь, если неудобно, вы так и говорите, что это неудобно, а вот я с поэтами общаюсь, да, и приходят к нам в гости сюда. И есть ребята молодые, у которых только в самом пути даже жизненном своем. И бытует мнение, их там, они вот разделились на две категории. Одни мне говорят, чтобы писать не только стихи, но и песни. Нужно что-то пережить, вот страшное, не знаю, потерю, не знаю, утрату, какая-то любовь очень сильно несчастная. Другие говорят, что нет, к этому не надо стремиться, нужен просто жизненный опыт какой-то. Вот вы как думаете, Антон?
2: Ну, фактически...
0: В вашем-то случае произошло и то, и то.
2: Да, это был определенный стресс.
0: Эмоциональный.
2: Эмоциональный всплеск, скажем так. Но сейчас я начинаю писать не только про войну, бывает и про любовь. Одно из стихотворений я посвятил своей любимой жене как раз. То есть, как бы, я не ограничиваюсь именно только военной тематикой. Ну, конечно, она меня очень волнует, постоянно меня возвращает. Но я не ограничиваюсь, действительно. Ну, действительно, я согласен с тем, что стресс может повлиять, а может быть и просто что-то, какое-то хорошее настроение, что-то увидел. Вот сегодня сидел в библиотеке.
0: Муза.
2: И нашла муза. Я уже четверостишие снова написал. Просто-напросто сидя в библиотеке, смотря на эти книги. Потом, когда я закончу...
0: Или Антон не договаривает, сидеть в библиотеке это тоже стресс. Возможно.
2: Это всплеск эмоциональный.
1: Он уже как дома себя чувствует в нашей библиотеке. Уже не первый раз. И мне прям очень
2: нравится. Себя,
0: слушайте, кстати, это интересный вопрос. Вообще, вот в наше время, когда очень много шума вокруг, у тебя телефон постоянно под рукой, у тебя компьютер, у тебя там, не знаю, дети, все на ВКонтакте, телевизоры там работают. Как поэт должен себе находить какое-то вот такое чистое, чистую эссенцию творчества? Вот где-то, не знаю, уединиться?
2: Ну, я регулярно пользуюсь тем, что ухожу в лес просто-напросто.
0: Ну, то есть в этом есть потребность?
2: Да почему нет? Конечно, да, обязательно она должна быть. Угу. Просто они бывают разные потребности. Вот один из вариантов — это уйти в лес, другой — просто посидеть в тишине, где-то, наоборот, пообщаться с друзьями, со своими боевыми товарищами, с кем были там. Мы с ними регулярно видимся, и это тоже является определенным образом, как говорится, перезагрузкой, скажем так. Сегодня, кстати, они приедут, я как раз познакомлю их со всеми.
1: Они еще и поют, эти
2: и они
1: ребята,
2: еще, они еще и поют. Сегодня. Они, конечно, не поэты, но они поют. И они поют очень хорошо.
0: Главное, чтобы стихи хорошие были у песни.
2: Да, а стихи самые известные, самые близкие про... как говорится, предыдущие различные конфликты и войны, и все, в общем, там.
0: А я правильно себе представил такую ситуацию, что вот если с друзьями вы где-то находитесь, и вы пошли в сторону леса, они уже ничего не говорят, и говорят, ну, Антон пошел творить, да?
2: Они меня знают очень хорошо уже много лет, и они меня воспринимают просто как брата. Действительно, уже это братья, которые даже ближе, чем родной человек, потому что ты знаешь, на что человек способен, вот этот вот боевой брат, ты знаешь, что он тебя не бросит, не кинет, как говорится, и всегда будет все хорошо. Вот эти два человека, которые я всегда знаю, если что-то у меня реально произошло, я могу им позвонить, они в любой момент все бросят и прибегут, и помогут. И точно так же я к ним отношусь. Вот это самое важное, наверное.
0: У того стихотворения, которое вот первые строчки которого появились, в блокноте в том оказались, у него есть название?
2: Да, название «Подсолнухи».
0: «Подсолнухи». Я просто всегда вот смотрю иногда на название стихов, и мне вот интересно, название нужно подбирать под смысл стихотворения, или иногда название — это отдельная какая-то жизнь?
2: Ну, это, скорее всего, тоже...
0: Как, знаете, начало, да, то да, есть да, и да, слово, да, и оно да, дальше тебя отпускает.
2: Интересно. Совершенно индивидуально, каждый выбирает сам, что, как назвать свою работу, кто-то вообще просто напишет без названия, и все это пройдет дальше нормально. Ну, вот у меня так получается, что я все-таки стараюсь подобрать какое-то удачное название к именно своему стихотворению. Но оно обычно всегда отражает именно содержание. хотя бы отчасти.
0: А сколько уже стихов написано?
2: Ну, зарегистрировано у меня 13.
0: Подожди, регистрация еще какая-то есть?
2: Ну,
0: Мария Николаевна?
2: Да, вернемся немножко назад.
0: Регистрация стихов?
2: Было обозначено как раз ситуация в том, что я зарегистрирован на сайте стихи.ру, это Союз писателей России, именно там я все свои работы выкладываю.
0: Псевдоним или так и Кукшинов ищем?
2: Я прямо вот Антон Кукшинов.
0: Все, это если что, на заметку, кто нас сейчас слушает, Антон Кукшинов, можно вот остановиться, выйти, зайти. Смотреть.
2: Почитать. Пока, да, всего их 13. Но я не стремлюсь к количеству. У меня просто вот приходит вдохновение. Я написал, я могу и полгода не писать. А потом бац, и все, за один вечер, там, за два часа по-разному бывает ситуация.
1: Ну и за качество стихов, Антон, расскажите. Недавно совсем получена медаль.
0: А. Подождите, а это что за история такая?
1: Вот, сейчас Антон расскажет.
2: Опять же, вернемся к сайту стихи.ру. С чего все началось? Я писал, как говорится, стихи просто вот в эту любимую свою тетрадочку, блокнотик с Евросоюзом. И потом просто-напросто моя жена говорит, что ты все пишешь, просто-напросто, кроме твоих друзей, никто не знает, что ты пишешь. Может быть, как-то зафиксируем твое авторство этих работ. Давай искать по интернету вот эти все возможности. И один из вариантов, вот как раз предложили, что зарегистрируйтесь на сайте стихи.ру. Там происходит бесплатная регистрация, бесплатная все это публикация. И все это, как говорится, в интернете можно спокойно выкладывать. И люди читают, и обращаются, и пишут. И отзывы точно так же могут там написать, отразить. Вот таким вот образом я пришел к этому сайту, там зарегистрировался, выложил свои работы и увидел там внизу ссылочку. Они желаете ли поучаствовать в конкурсе всероссийском поэт года 2025. Я направил туда свои работы, выбрал несколько штук, и мне на следующий день уже звонят и говорят, да, пожалуйста, замечательная работа, нам очень понравилась, комиссия утвердила вас, как номинировала вас на участие в данном конкурсе. Все, так все понеслось. И в конце концов завертелось так, что появились и публикации уже, конечно, уже пока в сборниках с другими поэтами, но это все равно уже шаг. И не так давно, в общем-то, была прислана медаль, посвященная Михаилу Булгакову, его 135-летию. Именно с позиции того, что я сделал некий вклад в поэзию,
1: развитие,
2: в развитие.
0: Да, медаль российского. А есть она здесь?
2: Прямо вот с собой нет.
0: Просто интересно аж посмотреть на нее.
2: Ну, симпатичная, красивая медалька.
0: Я даже не знал, что действительно медаль.
2: Я тоже не знал.
1: Да, потом 135 лет.
2: У них каждый год номинируют, вот, получается, участников этих конкурсов. Каждый год награждение происходит этих участников. Ну, естественно, там есть и другие награды, которые...
0: Ну, приятно все равно.
2: Это, да, это
0: то есть
2: приятно.
0: Ты творишь, и тебе еще как-то... ты чувствуешь, что, ну, оценили.
2: Конечно. Теперь меня номинировали уже в 26-м году. Там же в Союзе писателей России.
0: Это уже за другую работу.
2: Это уже за другие работы, да. И тоже сейчас уже жду публикации. Ну, пока я, конечно, не знаю, когда. Потому что желающих очень много. Естественно, там процесс не быстрый. Но я думаю, где-то в 27-м году будет известно.
0: Ну, во-первых, я отмечаю, что никто не должен стесняться участвовать в таких мероприятиях, фестивалях, если вы пишете, если вы чувствуете, что у вас рука там просит, значит, в этом плане куда-то идти и расти, не стесняйтесь. А во-вторых, я так понял по рассказу Антона, что ссылки на сайте безопасные. Можно переходить, и ты реально там на конкурсе очутишься. По поводу енота-то все-таки надо рассказать, потому что мы за травочку такую бросили. Позывной енот. Я, на самом деле, всегда думал, вот сколько я общаюсь с ветеранами, с нашими, с участниками СВО, иногда кажется, что это что-то тоже такое личное, да, и я так понял, не всегда дают позывной именно по, скажем там, по тебе, как по человеку, иногда просто какая-то ситуация возникла, и тебе этот позывной раздали. Иногда даже нам рассказывал кто-то здесь, что совершенно случайно оказался в этом позывном, вот, и он к нему прилип. А как здесь?
2: Ну, в моем случае немножко по-другому было. Позывной был выбран еще в 2010 году. Ну, началось все, как говорится, как у многих людей. Мы занимались страйкболом с ребятами, и в этом процессе, как говорится, каждый выбирал себе позывной. он закрепился за мной, и я его просто не стал менять. И потом, честно говоря, я даже немножко заметил, что характер и позывной мой, они как-то сравнялись. Как-то я стал вести себя как енота, енот стал вести себя как я, фактически. Ну, вообще...
0: Ну, учитывая, что очень... в квартиру вы тогда забрались, где нашли блокнот.
2: Ну, она была открытая, потому... А там очень много открытых.
0: Да, конечно, конечно, это мы все понимаем. Это так, шуточки шутим.
2: Шуточки, да, но когда заброшенные просто целые кварталы и районы, все разбито, естественно, ну, да, ходишь, проверяешь и зачищаешь территорию, и заходишь в дома, а как...
0: Конечно. Слушайте, но это все равно тоже получается даже у позывного богатая история. В 2010 году енот появился.
2: Этот же позывной потом продолжил свою жизнь в 2018-2019 году, когда я был в командировке на Кавказе, в Дагестане и в Ингушетии. И там, в общем-то, я и получил статус ветерана боевых действий. То есть у меня процесс этот был намного раньше произошел, чем у, как говорится, участников СВО. Вот. Там он остался, и потом, когда я уже на СВО пошел, и была такая история, что нельзя менять позывной, это плохая примета. И я, естественно, не стал его менять, меня он устраивал, и он, в общем, хорошо зашел, и все запомнили. И когда я был командиром взвода первого, в общем-то, меня так и называли всегда, енот, енот. И даже сейчас вот встречаешь ребят в Екатеринбурге.
0: Вы все позывными друг друга называете, да?
2: Да, мы по привычке называем друг друга позывными. Хотя, конечно, я всех знаю и фамилию, и имя. Ну, обязанность у меня такая была. Ну, фактически, да. Мы все равно друг к другу обращаемся по старинке с позывными, если встречаемся, вот так вот общаемся.
0: Ну, у вас вот три товарища, как я понял, да, близких друга прям?
2: Было четыре.
0: Ну, понятно, да.
2: Три мушкетера.
0: А у двоих какие позывные? Просто интересно, с кем енот встречается?
2: Енот встречается с седым и экспертом.
0: О, ну так прям, знаете, прям, ну... Они, значит, мне тоже, опять же, на позитивный фон выходим. Они приедут и тоже в фестивале поучаствуют?
1: Сегодня, да?
2: Да.
0: Это такая коллаборация получается. Ну, да. Антон, приходилось как-то уговаривать их?
2: Нет, уговаривать не приходилось.
0: Нужно спеть перед, значит,
2: там народом. Организаторы поверили, что эти ребята очень хорошие и замечательные. Конечно. Вообще просто отличные люди. Они точно так же, как я, длительное время уже занимаются, также встречаются с детьми, общаются в школах, в институтах, там, в различных образованиях. Образовательных организациях, поэтому они очень, ну, хорошо обучены именно общению. Надо, все, то есть да, они умеют, они все могут, и поэтому даже объяснять не надо.
1: Прямо братство какое-то, на самом деле.
0: Ну, я вот все, что вот рассказывает Антон Александрович, все похоже действительно такое же братство, да, как модно сейчас говорить, комьюнити, да, люди, которые объединены каким-то общим порывом, общим смыслом. Я хотел про детей еще спросить, ну, про молодежь тоже, как они вообще, в принципе, реагируют вообще и на истории, погружаются ли они, задают ли вопросы, как вообще взаимодействие с детьми происходит? И заодно вот Мария Николаевна может нам рассказать про то, как на фестивале это будет происходить.
1: Вот помните, Антон, когда вот, самая первая встреча, у нас там что-то 50, по-моему, молодежь, пришла 50 там, человек, они слушали сначала внимательно, вовлекались, я просто наблюдала за их реакцией, а потом многие ребята подошли к Антону.
0: О!
1: Сфотографировались, да, Антон, с вами?
2: Да, все сфотографировались.
1: Задали вопросы.
0: Мы вот об этом, обо всем сейчас вот поговорим. После небольшой паузы у нас блок новостей. Послушаем, что в мире происходит. Затем вернемся к нам в студию.
3: Повтор программы.
4: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
5: Город-ФМ. На 107.6. Новости на Город-ФМ.
6: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. В чатах и социальных сетях Свердловской области зафиксированы вбросы недостоверной информации о проведении общественных мероприятий. Злоумышленники создали в социальных сетях фейковый аккаунт одного из региональных министерств и новостной канал, от имени которых сообщают о проведении патриотического субботника, для участия в котором граждан просят пройти по фишинговой ссылке. Данное сообщение является провокацией, направленной на дискредитацию молодежной политики и кражу личных данных пользователей. Антитеррористическая комиссия Свердловской области предупреждает: не переходите по ссылкам, не сканируйте QR-коды и не пересылайте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Более подробные сведения о фишинге и как его распознать опубликованы в канале «Антитеррор Урал» в мессенджере «Макс». В больницах Екатеринбурга и Свердловской области тестируют искусственный интеллект. Технология помогает врачам, среди прочих, описывать снимки КТ, рентгена. Система подводит курсор к проблемному месту, а специалист более внимательно оценивает конкретную зону. Тестируют и другие решения, сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
7: Мы сегодня начали тестировать в том числе продукт, который позволяет сделать summary, резюме из электронной карты пациента. Когда пациент приходит к доктору, у врача уже будет искусственным интеллектом созданное краткое описание электронной карты пациента. Соответственно, это сильно экономит время. Это невозможно сегодня сделать, конечно же, из рукописных карт, но сегодня, особенно в педиатрической практике, уже очень много медицинской документации подгружено, и сегодня есть уже тот массив, который позволяет делать такое резюме.
6: Еще одна программа собирает краткую историю болезни из электронной карты до приема. Через QR-код пациент сможет надиктовать симптомы еще до визита к врачу дома или прямо у кабинета. Если пилотные проекты пройдут успешно, часть технологий могут внедрить до конца года в нескольких больницах Екатеринбурга, сообщила Татьяна Савинова. В Чкаловском районе Екатеринбурга с 12 мая по 30 июля закроют движение транспорта по улице Гастелло от жилого дома номер 3 до переулка Каслинского. Это связано со строительством ливневой канализации. На участке установят соответствующие временные дорожные знаки. Схема движения общественного транспорта не изменится. Объезд организуют по улицам Дальневосточной, Мраморской, переулку Каслинскому и улице Щербакова. Городские власти призывают быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее и напоминают, что для удобства автомобилистов и всех жителей сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
5: О погоде.
6: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, плюс 16 градусов. Завтра, в понедельник, 4 мая, ожидаются дожди и плюс 15 градусов. Во вторник потеплеет до плюс 23. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Возвращаемся в студию. Разговариваем сегодня с Мариной Николаевной Коваль, заместителем директора муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга, о фестивале «Сила строк. Поэзия нового времени». Вот. И здесь у нас также в гостях Антон Александрович Кукшинов, позывной «Енот». Он уже рассказал, что это означает. Поэт, ветеран, наставник и лектор патриотического воспитания. И вот у меня вот этот вопрос, как вот такая итоговая точка нашей беседы сегодняшней. Это для кого вообще вы делаете?
2: Мы это делаем для молодых
3: для
2: ребят.
3: Для молодых ребят, поколения. Для
1: то есть сверхмиссия, она присутствует. Да, мы не просто проводим время и занимаем себя.
2: Да. И мы слышим их отклик. Самое интересное, что мы слышим их отклик. И сегодня ребятам, которые будут чтецы, вообще-то, конечно, они вот главные герои этого фестиваля. Они должны идти вот за Антоном, они должны идти за Максимом Томилин, да, который тоже будет. Они должны идти за этими ребятами. И они готовы идти, потому что даже их отклик, что они хотят участвовать, и набиралось все больше и больше участников. Вот это самое главное.
1: Сегодня а сколько участников вообще известно?
2: Вот мы ожидаем сегодня 150 людей? Человек на 7 площадках, 150 участников.
1: Ну, это много.
2: Чтецов. Да, это много.
1: А как вы всех разместили? Как? Там же, подождите, ты же, когда читаешь стихотворение, стих, ты же погружаешься, там, тебе надо время собраться, там, возможно, какие-то ведущие, я не знаю,
2: будут,
1: есть.
2: Будут
1: может
2: ведущие,
1: быть.
2: Будет, конечно. Все
1: кто-то же модератор.
2: Это прямо, знаете, будет такой фестиваль чтения, праздник чтения.
1: А как вы хотите, как уместить это все?
2: Ну, в наших библиотеках, знаете, библиотеки, они, видимо... Вот,
1: не, я даже не про пространство, а про время. Это же нужно надо всем...
2: Да, наверное, знаете, уже не важно, какое время это займет. Mm-hmm. Главное, наверное, чтобы ребята пришли, прочитали, чтобы встречи состоялись. Я вот даже, знаете, вот мы начнем в 16, я даже не знаю, во сколько мы закончим, наверное, это и не важно. Вот самое главное... Нет, конечно, будет некий такой регламент. Я как ведущая, конечно, буду этот регламент выполнять, чтобы тоже не затянулось и так далее. Но самое главное, чтобы ребята почувствовали вот некий вот такой какой-то порыв поэтический, вот чтобы до сердца дошло. Оно дойдет обязательно, потому что они уже готовы прийти, уже с открытым сердцем навстречу вот с такими, как вот Антон, с такими, как вот ребята, которые у нас будут, там Вадим Цариков, там 31-й библиотеки у нас будут. Поэтому самое главное, что они придут и готовы вот к этому общению.
1: У меня вопрос, мне его вообще сын задал, вот, я всегда рассказываю, с кем я встречаюсь, с кем вижусь, он всегда вот задает мне какие-то вопросы. Ввиду своей еще, скажем так, не совсем взрослости, да, он так формулирует интересно, но иногда он так формулирует, что мне самому сложно ответить. И я вот подумал, что раз Антон Александрович сегодня к нам придет, и он уже поэт, и он и был участником боевых действий, я думаю, он ответит на этот вопрос. Что происходит с человеком во время вот, стихотворения? Вот именно стихотворения. То есть почему рассказ, вот просто рассказывать историю, которую мы рассказываем в стихотворении, она становится какой-то другой, когда ты ее именно рифмуешь. Угу. Почему? И почему вот хоронят каждый год, вот радиостанции хоронят каждый год, как говорят, все радио никто не слушает. И поэтов хоронят. Я постоянно слышу, что вот нейросети есть, да, вот там можно тут загрузить, да и кто вообще, кому эта поэзия нужна? Почему она не умирает и живет в людях? Угу. И что происходит с человеком?
3: Вы сейчас задали вопрос, он действительно такое ощущение, что висит в воздухе. Я пытался этот, как говорится, тоже вопрос через себя прогнать, понять. Отвечаю таким вот образом. Ну, в свое время с человечеством произошла очень главная эволюция. Появилось слово. А потом появилась возможность эти слова сложить в стихотворении либо в песне. Так вот, я считаю, что слово, оно, конечно, живет определенное время, а вот стихотворение и песни — это практически вечно. И вот то, что происходит с нами, мы создаем какие-то вечные произведения, которые идут, возможно, в века, возможно, в тысячелетия, для кого-то так получится. Это самое главное. А что происходит? Ну, я вот не задумываюсь, что происходит со мной. Я просто делаю то, что чувствую. Это в любом случае, это эмоция. Ряд эмоций какой-то там. Ты их переживаешь, да, вспоминаешь. Бывает просто, говорю, ситуация, ты идешь по улице, и у тебя происходит воспоминание того, что происходило с тобой когда-то в прошлом. Опять же, боевые действия. Ты никогда не знаешь, что может тебе напомнить. Те, кто там были, они четко понимают, что вот мы не можем уйти из воспоминаний о войне. Это воспоминание происходит каждый день. Сами представьте себе, вы просыпаетесь утром, вы помните об этом. Вы идете куда-либо, что-то делаете, постоянно об этом думаете, помните. А стихотворение — это возможность выплеснуть то, что у тебя внутри накопилось. И вот я считаю, что все-таки стихотворение либо песня — это все-таки замечательный инструмент именно преподнести вот эту информацию, которая в тебе в лучшем виде для всех.
2: Что-то пережить.
3: Да. Мне кажется, словами не всегда можно передать, а вот почему-то стихотворение можно.
1: Стихотворение усиливает эмоцию?
3: Да, в любом случае. И оно больше, четче объясняет то, что ты переживаешь. Так я думаю.
1: Как научиться писать стихи? Вот те вот сейчас слушают нас люди такие, вот тоже хочу. Иногда даже появляются какие-то рифмы. Ну вот, не знаю, там страх белого листа. Там, как начать вообще?
3: Ну, опять же, сложный вопрос, потому что у меня не было цели начать. У меня оно просто пришло, и я этим, ну, по-русски говоря, пользуюсь. Как у других. Я знаю, что есть люди, которые именно учатся там, на филологических каких-то факультетах, каких-то там специализированных образовательных учреждениях, учатся там годами, и у них начинает что-то получаться, там, писать стихи, там, рассказы, прозы и так далее. Я не учился этому. Да, у меня, конечно, есть высшее образование, но оно совершенно не в этом направлении. Просто пришло, просто идет, я пишу. Я знаю, что я пишу какими-то там, может быть, простыми фразами, возможно, но
2: дар
3: это
2: Божий.
3: Мое.
2: Может быть, да, все-таки дар Божий?
3: Можем, да, может, так громко и звучит, но оно откуда ведь приходит и не спрашивает у тебя твоего мнения. Оно просто пришло, первые строчки пришли, а уже потом тут начинается процесс. Ты вот эти вот строчки, которые тебе пришли, идея вот эта, начинаешь обрабатывать.
2: Знаете, это как икону писать, наверное. Вот.
1: Ну, мне сложно представить.
2: Вот какой-то, наверное, вот это же вот дается какой-то, правда,
3: дар Божий. Связь с космосом, наверное, какая-то есть все-таки, я считаю.
2: Вот этим. Что это такое?
1: А первый раз, когда прочли стихотворение вот, ну, живому человеку свое?
3: Ну, первый раз я прочел стихотворение, в общем-то, дал его своим боевым товарищам. Это был январь 2023 года. Как только написал, в общем-то, дал возможность прочитать сначала эксперту.
1: Эксперт это был... А, в смысле, все, это у нас позывной.
3: Да, это позывной.
1: Товарища.
3: Да. Не откорректировал, как говорится. Прочитав это стихотворение, он сказал, что ему очень понравилось. И вот тут у меня возникло, как говорится, такое решение, что, дай бог, если еще придет такие возможности написать стихотворение, я обязательно это снова сделаю.
1: Ну, а было, так. Вот когда первый раз, ну, вот не одному человеку, вот не боевым товарищам, а вот на аудиторию, может быть, детям, просто интересно, что это за эмоция была? Это же тоже приятно, когда ты читаешь свое стихотворение.
3: Сначала я пытался это сделать, просто выкладывал в интернете у себя на страничке эти работы.
1: Но это другое, это там люди тайно свои эмоции проявляют.
3: Читал я первый раз, вообще, получается, в 25-м году.
1: Угу. А это кому было? Это дети? Это
3: да,
1: студенты?
3: Это студенты были. Прочел им стихотворение. По-моему, тогда два стихотворения прочитал, да, насколько я помню.
1: Переживали, волновались?
3: Я, конечно, переживаю. Да, я всегда переживаю. Это не поменяешь.
1: Но это нормально.
3: Это нормально, да.
1: Это человеческая реакция.
3: Люди отреагировали. Почему продолжаю этим заниматься? Потому что я вижу реакцию тех, кто слушает меня. Они потом подходят, комментируют, там где-то похвалят, где-то скажут, что да, действительно замечательно. И вот у тебя появляется вот это вот желание дальше продолжать творить, вера в себя. Всегда, вот 100%, я когда напишу стихотворение, в первую очередь, сначала самый первый человек, кто читает, это моя жена. Большое и огромное спасибо. То есть она мне сразу рецензию высказывает, либо пишет. Я потом после этого что-то там откорректирую, что ей там, возможно, не понравилось со стороны человека. Все равно незамысленный взгляд. Она прочитает, откорректирует, там, скажет, что ей не нравится. Я потом все это поправлю. И уже потом после поправки уже идет это все в мир, как говорится. То есть она мой самый главный критик. на данный момент, и думаю, что всю свою жизнь так и будет, надеюсь.
1: У нас практически закончилось время в нашей с вами беседе, было очень интересно. Мария Николаевна, давайте пригласим еще раз на фестиваль сегодня, кто успеет нас послушать, может быть, попадет.
2: Да, давайте, давайте приходите обязательно в библиотеку, послушайте, просто хотя бы послушайте стихи, которые сегодня молодые екатеринбуржцы прочитают, стихи участников специальной военной операции в семи библиотеках Екатеринбурга. Называем адреса библиотек?
1: Да, мы на самом деле можем прикрепить.
2: Да, давайте, конечно, надо просто прийти, послушать, посмотреть, да. И в следующий год обязательно участвовать. Я вот все хочу, может быть, мы Антона попросим хотя бы одну стихи.
1: Я хотел завершить нашу передачу.
2: Может самое лучшее, наверное, приглашение, это будет стихи Антона. Да.
1: Несколько строчек, а затем мы перейдем на небольшую паузу, у нас эфир продолжается. Вот, мы вам всем желаем хорошего дня, хорошего вечера и отличного утра уже завтра. Пишите, не стесняйтесь, творите и участвуйте в фестивалях в наших библиотеке нашего города. Ну а сейчас премьера на Город ФМ Антон Александрович Кукшинов, позывной енот, поэт, ветеран.
3: Стихотворение называется «Я здесь». Война для всех плохая весть. Колонны, танки, пыли взвесь, и снова нам под мины лезть. Мы здесь, мы есть, живая смесь. Идет обстрел, а в мыслях месть. По мозгу больно бьет, как плеть. По сердцу шрам, осколком срез. И пот, и кровь, мы живы здесь. Я знаю, смысл в жизни есть. За семьи, родину и честь. Вернусь домой и буду петь. Я жив, я есть, я снова здесь.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
2: 18+. Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах прямо сейчас шумит авиамоторами фильм «Литвяк». Военная драма, посвященная судьбе легендарной советской летчицы-истребителя Лидии Литвяк, одной из самых результативных женщин-пилотов Второй мировой войны. Фильм как раз и рассказывает о ее становлении как летчицы и о ее подвигах. Кино получилось прекрасным, зрелищным, с минимальным количеством исторических глупостей и с реальным подвигом в кадре. Так что рекомендую. 16+. Дома предлагаю пересмотреть «Вавилон» режиссера Алехандро Гонсалеса 2006 года. Психологическую драму о переплетении нескольких сюжетных линий, происходящих в разных странах. Фильм исследует тему непонимания, как личностного, так и глобального, используя метафору библейского Вавилона. Люди, разделенные языками, традициями, мировоззрением и религией, всеми силами делают вид, что они другие, при этом испытывают одну и ту же боль и переживают одни и те же эмоции. Примечательно, что фильму я в 17 лет ставил 6 из 10, в 25 – 7 из 10, и вот сейчас в свои 35 ставлю крепкую восьмерку. Пришлось, видно, пережить несколько десятилетий, чтобы вкусить замысел фильма по полной программе. Рекомендую. 18+. Стриминговые сервисы порадовали всех фильмом «Вершина» – экшн-триллер о выживании в экстремальных условиях. В главных ролях Шарлиз Терон и Терен Эджертон. Остросюжетность выражена через весьма необычную ситуацию в горах. Девушка-скалолазка натыкается на психопата, который обожает играть с людьми в охоту – игру, в которой жертвой становятся путники. Премьера состоялась 24 апреля на стриминговых сервисах. Потрясная Шарлиз Терон, еще более потрясный Эджертон. Сценарий, конечно, чушь полная, но главное, что напряженно и невероятно красиво. 18+, все уже в свободном доступе. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на Город FM.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: утром и вечером, ночью и днем. По дороге с работы, по пути в гастроном многие жители Екатеринбурга следуют на метро. И многие через станции Проспект Космонавтов и Уралмаш. И если есть время, например, в ожидании поезда, смотрят на оформление станций. Красивые опорные колонны на космонавтов или распространенные по всему протяжению станции Уралмаш буквы названия. И мало кто знает до сих пор, кто на самом деле приложил к этому руку.
1: Когда тебя озаряет, когда ты начинаешь представлять себе, да, вот эта вспышка света в голове происходит, в темноте в твоей, потому что у нас же в голове темно, вспышка света происходит, и ты вдруг видишь, вот, ты видишь просто вот этот объект, который там, условно говоря, тебе предстоит спроектировать. Ты его быстренько-быстренько фотографируешь, да, в памяти. И потом твоя задача просто все это как бы перенести и доработать какие-то моменты. Вот я так себе это представляю. В музыке то же самое.
0: Вячеслав Бутусов всегда говорил: «Я не музыкант, я архитектор». Но мы еще поговорим о том, почему лидер Наутилуса был в хорошем смысле обречен выбрать именно эту профессию. Ну а после окончания архитектурного института попал по распределению в Уралгипротранс. Тогда как раз строилось метро в Свердловске, и предприятие выиграло конкурс на проектирование трех станций. Для этого был создан специальный отдел. Вот Бутусова и назначили в отдел метрополитена. 3 года вместе с коллегами занимался чертежами, конкретно интерьерами станций «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш».

0: Если уж совсем конкретно, то Бутусов сделал чертежи облицовки колонн на станции «Проспект Космонавтов», а для «Уралмаша» нарисовал шаблоны для объемных букв. Конечно, Вячеслав сделал только эскизы, но именно по ним позже буквы изготовили на «Уралмашзаводе».
1: Должно быть что-то взаимообразное, наверное, в этом сочетании, да? То есть и в архитектуре, соответственно, должно быть проявление какой-то музыкальности, так же, как и в архитектонике зданий, и вообще каких-то там конструкций, да, существуют законы, по которым строится там, например, какой-то ряд, да, то есть от основы, от базы вверх, условно говоря, это первый закон, да, и очень важный момент от общего

0: деталям. Тоже закон, который работает и там, и там.
1: В то время все коллеги знали, что Бутусов музыкант. Ведь на работе Вячеслав либо чертил, либо писал тексты в блокнот, либо спал, потому что по ночам как раз репетировал с группой или записывал песни. Однажды принес рабочую запись «Разлуки» и оставил ее на квартире у своего начальника, Спартака Зиганшина, а это была единственная версия, записанная на маленькой бобине. После этого вечера Бутусов 2 недели ходил сам не свой и однажды признался Зиганшину, представляешь, потерял рабочую запись «Разлуки», которую мы свели, и в ответ услышал: «Так она у меня дома лежит, ты ее не потерял, а просто забыл». И Вячеслав после этого сразу расцвел. А затем время от времени заходил к коллегам и приносил билеты на концерты. Свердловский метрополитен официально заработал 27 апреля 1991 года. В это время Вячеслав Бутусов уже окончательно уехал в Санкт-Петербург. Но не исключено, а, наверное, даже точно, что многие пассажиры екатеринбургской подземки и сейчас в дороге слушают «Наутилус Помпилиус», из песен которого наше метро особенно напоминает вот эту.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга – современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге – 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
1: На 107,6.

пахло весной. Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Метелям отбой. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под Пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: с мечтой.
1: В Екатеринбурге 2 часа дня.
2: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург в галстуках. Повтор программы.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Екатеринбург в галстуках». Мы в прямом эфире, у микрофона ведущий Борис Оболин. И сегодня у нас в гостях депутаты Екатеринбургской городской думы Александр Колесников. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И Дмитрий Сергин, Дмитрий Рифович, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Эфир, еще раз напоминаю, прямой, поэтому все ваши вопросы, сообщения и мнения по поводу обсуждаемого в эфире присылайте, пожалуйста, на эфирный мессенджер, его номер плюс 799-15-15-107-6, Макс, Телеграм, пишите, либо 227-107-6. Телефон прямого эфира, звоните. А говорить мы сегодня будем о том, откуда у нас названия берутся, что в имени тебе моем, поскольку и Александр Колесников, и Дмитрий Сергин, насколько я понимаю, стоит в комиссии по топонимике. И не так давно состоялось тоже заседание, на котором было несколько решений принято, но, в частности, одно из них по поводу присвоения одной из улиц имени Николая Калиды, который вот в этом году так получилось, что нас покинул. Дмитрий Ильфович, решение уже принято, и, насколько я понял,

0: мнения где-то разделились.
1: Да, мнения разделились. В частности, я возражал против этого решения не потому, что не поддерживаю, скажем, тех жителей нашего города, которые боготворят его как автора различных пьес, как руководителя театра, а по одной простой причине, формальной в большей степени, что у нас нашими нормативными актами городскими прописано, что решение о увековечении принимается не ранее, чем через 3 года после смерти того, кого мы хотим увековечить. Мне кажется, это правильное решение, оно позволяет, улечься пене, позволяет переосмыслить вклад того или иного человека в наш город, в его судьбу, и уже потом принять решение. Не умаляя его заслуг, хотя, честно скажу, я не отношусь к поклонникам Николая Калиды, несколько раз пытался заставить себя посмотреть, оценить, но, видимо, не мое. Но не оспариваю, знаю, что тысячи и тысячи людей уважают, любят и посещают его театр, сотни приходили проститься с ним. Вот. И понятно, что надо отдать должное этому человеку, но, по моему мнению, это должно произойти не ранее, чем через 3 года. Порядок должен быть для всех.
0: Ну, я помню историю, когда у нас сразу после смерти Уго Чавеса хотели улицу назвать. Еще были другие примеры. Александр Евгеньевич, вы тоже против выступали?
2: Я против, да. Дмитрий Ильич обозначил свою позицию по формальным признакам, да, по истечению 3 лет. Но иногда я считаю, что можно отступить от этого, если человек этого заслуживает. Я был против по другой причине. Да, я тоже не являюсь поклонником Николая Калиды, хотя я его, в отличие от многих его почитатели, помню еще молодым человеком. У него была действительно в советское время большая заслуга. Он замечательно сыграл в спектакле театра драмы «Остановите Малахова». Это был, спектакль, наверное, союзного значения, очень социальный. Именно тогда поднялась в первый раз у нас тема школьного рэкета. Рэкет-то не 80-е, не 90-е. Там вымогательство, преступление, совершение преступлений, мотивы. И вот он тогда сыграл, а потом Остапа понесло, и его попросили из театра. Там алкоголизм и прочие проблемы. Дело не в этом. Я почему возражал против? У нас многие актеры, в том числе и народные артисты Российской Федерации, уже почившие, они не имеют своих улиц. Это Галина Умпелева, артист театра драмы. Это Петров Алексей, который не менее, наверное, более сделал для театра. Его спектакль «Энергичные люди». Он не только на сцене был, это был и телеспектакль. Я вам скажу, что он соперничал, наверное, на равных с театром сатиры, с Евгением Лебедевым, который был в спектакле «Энергичные люди» по Шукшину. Поэтому я был против этого. Значит, но я идею свою высказал по Умпелеву и Петрову. Да, у нас еще был такой Черменинов актер, знаменитый в театре драмы, тоже, к сожалению, скончавшийся. Ныне и тоже они остались без наименований, без улиц. Так что я считаю, что здесь поторопились. Тем не менее, все-таки, да, голосование было. Мы с Дмитриевичем были против, но комиссия демократическая, большинство приняли улицу Николая Калиды.
0: И что, 3 года теперь ждать?
1: Нет, решение принято. Уже постановление главы города, насколько я знаю, вышло. То есть мнения разделились. И вот, кстати, если мы говорим про формальные причины и их последствия, вот знаете, я вспоминаю, достаточно давно, 5, 7, 10 лет назад, как только ушла из жизни Жанна Фриске, пришло обращение в комиссию по топонимике присвоить одну из улиц, притом настаивали на центральной улице имени этого человека.
0: А от кого? От индивидуального лица?
1: Там была группа товарищей, то есть они очень настаивали, но прошло время, 3 года, и, собственно говоря, никоим образом не сравниваю Жанну Фриске с Калидой, но просто констатирую, что называется, сам факт. Да, то есть пена улеглась, и, собственно говоря, необходимость популярность, видимо, у почитателей того таланта, она отпала. Не думаю, что так будет с Калидой. Уверен, что его имя будет жить долго, почитатели все-таки останутся, но я останусь при своем, мне нравится немножко другое.
2: А Жанна Фриске, она что-то в Екатеринбурге родилась, что ли?
1: Нет, но тем не менее, тем не менее, желающие были. У нас же
0: Калида тоже не здесь.
1: Александр, у нас демократическая комиссия, демократическое государство.
2: Я просто поинтересовался у вас. Потому что я не был свидетелем того, как просили присвоить наименование Жанны Фриске.
0: Как рождалась Жанна Фриске. Так, вопрос другой. Одно дело, когда к вам приходит в комиссию обращение, а другое дело, когда решение принимаете вы, исходя из, знаете, там, из повестки, из застройки, еще из чего-то. Вот откуда, собственно, берутся названия, кто их предлагает, кто тот первоисточник?
2: Нет, но в любом случае, значит, мы рассматриваем только то, что поступило в комиссию, потому что там есть определенные пожелания к перечню документов, чтобы они попали на рассмотрение. Предварительно с ними работает и архитектура, и транспортный отдел изучает ситуацию. Некоторым сразу отказывают, некоторые выносятся на комиссию. Вы понимаете, несуразностей на самом деле и так много у нас. Вот Дмитрий Ильич говорит о Преображенском сквере. Где, в Академическом, да, Дима?
1: Да.
2: В Академическом.
0: Это парк полный целый.
2: Ну, не суть. Я категорически против вот такого. Я говорю, зачем нам там делать Преображенческий сквер? Давайте как-то привяжем либо к церкви Преображения, либо что-то еще, чтобы было понимание. У нас же много несуразностей. Вот у нас есть парк 22-го подъезда. Около Дворца молодежи.
0: А улица 22-го,
2: а улица 22-го подъезда?
0: А улица Академического в Тузгородке и
2: Ботаническая. А улица же. Кирова у нас в Верхесецком районе. Понимаете? Ну вот это маразм. Конечно, исправлять мы тут ничего этого не будем, потому что ну зачем жителей напрягать, чтобы они меняли паспорт, там что-то еще. Это достаточно напряжно, да и для города это тяжело. Но в будущем я считаю, что не нужно такие вещи делать. Ну не нужно.
0: А что там, ну, с Преображенским
1: парком? Здесь речь шла буквально на последнем заседании комиссии. Комиссия проголосовала за присвоение вот этой территории наименования Преображенский парк. Оказывается, к моему удивлению, потому что, насколько мы с вами все вспомним, этот парк принимал участие в голосовании за формирование комфортной городской среды, даже выигрывал и набирал огромное количество голосов, но оказывается, Преображенский парк, это только народное название, которое официально не было закреплено. Точно так же официально не было закреплено, опять же, к моему большому удивлению, название Летний парк Уралмаш. Да, то есть это тоже народное, оно долго жило, сейчас официально вступило и
2: позвольте
1: уже
2: с вами не согласиться, это не народное было. Это был цех Уралмаш завода, и он так назывался. Там все, что было на Уралмаше, было построено заводом.
1: Я говорю, Александр Евгеньевич, я говорю про документы, официальные документы.
2: Подождите, стоп, давайте не так. Мы не знаем, были ли официальные документы, возможно, они даже были на уровне райисполкомов, только сейчас это не найти концов. Просто так никто ничего не называет, понимаете? То, что сейчас мы найти ничего не можем в архиве, но, наверное, это другая проблема.
1: На данный момент я говорю про формальную сторону вопроса. Сейчас это, даже если были вот эти утери или еще что-то, официальное решение принято. И самое интересное, что это инициатива как раз жителей Уралмаша, микрорайона, который сопряжен вот с этой парковой территорией. И вот такое решение, в том числе и благодаря поддержке жителей Уралмаша, оно комиссией было принято.
0: Но здесь в студии присутствуют два коренных уралмашевца из разных поколений. Что вы, Александр Евгеньевич, что я, помню, что он всегда назывался Уралмаш, и никого особо-то и не интересовало, а это официально или неофициально?
2: Давайте я вам напомню. Смотрите, на заводе было немножко не так. Там все были распределены по цехам. Вот был зеленый цех, не помню, по-моему, 11-й. Был цех, который строил новый ДК «Уралмаш», если вы помните, 13 лет его строили. Там все по цехам было. Это, скорее всего, было тоже принадлежало либо изначально какому-то цеху, либо было такое, господи, СКБУ, что ли, называл, Чеботарев возглавлял. Кстати, вот в Кашино тоже были бани, дачи уралмашевские, чтобы спортсмены, стадион Уралмаш, стадион тоже был подразделением завода, там отдыхали. Наверняка в заводских документах это все есть.
0: Плюс 799-15-15-107-6, номер нашего эфирного мессенджера. Макс, серьезный мужчина в рубашке, я его почему-то боюсь, пишет нам радиослушатель. А вы вопрос задайте, может, и бояться-то не нужно.
2: Нет, бояться мне не нужно.
0: А вот видеотрансляцию нашу смотреть точно необходимо. Прямо сейчас она доступна на странице Город ФМ ВКонтакте, на портале Екатеринбург РФ и на нашем сайте городфм.ру. По окончании эфира записи будут также доступны ВКонтакте и на нашем канале на Рутюбе. Прервемся ненадолго и после небольшой паузы продолжим.
3: Повтор программы.
4: Реклама на 107.6.
5: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: повтор программы.
1: Продолжаем программу «Екатеринбург в галстуках». Александр Колесников, Дмитрий Сергин, депутаты Екатеринбургской городской думы у нас в студии. О топонимике, о названиях говорим. Но поскольку речь зашла о формировании комфортной городской среды, о программе национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Преображенский парк уже благоустраивается, то у нас совсем скоро начнется очередное голосование. Здесь лично вы за какими-то объектами следите? Ну, если не курируете, то хотя бы вот свой собственный выбор.
2: Ну, понятно, что каждый из депутатов, особенно тот, кто выбирался от территории, депутаты-одномандатники, они продвигают те пространства, которые находятся в избирательном округе. Вот в свое время на голосование был поставлен парк, сквер, который сейчас называется сквер имени Бориса Рыжего.
1: Уже это,
2: он уже официально, да, значит, получил такое название. Надеюсь, в этом году появится там и памятник, и Борису Рыжему, и, соответственно, благоустройство на этой территории тоже произойдет. Вот, он принимал участие, но из-за того, что это окраины Екатеринбурга, Вторчермет, и, в общем-то, не получилось у него стать лидером, но, тем не менее, желание городских властей как-то эту территорию обустроить, оно осталось, и в этом году будет реализовано. Сейчас в Чкаловском районе два парка будут на голосование выставлены. Это парк Южный между улицами Фучика и Шварца на Ботанике. Пожалуйста, здесь жители Ботаники могут свою активность проявить для того, чтобы там стало лучше и красивее. И парк имени Чкалова на улице Патриса Лумумбы рядом с 21-й школой. Эта территория, она больше лесная, но она тоже требует благоустройства, освещения и приведения в порядок. И, безусловно, каждый житель Чкаловского района, я уверен, проявит активность и проголосует за тот или иной парк.
1: Александр Евгеньевич, у вас в прошлом году в районе вообще объект-победитель набережной Ольховки?
3: Ну, это действительно, он победитель. Действительно, кстати, я как руководитель управляющей компании, как депутат по округу, приложил немало усилий по просьбе администрации, чтобы победил этот парк. Там он просто даже физически просится. Там идет застройка, строит форум-группу. Очень неплохая, кстати, строительная контора. Хотя вы знаете, как я отрицательно отношусь к застройщикам. Они молодцы. И там прямо просится вот это благоустройство этой набережной. Это надо делать. Дай бог, что это срастется. Но вот тут, я не знаю, Дмитрий Ильич у нас монополизирует время-то на разговор, я смотрю. Давайте все-таки не так. Вот эта программа, она, конечно, хорошо, но я вот тоже хочу сказать. Значит, по моей инициативе было принято два решения по паркам. Это сквер имени Ярослава Лешукова. Это герой СВО, офицер, который выводил своих солдат в самом начале, еще в марте 22-го года, и попал потом под пулю снайпера. Очень знаю его семью, очень приличная семья, две девоньки у него, да, в смысле две сестренки. Сейчас, слава богу, учатся уже в высших учебных заведениях. Поддерживаем контакт. Я буду добиваться, чтобы все-таки финансирование было из бюджета города для благоустройства этого парка. Он уже есть, уже с год. Обязательно я добьюсь, чтобы дали деньги. А то на Бориса Рыжего дают деньги, непонятно какого. А здесь, значит, у нас не дают. И еще второй момент, это сквер имени Жоржа Токарева. Это знаменитый наш свердловчанин, екатеринбуржец, прожил 100 лет в железнодорожном районе на улице Свердлова.
1: Участник Великой Отечественной войны.
3: Участник Великой Отечественной войны, военных действий и ликвидации бандформирований в Прибалтике и на Украине. К сожалению, он не успел об этом дальше написать. Служил в охране Сталина. Но самое интересное, он после войны еще продолжил свой замечательный трудовой путь. Он защитил кандидатскую диссертацию. У него куча изобретений, куча патентов. В отличие от многих фронтовиков, да, у нас же, давайте, не секрет, что многие после войны потеряли свою квалификацию, но 5 лет люди не работали, считай, да. А он, нет, он продолжал, воспитал детей, очень хороший человек, и сквер будет около мини-такой сквер Азина 42. Уже тоже решение принято, тоже буду добиваться финансирования.
2: Вот смотрите, я не за противопоставление, я за созидание. И поэтому я абсолютно так же поддерживаю. И это действительно нужно достойную память воздавать нашим ребятам, к сожалению, ушедшим из жизни на специальной военной операции. Безусловно, эта память должна жить в веках. И Александр Евгеньевич вот меня в свое время знакомил с Жоржем Токаревым и с его жизнью, выпускал книгу, посвященную этому человеку. И тоже абсолютно согласен, что должно быть увековечение, оно произошло, и дальше эта территория должна стать лучше и краше. Поэтому я не за противопоставление, я за то, чтобы созидать и здесь, и здесь, и здесь. И деньги на это можно найти.
3: Дмитриевич, ну давайте так, честно скажем, что не всегда наше мнение учитывается на комиссии про топонимики, потому что там идет голосование, какие-то идеи нам вообще не нравятся.
2: Более того, не всегда наше мнение с Александром Евгеньевичем совпадает.
3: Это есть. Вот тоже принимаем, а вот тут я выяснил, что у нас был такой работник прокуратуры с редкой фамилией Попов, герой Советского Союза. Понимаете? И он никак у нас не увековечен. Мы всяких увековечим, Жанны Фриске и прочих, да, но я образно говорю, не конкретно к Жанне, конечно, светлая память. А у человека, который здесь работал, еще и герой Советского Союза, на ближайшее заседание комиссии, я, Дмитрий Ильич, буду выносить, ну, понятно, улица вряд ли получится, скорее всего, какой-либо сквер. Ну, как его назвать? Героя Попова или что-то еще, потому что улица Попова у нас уже есть. Вот. Так что будем заниматься. Я думаю, Дмитрий Ильич меня поддержит.
1: Радиослушатели тут пишут, не соглашаются в свою очередь. Сергей пишет нам в Макс плюс 799-15-15-176. Я, конечно, тоже Рыжего не знаю, за его творчеством не следил, но вот так тоже не надо, непонятно какого. Вот если бы была возможность привлекать больше денег, то делали бы не по одному парку в год, хотя бы по два.
3: Посмотрите, я же высказал свое мнение, просто я Рыжего и его творчество не знаю. Я считаю, что мне-то тогда дайте тоже денег из бюджета. Вопрос ведь в другом. Смотрите, по паркам ситуация интересная. Вот всегда говорят, Колесников против парков и скверов. Не так. Я против парков и скверов в существующем их состоянии. Парк-сквер – это место, где человек должен отдыхать, чувствовать себя безопасно. Поэтому необходимо благоустройство, охрана, видеофиксация нарушений. Вот у нас хороший есть пример. Это сквер Бабыкина, около управления железной дороги. Он на балансе сейчас Свердловской железной дороги. Там все идеально. Там можно чувствовать себя спокойно. И порядок, и чистота, и видеонаблюдение. Поэтому у нас вот эти места, мало их назвать и потратить деньги, надо их еще содержать. И деньги это надо в бюджете обязательно фиксировать.
1: Ну вот смотрите, благоустроенное по программе самое известное. Вот известно, ну прям каждому горожанину объект, чтобы не каждый сказал, а что это вы там про какое-то говорите? Сквер за Оперным, Зеленая роща, парк 22-го, парк съезда. После того, как они благоустроены по федеральной программе, лично вас устраивает их состояние?
3: Вы знаете, я там не был.
1: Вообще ни разу.
3: Зеленой рощи? Зеленой рощи не было, вот честно после вам говорю.
2: Про Зеленую рощу могу я рассказать.
3: Дима расскажет, да. Давай.
2: И вот смотрите, справедливости ради надо отметить, что Екатеринбург обустраивает парк и сквер не только за счет федеральных денег. Ведь тот же летний парк у Ромашек, о котором мы сегодня говорили, да, несмотря на то, что он победил, он не набрал там каких-то очков.
1: Он как раз не победил.
3: Второе место.
2: Нет, я имею в виду, большинство голосов проголосовали за этот парк. Но по каким-то очкам, по федеральному он не прошел. И поэтому финансирование шло за счет средств бюджета города Екатеринбурга. И многие парки, многие скверы все равно вкладывают деньги именно в город. Что касается Зеленой рощи, Зеленую рощу при проведении капитального ремонта этого объекта я достаточно серьезно критиковал. И, к сожалению, ряд моих предложений они не были учтены.
1: Что, например?
2: Ну, например, тропинка вокруг Зеленой рощи, которую своими ногами набегивают спортсмены-бегуны. Они не бегают по дорожкам, которые... Они бегают по максимальному периметру. Я говорил, что сделайте здесь песочком, аккуратненько. Значит, не сделали. Я предлагал сделать стационарный туалет. Это огромный парк, где люди старшего поколения, где мамочки с детками гуляют. Стационарный туалет. Не вот эти гнезда, которые поставили на входе, а именно нормальное место, где можно там перепеленать ребенка там, и так далее, и так далее. И вот эти вещи, они не были учтены, но тем не менее парк все-таки активно используется жителями, его жители любят. Были проблемы, связанные с содержанием стадиона внутри парка, потому что весь парк это Зеленстрой содержит, сам стадион администрация Ленинского района. В прошлом году эта проблема была устранена благодаря как раз депутатам, благодаря совместной работе с администрацией Ленинского района был наведен порядок, и сегодня там все замечательно и хорошо. Поэтому по роще вообще, вот, ну, с моей точки зрения, нареканий нет никаких.
3: Еще раз акцентирую внимание, мало проголосовать за парк, мало сделать парк, надо его содержать. И деньги в бюджете на него надо предусматривать. У нас есть столько денег в бюджете, вот многие жители говорят, а давайте озеленение, давайте там, давайте там. Ребят, содержание этих объектов, которые не приносят деньги в бюджет сами по себе, тоже стоит определенных средств. Это надо садиться и считать, потому что много можно сделать этих парков, много озеленения, но это превратится в джунгли и в заросли. Что, кстати, раньше было вот на месте сквера Бабыкина. Я вот говорил, там на Шеремета поднять архивы, сколько там убийств было, изнасилований и так далее. Там были просто заросли.
1: Лучше каменные джунгли от застройщиков.
3: Подождите, вот, еще раз. Я говорю о деньгах, а не об эмоциях. Каменные джунгли, это знаете мое отношение к этому, да? Я говорю, что надо, вот прежде чем что-то делать, надо садиться считать, а не заниматься популизмом. У нас многие люди, видимо, они что-то в жизни достигли, они хотят себе поставить при жизни памятники, условно говоря. Вот один товарищ у нас предложил вот там Харитоновский парк и еще прилегающую территорию объединить, сделать там, готов профинансировать это, сделать там подъездные пути.
1: А то, что от космоса-то объединить,
3: да, да, все да, это да, пространство. Да, да, да. Я говорю, ну хорошо, ты сделаешь для чего? Чтобы потом говорили, что это ты сделал, денег подал. А на содержание-то дальше кто деньги подаст? Вопрос.
1: И что он ответил?
3: Он промолчал. Ну да, говорит, ты правильно говоришь. Я говорю, понимаешь, мы еще не доросли до того, чтобы при жизни ставить себе памятники. Все считается.
1: Ох, радиослушатель нам сейчас тут одну тему задает.
3: Давайте.
1: С самокатчиков получайте и с налога с туризма гостиниц берите деньги. На обслуживание, вот на то самое.
3: Все верно, но только это мало.
1: И того мало.
3: Конечно, мало. Но представляете, содержать парк, это вот прежде всего, это ухаживать за деревьями. Если ты за деревьями не ухаживаешь, оно дичает. Это вам как специалист по управляющей компании говорю. Вы не представляете, сколько за последнее время возросли траты управляющих компаний хотя бы, да, на спил и на кронирование деревьев. Это сумасшедшие деньги. Жители говорят, а куда деньги делись? Так вы же сами писали тут спилить деревья. Все же дорожает, техника дорожает, вышки дорожают. Это все надо считать и все предусматривать. И подходить к этому разумно.
1: Ну вот разумно, давайте подойдем и начиная с 21 апреля будем голосовать за парки. Их полный перечень приведен на официальном портале Екатеринбург.РФ в разделе благоустройства. Там и адреса, и в виде картинок, графики, то, что предполагается сделать. Ваше мнение можете высказывать, к волонтерам на улице подходить. Но мы, впрочем, об этом обо всем еще поговорим. По поводу названий. Вроде бы разобрались с улицей Калиды, с Преображенским. Какие-то еще вот в ближайшее время будут? Тут переименование, уже принято решение.
3: Нет, давайте так.
1: Или рассматриваться.
3: Вот рассматриваться, пока повестки не готовы. Скорее всего, где-то в мае у нас будет следующая комиссия, потому что нет смысла собирать из-за одного чего. Что там будет, пока не знаю, но я надеюсь, что будет все-таки сквер или парк вот прокурора Попова, условно его называем, Героя Советского Союза. Кстати, мы тут что-то спорим, рассуждаем. Надо похвалить председателя комиссии по топонимике, товарища Галямова. Вот когда он возглавил эту комиссию, я скажу, что работа ее стала гораздо лучше. Понимаете, он старается учитывать мнение всех. Кроме того, у нас в комиссии присутствует комитет по транспорту, или как там, департамент по транспорту, потому что касается там не только улиц, но и остановок многих. Это, кстати, очень важный вопрос. Там такой Сергей Яскевич, он большой специалист. Город хорошо очень знает и ориентируется, где какую остановку можно как назвать. Это, кстати, на самом деле очень непросто. Вот, представители общественности, историки, даже у нас с УРФУ ребята были, доктора наук, которые подсказывали по истории Екатеринбурга. У нас же проблема в чем? Многие не знают истории, понимаете? Поэтому, извиняюсь, с идиотскими идеями иногда заходят на комиссию. Мы же не всех удовлетворяем, да? Многим мы отказываем по каким-то таким причинам, потому что, ну, бывают абсурдные абсолютно вещи. Надо знать, учить историю. Вот я тут где блеснул тут умом-то, да, где на самом деле начинался наш город-то, да? Он же не здесь начинался, не на Плотинке, он начинался на Уктусе.
1: На Уктусе.
3: Вот, об этом мало кто знает. Вот я, нет, я Шипицыну сказал, главе Чкаловского, ребят, так вы это дело пропагандируете, говорите, показываете места, там Уктузский завод, где еще в Горном Щите, по-моему,
2: нет,
3: да?
2: Нет, Щит горных заводов Урала, Чкаловский район об этом прекрасно знает.
3: Да, но это и надо транслировать на весь город, понимаете?
1: Да. Мы транслировали в проекте «Город трех веков», если кто-то не слышал. Ну вот мы напомним, порекомендуем. У нас на странице ВКонтакте весь этот исторический проект есть. Сейчас мы ознакомим вас с более свежей информацией. Выпуск новостей, потом продолжим.
0: Повтор программы.
4: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
5: На 107,6. Новости на Город ФМ.
1: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. В чатах и социальных сетях Свердловской области зафиксированы вбросы недостоверной информации о проведении общественных мероприятий. Злоумышленники создали в социальных сетях фейковый аккаунт одного из региональных министерств и новостной канал, от имени которых сообщают о проведении патриотического субботника, для участия в котором граждан просят пройти по фишинговой ссылке. Данное сообщение является провокацией, направленной на дискредитацию молодежной политики и кражу личных данных пользователей. Антитеррористическая комиссия Свердловской области предупреждает: не переходите по ссылкам, не сканируйте QR-коды и не пересылайте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Более подробные сведения о фишинге и как его распознать опубликованы в канале «Антитеррор Урал» в мессенджере «Макс». В больницах Екатеринбурга и Свердловской области тестируют искусственный интеллект. Технология помогает врачам, среди прочих, описывать снимки КТ, рентгена. Система подводит курсор к проблемному месту, а специалист более внимательно оценивает конкретную зону. Тестируют и другие решения, сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
6: Мы сегодня начали тестировать в том числе продукт, который позволяет сделать summary, резюме из электронной карты пациента. Когда пациент приходит к доктору, у врача уже будет искусственным интеллектом созданное краткое описание электронной карты пациента. Соответственно, это сильно экономит время. Это невозможно сегодня сделать, конечно же, из рукописных карт, но сегодня, особенно в педиатрической практике, уже очень много медицинской документации подгружено, и сегодня есть уже тот массив, который позволяет делать такое резюме.
1: Еще одна программа собирает краткую историю болезни из электронной карты до приема. Через QR-код пациент сможет надиктовать симптомы еще до визита к врачу дома или прямо у кабинета. Если пилотные проекты пройдут успешно, часть технологий могут внедрить до конца года в нескольких больницах Екатеринбурга, сообщила Татьяна Савинова. В Чкаловском районе Екатеринбурга с 12 мая по 30 июля закроют движение транспорта по улице Гастелло от жилого дома номер 3 до переулка Каслинского. Это связано со строительством ливневой канализации. На участке установят соответствующие временные дорожные знаки. Схема движения общественного транспорта не изменится. Объезд организуют по улицам Дальневосточной, Мраморской, переулку Каслинскому и улице Щербакова. Городские власти призывают быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее и напоминают, что для удобства автомобилистов и всех жителей сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
5: О погоде.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, плюс 16 градусов. Завтра, в понедельник, 4 мая, ожидаются дожди и плюс 15 градусов. Во вторник потеплеет до плюс 23. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Продолжаем программу «Екатеринбург в галстуках». Александр Колесников, Дмитрий Сергин, депутат Екатеринбургской городской думы у нас в студии. Плюс 799-15-15-176, номер мессенджера МАКС. Поговорили о названиях уже присвоенных, теперь о том все-таки, что в перспективе. И тут, я так понимаю, все-таки небольшая дискуссия у нас снова возникнет.
2: Да, ну, я являюсь сторонником и продвигаю присвоение одному из топонимических объектов в городе Екатеринбурге, какого-то сквера, и идея уже такая есть по микрорайону Новокольцовский, значит, присвоение имени Липовича. Евгения Липовича, напомню, это заканчивал он свою работу, ушел из жизни, когда был заместителем главы по благоустройству в городе Екатеринбурге, но до этого он был директором керамического завода и поднял этот завод на небывалые высоты, и наша плитка керамическая стала цениться на уровне плитки итальянской. До этого он активно продвигал стройотрядовское движение и, в частности, фестиваль Знаменка, которому, по-моему, в следующем году исполнится 50 лет. Боюсь ошибиться, но где-то вот на подходе юбилей. И это один из активных людей, который продвигал МЖК на ЖБИ. То есть человек, который в городе известен, которого знали и любят. Поэтому считаю, что его имя должно быть увековечено. Более того, поддержал застройщик микрорайона Кольцовский, вот присвоение одному из скверов его имени. И я так понимаю, что сейчас вопрос находится в стадии проработки. Сквер, та территория, которая там формируется, она должна быть засажена деревьями, и уже тогда, видимо, появится инициатива о вот таком присвоении.
3: То есть опять, да, за бюджетные деньги... Кому-то делаем, да, а героям войны мы не делаем. Молодец. Я вот не согласен, допустим,
2: с... Надо и это не противопоставляет.
3: Давай,
2: самое
3: ты очень
2: главное.
3: Долго говоришь, я тебе говорю, я против категорически Липовича, я его не знал как директора завода, не знал, как это МЖК, будь оно неладно. Я его знал как зама по благоустройству. Понятно, что, как говорил Вольтер, о живых с уважением, о мертвых только правду. Вот я распространяться не буду, я считаю, что это была ошибка назначать его замом по благоустройству. Все, я буду категорически против. Что бы хотелось еще сказать, кстати, мы упустили с Димой по работе комиссии по топонимике, мы еще согласовываем мемориальные доски, установку мемориальных досок на жилых домах и не на жилых домах. Вот на последней комиссии была инициатива об установлении мемориальной доски на администрации Ленинского района Константину Евгеньевичу Архипову. Это знаменитый глава района, не только администрацию, он и райком возглавлял в свое время, много сделал для района. Это суперменеджер был еще такой советской закваски, который не растерялся в 90-е и поднимал район и не дал ему упасть. Это молодец, и мы, конечно, за. Кроме того, мы с Дмитрием Ильичем вышли с идеей увековечить память вообще первых глав районов 90-х годов, которые назначал Аркадий Михайлович. Об этом мало кто помнит, но именно благодаря их усилиям тогда не дали заморозить город, не дали разморозить, потому что главы были рабочие, у них были полномочия. В теме ЖКХ они все разбирались. К сожалению, сейчас у нас живой остался только Сергей Веленович Черкасов, глава Орджоникидзевского района, но он из них был самый молодой. Остальные, конечно, уже не с нами. И я думаю, что Дмитрий Ильич нас поддержит, чтобы мы увековечили память глав районов вот этой первой волны.
2: Ну вот, чуть-чуть добавлю. Вот Александр Евгеньевич сказал что про заморозку и разморозку города. Вот если мы сейчас ежегодно утверждаем бюджет и говорим, что он социальный, то в 90-е годы, в середине 90-х, практически, ну, больше 50% абсолютно точно бюджета составляли деньги на ЖКХ, потому что были дотации для жителей, потому что жители оплачивали там вначале там 10, там 20, 30% от реальной стоимости услуг, все остальное, содержание, обслуживание, капитальные ремонты производил бюджет города Екатеринбурга. И действительно, это была главная задача в те годы для городской власти, и она, ну, достойно решалась.
1: У меня такой еще вопрос чисто технологический. Вот вы сказали, что в Новокольцовском. Ну, в Новокольцовском сейчас пространство. Там, как говорится, улицы новые называй не хочу. Хотя бы в этом смысле не будет других диспутов в связи с переименованием тех улиц, к которым мы уже привыкли. Помните, у нас технологическую Сергея Алексеева хотели переименовать. В связи с этим доминирующий признак, где какой улицу присвоить? Вот именно в новых районах? Или все-таки кто-то предлагает вот
3: нет, уже тут все-таки надо локации, которые предлагаются, рассматривать, понимаете? Ну, вот, допустим, у нас, конечно, наворотили, то с тем же академическим, да, академика Сахарова улица, рядом с академиком Ванцовского, да, при жизни они враги, я не знаю, они там на том свете, наверное, плюют нас.
1: Еще академика Ландау и академика Парина рядышком.
3: Да, но нет, Ванцовский с Сахаровым, это прямо враги-враги. Ну, что творить это? Хотя вроде академически все правильно, да, новый район можно называть. Ну, надо думать. К Сахарову у меня, кстати, очень много вопросов, вот это Либерота, понимаете? Очень много вопросов у меня к Сахарову. Его биографию мало кто знает. Сначала он там пропагандировал нанести термоядерный удар по Америке. Потом он переметнулся в демократы, был там сослан в Горки. А в период перестройки он тут начал уже вещать совсем другое. Он много сделал для разрушения Советского Союза.
2: Если мы начнем обсуждать, вот, какие улицы где соседствуют и пересекаются, то для, нам, для этого нам еще одна программа потребуется, потому что у нас один из цареубийц Толмачев, да, соседствует с Царской и переходит в Ленина.
3: А Толмачев разве был цареубийцей?
2: Он один из подписантов документа.
3: Он курок нажимал?
2: Нет, безусловно.
3: Все, спасибо.
2: Но это один из подписантов документа.
3: Решение суда есть? Нет. Спасибо.
1: Дочь Юровской стала Высоцким, если уж об этом говорить.
3: Нет, ну это уж приняли решение, приняли. Сейчас нам не до этого, тратить деньги на переименование не стоит. Хотя вот проект «Молодежная палата», все-таки я им сказал, поднимайте и как-то параллельно озвучивайте в интернете или что-то, как назывались раньше улицы. Это очень интересно.
1: Вот заодно и про людей, про этих много интересных.
3: Да, конечно. Ну, вот та же 22-го просъезда, она называлась Ворошилова улица. У меня вот отец до сих пор говорит, сходи в магазин на Ворошилова, понимаете? Или там сходи в магазин по Сталину.
1: А до этого же Банникова она еще называлась. Потом там сейчас очень интересная
3: Банникова
1: история.
3: С Банниковым это вообще другая история. Мы отдельно поговорим по ней, по Банникову. Там очень серьезно все.
1: А еще Фидлера можно вспомнить.
3: Фидлера, улица Перекопская, да, которая сейчас Кузнецова. Но ее, наверное, не надо в Перекопскую переименовывать. Николай Кузнецов, герой Советского Союза. Ну, чего смеяться.
1: По поводу пересечений, вот у меня самая такая основная ассоциация – это улица Чапаева. Вот она следует, в какой-то момент пересекает с улицей Фурманова, идет дальше. Вот так же их судьбы, Чапаева и Фурманова, пересеклись, потом разошлись.
3: Это, кстати,
1: вот
3: это удачное. Да, удачное, да. Кстати, я не знаю, кто это придумал, но все в советское время наименование, ну, очень. Ну, правда, Степана Разина, Мокрушника, конечно. Но я считаю, знаете, давайте вот как во Франции, они сохраняют все. Они сохраняют все и Наполеона, и свою великую французскую революцию. У них 5 революций было, 5 революций, они сейчас мозгом-то дошли, они стараются сохранять все. Давайте мы тоже сохраним все.
2: Но тут беда сохранять какой период, да, либо это царский период, либо период образования города, либо советский, либо тот, который сегодня есть.
3: Давайте все.
2: Нет, ну вот, скажем, вот в Верхесецком районе было 9 ключевских улиц. Одна сегодня осталась, но до этого она как раз вот именно цареубийцы, которому Сталин не пожал, Жуков не пожал руку, да, как цареубийца, Ермакова носила название. Но она была переименована в одночасье без мнение жителей города, значит, в 94-м году вот росчерком пера Ермакова стала Ключевской.
3: Ну, я на могилу Ермакова еще в детстве ходил, на Ивановское кладбище, так-то вообще. Нет, надо сохранять все, из песни слова не выкинешь, и тоже в маразм подать не надо. Ну, вот что, давай в улицу Мамин-Сибиряка вернем историческое название «Водочная». Ну, что смеяться-то, блин? Ну, что смеяться?
1: Вот интересный компромисс в этой студии мне несколько лет назад, когда вот я готовил проект «Город трех веков», предложил историк Евгений Бурденков. Он сказал, вот улица Толмачева, можно считать, что она названа в честь цареубийцы, а можно, что в честь ученого-археолога, одного из первых исследователей, шигирского идола, и пусть те или иные сторонники сами решают, что им больше мило.
3: Кстати, еще один Толмачев был.
1: Пожалуйста.
3: Я сейчас не помню, один был репрессирован Толмачев, а еще был тоже государственный деятель Толмачев. Это вот не в честь репрессированного Толмачева, кстати, она названа. Тут можно поковыряться.
1: Так, ну и в концовке контрольным выстрелом нас спрашивают радиослушатели. Ленина тоже надо сохранить. Как вы к этому относитесь?
3: Давайте так. Чтобы про Ленина не говорили, это создатель первого в мире социалистического государства. Я вот когда был в Москве не так давно, я думал, уже все, в мавзолей никто не ходит. Я обалдел. Из иностранцев стоит очередь. Я их спрашиваю, ну, языками владею немножко, что к чему. Так Ленин это фигура, они до сих пор его чтят и считают, что это действительно фигура. Понимаете? Ну, мужик-то действительно был умный. Мужик действительно был умный. И с красным террором еще тоже надо разбираться. Знаете, в белой контрразведке там ведь тоже не мороженым угощали, понимаете? Террор был как с той, так и с другой стороны. Вот, допустим, вот Колчак, которого вы боготворите, он до сих пор военный преступник. Его никто не боготворю. Ну, есть у нас там деятели. Он военный преступник, он не реабилитирован. Так что тут надо аккуратнее. Кстати, по районам, Дим, Верхосецкий не надо переименовывать в Ежовский.
2: А что это? Соглашусь. Хотя вот, коль заговорили про Ленина, вообще в 1910 году гласный Екатеринбургской городской думы наш предшественник, коллега, да, предлагал главный проспект переименовать в Толстого. Вот, но все-таки потом это произошло как Ленина.
1: Я, кстати, удивился, когда узнал, что улицу при живом еще Ленина назвали. Ну ладно, Троцкого 8 марта переименовали. Ох, удалились мы в историю, пора возвращаться в современность. А современность такая, что у нас уже программа на сегодня закончилась. Огромное вам спасибо. И подискутировали, и обсудили, ну и, в принципе, объяснили радиослушателям, как что происходит, что в имени тебе моем. Александр Колесников, Дмитрий Сергин, депутат Екатеринбургской городской думы. Спасибо, приходите еще в таком же составе, либо еще кого-то приглашать.
3: Мы с удовольствием придем с Дмитрием Вифичем, это оживит вашу программу, и будет интересно нашим радиослушателям, да, Дим?
1: Да. Еще как оживило. Вот просит еще полчасика, но извините, в другой раз. До новых встреч.
3: До новых встреч.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Эта зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В XIX веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: Город FM. На 107.6.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
3: 18+. Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Oh, I leave quite an impression.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: В Екатеринбурге есть не только самые высокие здания в России, но и одни из самых длинных. Самое протяженное здание Екатеринбурга имеет 23 подъезда. Дом построен в 1989 году по адресу улица Техническая, 68. В доме 266 квартир. На втором месте сразу два дома с 22 подъездами. Один из них, 1934 года постройки, находится по адресу Челёскинцев, 60. Второй, 1972 года, на улице Академика Бардина, 19. Визуально дом на Бардина выглядит длиннее первых двух за счет своей формы. Если все пятиэтажки того периода имеют строго прямоугольную форму, этот построен необычно, в форме дуги.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Salute!
1: Маршрут построен.
2: Повтор программы.
3: Всем большой привет. В эфире передача «Маршрут построен». Меня зовут Денис Савин. Для тех, кто не знает, для тех, кто, может быть, оказался первый раз на этом эфире, на этой передачке, она предназначена для тех, кто любит путешествовать, кто любит и обожает туризм, кто хочет попасть в какие-то новые страны, вообще вот и про экзотику, и про местное что-то. В общем, мы про все здесь на свете. Но сегодня у нас отдельный выпуск, знаковый, потому что у нас есть наш персональный корреспондент, отдыхатель, путешественник. Да, зовут ее Мария Лежнина. Вот, она активная путешественница, постоянно куда-то улетает, находит пути, как куда-то сгонять в какие-то, например, закрытые для некоторых из нас категории стран. И вот она здесь, значит, побывала, сказала, в Лондоне.
4: Да.
3: Привет тебе, кстати.
4: Всем доброе, бодрое утро. Все правильно, Денис, говоришь. Лондон, the capital of Great Britain, London City.
3: Да, та самая знаменитая фраза. Я вообще, я даже немного разволновался, поэтому никак не могу отстроить себя. Если что, если будут у вас какие-то вопросы, пишите их, плюс 7-99-15-15-107-6. И Маша, наверное, на них на все ответит.
4: С удовольствием.
3: Итак, поездка в Лондон состоялась у тебя в 2025 или 26?
4: Денис, да, я вот давеча, не давеча, 2-3 недели назад. Третья неделя идет,

0: как вернулась. То есть три недели назад. Вот, весна. Весна в Лондоне.
1: Ты
0: у меня была.
1: Весна в Лондоне.
0: Да.
1: Звучит, кстати, прикольно.
0: Очень прикольно.
1: Ну, давай по стереотипам тогда пройдемся.
0: Пробежимся.
1: И первое, чтобы нам... Мы любим тут говорить все равно о ценах.
0: Конечно.
1: Ты поехала одна.
0: Я поехала с подругой, которая просто упала мне в конце января на хвост, сказала: Маш, если ты хочешь в Лондон, я с тобой.
1: Мария, ты поехала одна.
0: Мы вдвоем.
1: Потому что я имею в виду, что ты без мужа.
0: Без семьи, правильно.
1: Без семьи, без детей.
0: Семья на работе, семья на учебе, они в процессах, а у меня работа позволяет раз, два, в три месяца куда-то раз и переехать.
1: Кстати, после прошлых выпусков меня постоянно спрашивали, кем ты работаешь, но мы, давай тайно это и оставим.
0: Хорошо.
1: Вот сами догадывайтесь, с кем работает.
0: В области красоты и архитектуры зданий.
1: Ну все.
0: Немножко.
1: Все, подсказала чуть-чуть,
0: да.
1: Чуть-чуть подсказала. В общем, работа позволяет уезжать, путешествовать. Все мы мечтаем о такой работе. Вряд ли это 2 через 2. Вряд ли ты на 2 дня в Лондон сгоняла. Да, и поехала с подругой, но платила, ты же за подругу не платила,
0: ну, конечно,
1: ты платила за себя.
0: By myself.
1: Нам, людям меркантильным,
0: интересно.
1: Очень интересно, сколько ты потратила на себя и через чего летела, через как.
0: Слушай, Денис, были, как обычно, 8 марта была распродажа уральских авиалиний Аэрофлота. Мы взяли билеты до Стамбула.
1: Угу.
0: В Стамбуле у нас была пересадка.
1: Долго, я сразу говорю, долго пересаживаться было.
0: Слушайте, скажу так.
1: Что с беспилотниками? Задерживали ли рейс?
0: Вот слушайте, значит, смотрите, в Стамбуле 20 рейсов на Лондон. Можно даже через 2... Вот ты прилетел в Стамбул, допустим, в час или в 3 дня, если уральские авиалинии не задержали, и в 5 дня ты уже будешь в Лондоне. Но мы выбрали рейс поспокойнее, с ночной ночевкой в Стамбуле, в комфортном очень отеле, и с утра пораньше улетели в Лондон. То есть у нас была ночная состыковка в Стамбуле. Туда мы взяли билет до Стамбула на распродаже в честь 8 марта, Международного женского дня. Туда-обратно у нас вышли билеты 30 тысяч до Стамбула.
1: Угу.
0: И билеты до Лондона 16 тысяч туда-обратно. То есть, вот считайте.
1: Звучит как-то я прям...
0: Говорю, многие люди не пользуются всеми возможностями.
1: Ну, если бы мне пришлось 4 повезти, ну, меня
0: Денис,
1: еще троих, то...
0: Знаешь, Лондон не про, мне кажется, не про 4, это именно вот походить, все
1: ну,
0: стереотипы
1: да.
0: развеять, почитать, замедлиться на площади, там, покормить голубей, сходить в музей, это не про семейный отдых. Поэтому, мне кажется, либо парой, если вы вдвоем тоже полны Лондоном, либо одному, чтобы пройтись и углубиться вот в эту всю старину и красоту и историю.
1: На свиданку.
0: На свиданку, вот
1: на прогулку.
0: Реально на свиданку. Так получилось, что моя подруга, она очень любит шопинг, и даже часть дней вообще меня оставила и применяла на шопинг центры, а я как раз ходила по свиданию с Лондоном. Это были лучшие дни вот in my life.
1: Но мы здесь зафиксируем, да, потому что недавно у нас человек рассказывал про поездку в Японию, в Токио, и туда-то, конечно, ну, подороже.
0: Аня Ермакова.
1: И посложнее было ехать, потому что нужно было как бы и достать нормальный билет, и не через Бишкек попытаться туда отправиться, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Угу.
1: В Лондон фиксируем попроще.
0: Стамбул супер классный хаб, куча рейсов вылета.
1: Да. А до Стамбула у нас все в доступе, все прямой
0: утром
1: рейс.
0: Утром вылетел, в час дня ты в Стамбуле.
1: Да, в этом плане все прекрасно, и по цене вроде так рассказала
0: слушайте,
1: нормально.
0: Слушайте, цены были даже не... Ну вот я не ожидала, что сделают такую скидку, хотя, допустим, 8 марта, все хотят отдохнуть. Это прямо супер-классный прайс был.
1: Ну, по поводу самого времени вот выбора, это случайно получилось? Или ты вот с какой-то целью именно весной хотела? Ну, именно что у них там с 8 марта, кстати, он отмечается?
0: Никак.
1: Нет? Никак.
0: Вообще никак. Типа, как ходим на работу, так и ходим. Как едем на великах, так и едем. Как музеи открыты, так и открыты. У меня заканчивалась виза. Я ехала на последние 10 дней визы. Я даже не... Но я человек очень рисковый. Я даже переживала...
1: Гуляем!
0: Да, я даже переживала, что мне скажут, Мария, проходим в комнату для иммигрантов. Скорее всего, мне скажут, там, возвращайтесь. Там, Russia not for you.
1: Ну, вот, серьезно, были такие опасения.
0: Я боялась, да-да-да.
1: Внутренне, да? Вот это
0: да,
1: неприятное что, ощущение.
0: Но Nastaq Turki проверили наши визы, билеты. Я даже, ну, какая-то уже служба разведки, там прямо суперконтроль был, чтобы мы влетели в Лондон. А в Лондоне я подошла к женщине, вот, которая вот проверяет паспорта, она просто сказала, Мария, чем занимаетесь? Я говорю, архитектура. Она говорит, welcome London. То есть все мои опасения, думаю, боже, я столько всего накрутила, там, пустят, не пустят, а просто самолет тебя приземлил, и тебе говорят, welcome London, лучше едьте на метро, оно более там быстрое и недорогое. В общем, Денис, easy.
1: Ну, аэропорт как называется? Куда
0: Хитроу. выбрать. Я... Вот смотрите, еще тоже важный нюанс про цены, раз все любят. Хитроу — это более такой зажиточный крупный аэропорт. До него билеты, ну там, не знаю, наверное, 30 тысяч вот так вот надо закладывать из Стамбула туда-обратно. Но есть еще 5 аэропортов в Лондоне, там Гэтвик, Стенстед, еще 2 каких-то небольших.
1: Ты в какой-то из них прилетала?
0: Мы прилетели на лакшери, решили в Хитроу попробовать все как есть, то есть у нас были подороже. А обратно мы как раз из бюджетного, из лоукостера вылетали. Сравнить, чтобы вообще по ощущениям. Хитроу супер огромный, современный аэропорт. Даже нет, наверное, не современный. Он такой какой-то уже тоже такой поживший.
1: Ну, жухлый уже немножко такой.
0: Да.
1: У нас Домодедово-то покруче.
0: Да, у нас вообще все аэропорты новые по сравнению с Хитроу. Но в плане логистики, как мы подъехали, как перешли в рукав, как стояла очередь, просто, мне кажется, 15 минут прошло, как я уже сидела в автобусе и ехала.
1: Ну, ты в Хитроу, то есть вернулась.
0: А обратно из Стенстед.
1: Давай здесь тоже разжуем. Получается, могу ли я сделать так? Купить билеты до Стамбула?
0: Да.
1: И там отдельно купить билет до Лондона?
0: Конечно.
1: То есть, например, погулять в Стамбуле
0: и рвануть. С учетом наших, как ты сказала, беспилотников, всех этих историй с вылетами. Угу. И плюс, уральские авиалинии реально задерживают рейсы. Не советую лететь ими, потому что как раз следующая состыковка может вас подвести. Мы выбрали Аэрофлот, они летают по часам, и поэтому следующую состыковку легко запланировать, куда тебе нужно успеть. Угу. Ты можешь купить, все правильно отвечаю на твой вопрос, до Стамбула, посмотреть на часы, сколько у тебя там вылетов вперед, и уже успеть просто в Стамбуле взять следующий билет.
1: Подтверждаю, здесь ты уже не первая, кто про это рассказывает. Про авиалинии это просто частное мнение Марии.
0: Абсолютно частное, да.
1: Вот, ну, на ее опыт мы можем уже полагаться.
0: Я очень люблю уральские авиалинии.
1: Да, но это не реклама, это не реклама. Смотрите, тут нужно сказать, что есть просто люди, которые хотят совместить два вида отдыха. Вот я говорю, что погулять в Стамбуле и вот догнаться где-то еще в Европе. Вот есть такая еще пока возможность, поэтому пользуйтесь. Получение визы.
0: Получение
1: у
0: визы.
1: Тебя, ты говоришь, ты догуляла свою визу, а да. Подруга, может, получала, сейчас
0: она
1: реально получить?
0: Слушайте, да, абсолютно реально. Виктории, с кем вот я ездила, подруга, сделали за 3 недели. Это 19-й пакет санкций, это у нас, сами понимаете, что творится в геополитике. Ездили за 3 недели. Я делала эту визу, которая вот у меня догуливала 10 месяцев с того августа, и поэтому мне как бы и срок растянулся, который я получала.
1: Все, с этим тоже разобрались. Когда ты прилетела в Лондон, ты уже первый раз, я чуть не спросил тебя.
0: Первый.
1: Ты самый первый раз была в Великобритании?
0: Виза вторая, потому что первый раз я сделала в ковид и не смогла улететь. И это была вторая виза.
1: Но это нюансы все. Я имею в виду, что
0: первый
1: в Великобритании
0: раз.
1: Ты
0: первый
1: была первый раз.
0: Да.
1: О, давно у нас не было того, кто был где-то первый раз.
0: Да.
1: Круто. Смотри, ты как-то подготовилась? Это же тоже очень важный момент. У нас есть ребята, которые любят все делает в дикую, скажем так,
0: это
1: на местах.
0: Я.
1: На местах.
0: Это я.
1: А есть, кто любит подготовку? Вот для тех, кто любит подготовку, ты бы что сказал? Нужно ли какие-то деньги все-таки с собой взять? Вообще, в чем в Лондоне ходит товар, услуги и так далее? Тут
0: смотрите,
1: в этом плане.
0: Подготовка.
1: Обменники что... как на местах
0: да,
1: работают.
0: Да, да, да. По поводу подготовки самое важное, вот как раз-таки, наверное, простроить маршрут, как ты полетишь в Хитроу или в Стенсет.
1: Все,
0: что
1: разобрались
0: это,
1: с этим.
0: Потому что это важно, как ты будешь дальше добираться до центра Лондона.
1: Вот.
0: Потому что, допустим, Хитроу — это 15 минут от центра. Это практически в центре города аэропорт.
1: Ну, поэтому и дороже.
0: Да. От Стенсет — это 2-3 часа. И как бы если ты прилетаешь ночью, ты как бы кучу денег потратишь на такси или на автобус и так далее. Поэтому вот этот вопрос изучить точно. Второй вопрос с отелем, с гостиницей, потому что вот эта вся близко к Биг Бен, близко к Королеве.
1: А что лучше? А почему не квартиры? Квартиры вообще сдаются в Лондоне?
0: Очень много. Денис, ну, знаешь, мой стереотип, что холодно, что будем замерзать, а мы летим еще из зимы, как бы из февраля, там, февраль-март в Лондон, поэтому были очень классные апартаменты, вот это все, весь такой вайб, там, Челси.
1: Подожди, а что ты имеешь в виду холодно? В квартирах будет холодно,
0: да,
1: в Лондоне?
0: Да, вот начинаешь читать все эти отзывы, и там, типа, не работает горячая вода, не работает батарея.
1: Ну,
0: и поэтому хочется в отель, что ты, знаешь, придешь вниз, скажешь, там, у меня проблемы с хитингом, с отоплением, и тебе все решат. Поэтому я думаю, первый раз пускай будет отель.
1: Ну, мы сейчас вот к жилью перейдем, это важный момент, но про обменники ты так пока ничего не сказала. На минуту прервемся, не переключайтесь, вопросы присылайте. Путешественница Мария Лежнина у нас была в Лондоне.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Дом не просто стены, это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
5: 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
6: Продолжайте движение.
2: Повтор программы.
1: Возвращаемся в студию. Мария Лежнина, наш спецагент туристический, который приходит к нам в гости, постоянно рассказывает о том, как она куда-то съездила, что-то посмотрела. Теперь она была в Лондоне. Мы рассказываем о поездке в Лондон в 2026 году. Была она весной, вот в марте, на международ... вообще недавно она была, можно сказать. Да, была с подругой, не с семьей. И вот она сказала, вот очень важный тезис произнесла, что этот город не для детей, не для семьи в большей степени, а для... давай так, не для семейного
0: отдыха.
1: Отдыха, вот так вот. Про деньги все-таки.
0: Да.
1: Ты что-то с собой брала? В чем там сейчас,
0: валют,
1: в чем вообще Великобритания?
0: Смотрите, да, если есть у вас карта зарубежного банка, я думаю, уже многие путешественники это все сделали, поэтому...
1: Банки давай называть не будем.
0: Не будем, да. Просто... То есть зарубежная карта, и все, тебе открыты абсолютно все терминалы.
1: Там
0: и...
1: карту можно завести, если нет?
0: Нет, это не сделать никак.
1: Не сделать.
0: Я конкретно этот вопрос не прошаривала, да, но это сложность. То есть ты уже едешь, ты там не на 10, на 14 дней, там надо же какие-то банковские вот эти дни соблюдать, поэтому нет. Нужно подготовить, взять у друга, самому оформить. И так далее. Ехать с картой, плюс мы взяли с собой доллары, там, частично доллары, частично евро.
1: Обменники. А что лучше?
0: Денис, ты даже, смотрите, вот, ребят, финансовая грамотность, да? Ты даже деньги кладешь на карту, она конвертируется там сперва в доллары, потом в фунты. То есть ты уже где-то вот на этом курсе, что сколько ты теряешь. Аналогично, покупаешь доллары у нас в банкомате, также ты сперва на курс доллары, потом меняешь обратно на фунт. То есть, как бы, если ты супер прошаренный математик, наверное, за этим надо там...
1: Мы не суммы супер потерь, прошаренные.
0: Да, суммы потерь не такие огромные, поэтому я люблю
1: класть яйца... Почему лучше, пусть скажи?
0: В три корзины. Берешь карту, берешь чуть-чуть налички, и тогда у тебя все прекрасно. Вопросы будут... То есть берем карту и наличку.
1: А была ли ты в местах таких, вот там, не знаю, каких-то переулках, блошиных рынках, на рынках просто?
0: Конечно.
1: Там в чем они рассчитываются?
0: Фунты, Денис, меняешь? Вот я
1: все в местной валюте.
0: Да, у меня с собой есть пластиковые вот эти вот фунты, я с собой взяла как-то...
1: Пластиковые?
0: Да, это пластиковая деньга с изображением Елизаветы королевы. Вот эти маленькие красивые деньги, которые меняют... Они чистые, они пластиковые.
1: Сейчас посмотришь, покажешь, точнее.
0: Да, покажу.
1: Нам.
0: Ходить с ними одно удовольствие. Меняем на фунты и плюс карта с собой.
1: А удовольствие ты что имеешь в виду? Они легкие, потому что...
0: Они легкие, красивые, классные.
1: Потеряться же, наверное, могут.
0: Нет, не потерять. Кошелечек убрал, тихонечко сложил.
1: Меня такие проблемы волнуют. Деньги могут потеряться.
0: Кстати, Денис, про детей, пока не ушла мысль далеко, дети и семьи. Вот ехать надо одному, чтобы насладиться Лондоном. Но мой стереотип развеян, что вот там Европа не рожает, там детей нет. Куча детей. Я бы сказала, в каждом музее, если нет грудничка, который прямо еще такой... Очень много детей.
1: То, как местные живут, не очень, на самом деле, меня лично волнует. Мне главное ведь удобство и комфорт. Все-таки это большой город.
0: Да,
1: там люди занимаются торговлей, бизнесом. Старина стариной, но
0: да.
1: Лондон, это же финансовая столица долгое время
0: мира,
1: была вообще.
0: Конечно,
1: мир. Сейчас
0: конечно.
1: Она, конечно, немножко в Америку переехала, но тем не менее. Вот, поэтому я только из-за этого.
0: Да,
1: что это не аквапарки, сейчас про погоду. Про погоду вот скажи. Вот что с погодой было?
0: Нам повезло, Денис. Трава цветет. Везде цветы. Я думаю, откуда цветы? Мы то и заехали вот в Лондон, пересели на первый автобус из Хитроу до центра Лондона. И дети, шорты, пуховики. Все цветет.
1: Шорты, пуховики?
0: Да. Мы даже с Викторией...
1: А меня осуждают. Я выхожу вот из подъезда купить булочку. Мне говорят, что вот
0: шорты, пуховики. Да. Мы даже завтра...
1: А я, оказывается, лондонец.
0: Конечно. Ты британец настоящий. То есть, как бы такая вот мода, пухан и там рубашка какая-то, если ты едешь на работу, и шорты, это как бы обязаловка. По погоде было
1: очень
0: круто.
1: Ну, сколько температуру, скажи просто.
0: 10-15 солнца.
1: Как сейчас вот у нас в апреле.
0: Как сейчас у нас, но ветра. Поэтому как вроде бы хочется кожан там или джинсовку, но если на целый день гулять, а мы гуляли целый день, то есть оно какой-то теплый, курточка-пуховичок будет не лишним.
1: Ну, сколько ты шагов там находил?
0: 20-25 точно.
1: Тысяч
0: с учетом,
1: в день.
0: Да, Денис, я любить красные автобусы. Ты сел, идеально построена локация, по всем тебе провезет. Еще вот отдохнуть после ветров, просто я наслаждалась этими красными автобусами.
1: Это ты имеешь в виду общественный просто транспорт?
0: Это у них общественный, это не, представляю, я тоже думала, что туристический, типа только по точкам туристическим, нет.
1: Ну, обычный вот общественный транспорт, двухэтажный, фирменный.
0: Я ездила по этим поточкам Джеймса Бонда, своего любимого фильма, поехала.
1: Кстати, классный лайфхак.
0: Да, по поводу подготовки, ты просто пишешь GPT-чат, я хочу сегодня проехаться по всем площадям из фильма Джеймса Бонда, плюс я хочу попить кофе с круассаном на красивой площади, а вечером меня завези там в какой-нибудь магазинчик, который я хочу тоже. Он просто, вот, я говорю, я начинаю от Victoria Station, и там, и заканчиваю так же. Он простраивает идеально маршрут всего дня. Вот вся подготовка, Денис. Утро на завтраке за 20 минут.
1: Ну, сколько ты пробыла вообще там в Лондоне? И почему Лондон только? Ты не было желания там съездить в Манчестер?
0: Поскольку у меня заканчивался виза, у меня были последние 10 дней, и мне нужно было вылететь 17 марта, вот у меня, я была ограничена этими 10 днями.
1: 10 дней, ну 10 дней, слушай, ты была только в Лондоне.
0: Да, да, да.
1: И только... в его окрестностях,
0: да,
1: наверное.
0: Да, к сожалению, и поэтому я сейчас и хочу второй раз ехать уже Кембридж, Оксфорд, продвинуться вверх на север, Уэльс, посмотреть на Лохнесское чудовище. 10 дней только Лондон. Дальше уже садимся на поезд и едем вверх по Великобритании.
1: Ну, мне кажется, вот я, вот не знаю, какая ты путешественница, я из тех, кто... Мне нравится изучать город. Вот я помню, как первый раз мы с женой наткнулись на мнение друзей, которые сказали, вот мы когда в Прагу ехали, они говорили, вот я говорю, мы едем в Прагу на неделю. Они говорят, да зачем вам за 3 дня надоест город? А мы там, ну, просто вот в каждый дюйм просто
0: конечно
1: изучали. У нас появились любимые улочки. Мы ходили там, пытались закрыть все вот эти вот древности, старый квартал, вдоль реки Волтавы там погулять и так далее. Но есть те, кому, например, это действительно скучно. Они такие, ну, город, мы не хотим там долго в городе быть, мы хотим там по стране поездить. Но это ты уже в следующий раз расскажешь,
0: да,
1: про них.
0: Да, да,
1: в,
0: да,
1: этот раз мы именно концентрируемся 10 дней. Просто, может, кого-то это удивило. Они такие, 10 дней в Лондоне,
0: да,
1: с ума
0: мало,
1: сошла.
0: Это мало, Денис. Это
1: вот еще... и рассказывай, чем ты, вот что тебя поразило. Давай, вот есть стереотипы, давай с них начнем.
0: Да.
1: Первый стереотип, что там много понаехавших, много мигрантов.
0: Вообще, Денис, мне тоже сестра говорила, снять все сережки, снять кольца, браслеты, тебя там украдут, телефон не доставай. Знаешь, это ощущение безопасности. Это было просто, я такого нигде в мире, а я много путешествую, этого не было.
1: Ну, а Дубай?
0: Ну, вот сейчас что-то происходит с Дубаем.
1: Уже небезопасно.
0: Уже небезопасно. Ну, и в целом, как бы, вот эти вот там и камеры, и вот эти бравые полицейские. Даже мы ходили вот в этот известный универмаг Хэрротс. Там, значит, поймали кого-то воришку. 12 мужчин, наверное, там его скрутили так-сяк, там машину. Мне кажется, даже бедный воришка, вот это психологическое давление. Ну, то есть, как бы, и от этого создается впечатление, что достаточно безопасно. Самое небезопасное было, это когда мы с Викой шли вечером домой, и вот эти вот там трое-четверо бездомных укладывали спа, там на своей картонке спать. Это было самое опасное за все эти дни. Самое опасное, что мы проходили мимо людей, которые ложатся спать. Ну, вот, больше я ничего, Денис, не видела.
1: Звучит, конечно, да, очень заманчиво.
0: Да, ну как есть, Денис. То есть надо же рассказывать и ту сторону медали.
1: Конечно.
0: Вот. А все остальное, там вечер, там возвращаться. А, еще тоже один стереотип. 6-7 вечера, все уже на клюшку. Ты не поешь, ни в один торговик не зайдешь. Там все закрывается. То есть слон... И мне потом вот тоже... друзья,
1: ну,
0: сказали...
1: а стереотип-то в чем заключается? Ты думал, что не закрывается, что пабы работают допоздна?
0: Денис, у нас торговые центры до скольки работают?
1: Нет,
0: до 9 до 10, да.
1: У нас ты можешь нормально отдохнуть в городе.
0: А у них life and balance. Типа, мы работаем и отдыхаем. Все люди, даже все вот эти именитые бутики там на Оксфорд-стрит, все в 6 вечера полностью закрываются, потому что люди должны отдохнуть, побегать в парке. Стереотип. Очень много людей на велосипедах. Машин практически нет. После работы все на великах едут либо домой, либо по парку бегать.
1: Ну, город, как тебе вообще вот ощущение? Понятно, что это, ну, я не был, поэтому я могу только по картинкам, там, опять же, каким-то путешествиям блогеров, да, делать выводы. Но складывается впечатление, что это большой, огромный, гигантский, шумный мегаполис.
0: Абсолютно не шумный. Если сравнивать с Нью-Йорком, абсолютно не шумный, спокойный, тихий.
1: Сейчас такие, ну да, мы же были в Нью-Йорке.
0: Спокойный,
1: давай с Екатеринбургом сравнивать.
0: Намного тише. Намного, хотя вот мы были в будни в обычные, ходили, утром вот мы выходили в 10:30 и просто шли вот по улицам, по своим маршрутам, которые нам GPT-чат построил, мы шли по этим локациям. Тихо, спокойно, чисто, и ощущение невероятной красоты. Вот эта вся старина, вот эти отстроенные дома,
1: может, потому
0: фасады.
1: Что вы в старом каком-то районе жили, может, из-за этого?
0: Мы жили в 10 минут от Королевы, мы жили в самом центре. Виктория Стейшн, это вот огромный железнодорожный вокзал, он у них тоже там как памятник архитектуры, там 12 минут до Биг Бена, 10 минут до Виктории, ее дворца. Ну и далековато, там уже от Ауровского моста. Ну тоже час ходьбы, но это недалеко. И ощущение красоты, Денис, постоянно. То есть ты как будто ходишь по фильмам, по сериалам, по страницам учебников. Мы даже, говорю, первые вот 15 минут отъехали от Хитроу до центра Лондона. 15 минут мы ехали, у тебя вот улыбка вот так от уха до уха, просто от того, что очень красиво. Весна, все распускается, нету грязи, все в цветах, в газонах. И вот это вот ощущение, что ты все глубже и глубже проваливаешься в какой-то исторический фильм. Очень красиво глазам именно. Кто любит здания, кто любит вот это вот наслаждаться.
1: Узкие улочки, наверное, да?
0: Ну, наверное, нет,
1: ну, вот назови, вот в чем фишка в Лондоне вообще, в принципе, в плане эстетики? Что ты, вот что тебе нравилось, ты прям кайфовала?
0: Вот фасады домов.
1: Архитектура.
0: Да, архитектура. Поскольку
1: они не кукольные, это настоящие жилые дома?
0: Не кукольные. Даже более того, вот Биг Бен, который вот там мы помним по учебникам английского языка, он, Денис, как будто, знаешь, вот 3D-принтер строит, да, и вот так точно чик-чик-чик-чик-чик. И вот мы когда рядом к нему подошли, реально вот эта вот точность исполнения, мне кажется, даже глаз не может так вот отразить. Думаешь, боже мой, это же люди делали сколько-то веков назад. То есть именно вот какая-то такая, как вот пунктуальность, строгость линий, как люди относятся вот к своей сохранности всего этого вот как бы наследия. Угу. Вот это вот круто.
1: Ну, а еще? Что еще тебе понравилось в Лондоне? То есть ты вот прям сидишь с горящими глазами.
0: Да,
1: не только люди, же все фасады,
0: да,
1: и чистоту,
0: да, да, да,
1: там какую-то.
0: Знаешь, я еще поскольку...
1: А что с людьми?
0: Вот, поскольку я часто путешествую, для меня лично, вот я как человек, ощущение космополитизма. То есть ты приезжаешь, и ты тоже как бы часть вот этой глобальной системы. Мне вот там родственник или Маша, там, не пой русские песни, там не проявляйся как русская. Да им вообще по барабану. Они вот к тебе, к русскому, относятся точно так же, как... индусу, арабу, американцу, они настолько как бы по-европейски открыты, но в то же время им особо-то как бы не важно, они просто хорошо относятся ко всем людям. Вот это вот ощущение доброжелательности, а я же много общаюсь, я коммуникабельный человек, то есть автобус, у меня не проходила карта постоянно в автобусах, и меня эти автобусы говорят: да, милая, да садись уже, там, не задерживай маршрут. И получилось так, что... Ну,
1: может быть, потому что ты красивая, симпатичная девушка, а был бы я...
0: Слушай, ну там, ну как бы там не мой социальный как бы слой, который... Там взрослые водители, абсолютно такие вот мужчины там, то есть они едут по маршруту.
1: Ну не мой,
0: да, да, да, и не мой, да. То есть им просто без разницы, они так относятся к людям, они видят, что я там с чемоданом, еще
1: хорошо.
0: Что-то. Вот поэтому вот это вот отношение, которое к тебе очень такое и теплое, и открытое, оно дает... общая составляющая о Лондоне.
1: Принято. Насчет достопримечательности, что еще, кроме Биг Бена, что у тебя было в повестке дня? Не знаю, улица Шерлока Холмса, может быть?
0: Музей Шерлока Холмса обязательно. Более того, когда это было последнее...
1: 10 дней все-таки ты была. Ты же каждый день, зная тебя, ты каждый день 100% что-то планировала.
0: Да,
1: или как? Или
0: да,
1: ты...
0: GPT-чат.
1: Или
0: утром на завтраке.
1: Спала там до 2 часов.
0: Нет, а там, понимаешь, Денис, до 2 ты спишь, а в 6 уже темно и закрыто все. Все музеи, все достопримечательности уже в темноте, и все закрыто.
1: Не Стамбул, конечно.
0: Да, не Стамбул, даже не Екатеринбург, который у нас, мне кажется, вообще круглосуточно принимает людей и туристов. Вот поэтому...
1: Но что, собор, может, какой-нибудь? Что ты еще посетила там? Замки разваленные. Я просто вот для меня Лондон, вот эта вот картинка персонализированная, значит, эти домишки одинаковые, там вот, в которых живут сами британцы, да, которые там по радиусу, они же не любят высокие здания, я так понял, или там нельзя строить, не знаю. Биг Бен, естественно, колесо обозрения, не знаю, прокатилось ты, не прокатилось.
0: Ну, это, вот, колесо обозрения, но это наше
1: Радуга-парк.
0: Это Радуга-парк.
1: Колесо-колесо.
0: Да, я даже Виктория говорю: Вика, у нас стоит свой колесо, я не пойду, там еще надо записывать.
1: Сами же британцы не очень рады, когда его установили. Они сказали, что это немного лишило их идентифицирования какого-то такого.
0: Конечно, я точно считаю, очень сильно упростило. То есть там такая красивая картинка, как раз от Биг Бена вот так по диагонали смотришь. Там
1: по их замечательной чистой реке.
0: Да, но она, по-моему, не чистая, Денис.
1: Да, я шучу же, ты что?
0: Там по реке, кстати говоря, тоже интересная особенность, ходит такси. Прямо там вот эта известная марка, и ты можешь уже прямо сесть.
1: Ну, это и в Москве, можно попробовать.
0: Я, видимо, не была, это классно. Да, Денис, вниз. Ты просто сколько бы не выстраивал свой маршрут, допустим, вот говорю, там, Ми-6 мне надо было посмотреть, потом, значит...
1: На что?
0: Да, Ми-6, здание разведки. Ну,
1: тебя пропустили?
0: Тоже... Нет, рядом, пройти рядом, пофоткаться, просто вот как бы опять сопоставить.
1: А ты знала, что это, да, здание Ми-6?
0: А оказывается, она вообще рядом с... Ну, GPT-чат все подсказывает, Денис. Еще и на нашей улице. То есть я как бы потом рядом до дома пешком добежала. Оказывается, мы жили в здании с Ми-6 на одной улице.
1: Видите, какие времена? Сейчас вот путешественники приходят к нам и говорят не об экскурсоводах, да, какой-то выученной программе, а вот, пожалуйста, GPT-чат.
0: GPT-чат сказал.
1: GPT-чат.
0: Да, где еще там снимался фильм Бонда? Он отправил меня на площадь Somerset House. Это оказалось огромная красивая площадь с какой-то инсталляцией. Там, значит, сидят эти вот лондонцы, которые там пьют кофе, едят круассан. Рядом можно пройти музей Ван Гог, Рубенс и другие наши импрессионисты.
1: Но ты по музеям походила, была культурная программа. Потом... Сейчас расскажешь, сейчас прервемся на небольшую паузу. Друзья, мы продолжаем общаться о поездке в Лондон в 2026 году.
2: Повтор программы.
4: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. В чатах и социальных сетях Свердловской области зафиксированы вбросы недостоверной информации о проведении общественных мероприятий. Злоумышленники создали в социальных сетях фейковый аккаунт одного из региональных министерств и новостной канал, от имени которых сообщают о проведении патриотического субботника, для участия в котором граждан просят пройти по фишинговой ссылке. Данное сообщение является провокацией, направленной на дискредитацию молодежной политики и кражу личных данных пользователей. Антитеррористическая комиссия Свердловской области предупреждает: не переходите по ссылкам, не сканируйте QR-коды и не пересылайте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Более подробные сведения о фишинге и как его распознать опубликованы в канале «Антитеррор Урал» в мессенджере «Макс». В больницах Екатеринбурга и Свердловской области тестируют искусственный интеллект. Технология помогает врачам, среди прочих, описывать снимки КТ, рентгена. Система подводит курсор к проблемному месту, а специалист более внимательно оценивает конкретную зону. Тестируют и другие решения, сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
6: Мы сегодня начали тестировать в том числе продукт, который позволяет сделать summary, резюме из электронной карты пациента. Когда пациент приходит к доктору, у врача уже будет искусственным интеллектом созданное краткое описание электронной карты пациента. Соответственно, это сильно экономит время. Это невозможно сегодня сделать, конечно же, из рукописных карт, но сегодня, особенно в педиатрической практике, уже очень много медицинской документации подгружено, и сегодня есть уже тот массив, который позволяет делать такое резюме.
5: Еще одна программа собирает краткую историю болезни из электронной карты до приема. Через QR-код пациент сможет надиктовать симптомы еще до визита к врачу дома или прямо у кабинета. Если пилотные проекты пройдут успешно, часть технологий могут внедрить до конца года в нескольких больницах Екатеринбурга, сообщила Татьяна Савинова. В Чкаловском районе Екатеринбурга с 12 мая по 30 июля закроют движение транспорта по улице Гастелло от жилого дома номер 3 до переулка Каслинского. Это связано со строительством ливневой канализации. На участке установят соответствующие временные дорожные знаки. Схема движения общественного транспорта не изменится. Объезд организуют по улицам Дальневосточной, Мраморской, переулку Каслинскому и улице Щербакова. Городские власти призывают быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее и напоминают, что для удобства автомобилистов и всех жителей сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
4: О погоде.
5: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, плюс 16 градусов. Завтра, в понедельник, 4 мая, ожидаются дожди и плюс 15 градусов. Во вторник потеплеет до плюс 23. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
7: Продолжайте движение.
2: Повтор программы.
1: Возвращаемся в студию. У нас в гостях Мария Лежнина, которая съездила в Лондон в 2026 году. Вот она делится своими впечатлениями, сколько денег потратила на самолет. Ездила она одна, точнее, с подругой, но оплачивала только себя. Что ей больше всего понравилось, какие стереотипы были развеяны. Вот если вы не успели про это, про все прослушать, добавляйтесь к нашу группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Там мы повторы этой передачи обязательно опубликуем. Маш, давай вот про культурную программу, про музеи. Вообще, как тебе, как у них это все выглядит, на достойном ли уровне? И у тебя же есть тоже с чем сравнить.
0: Да. Значит, сидим мы на завтраке, а у нас вот прям все, на улице такой еще изогнутый был уголок. И мы
1: видим... Сколько завтрак стоит?
0: У нас был просто королевский, наверное, завтрак. Я таких тоже, наверное, завтраков нигде не ела. 2500 с человека.
1: 2500, это ты в чем говоришь?
0: В рублях, Потому что, да, человек. Это она прибавлялась к стоимости...
1: Примерно 2500 рубля.
0: Но это просто полный
1: фулхаус. Для Лондона, да.
0: Я вообще хочу сказать, Екатеринбург, цены Лондона. То есть мы готовы, если мы, вы хотите спросить, готовы ли мы готовы. Более того, мы были в ресторане.
1: Даже не знаю, сейчас обижаться или радоваться.
0: Мы готовы к путешествиям. Если многие говорят, ой, там я не проживу, я не выживу. Да вы выживете, вы живете в Екатеринбурге. Нас Екатеринбург поднял на уровень европейских цен. Более того, мы были в первый день в мишленовском ресторане. Так получилось, что он был просто рядом, пока мы выбирали. И я хочу сказать, я тоже как бы часто хожу по нашим ресторанам Екатеринбурга, они уровня Мишлен. Если до нас доедет когда-нибудь комиссия, наверное, там 5-7 заведений в нашем городе точно дадут.
1: Но это тоже многие путешественники.
0: Отмечают.
1: И сам я отмечаю, что у нас ругаются, принято как-то модно у нас ругать обслуживающий персонал, но люди просто не с чем сравнить. Вот чуть-чуть поездить, попутешествовать и поймете, что у нас очень и очень
0: молодцы, неплохо. Вот,
1: есть куда расти, конечно.
0: Да. И продолжаем мысли про завтрак. И, значит, у нас там окно, как раз вот едут люди в шортах, в пуховиках, на велосипедах едут все на работу, машин мало, и автобус так заворачивает, там написано «Мулен Руж». Я думаю, вот мы тогда в Париже, когда были, когда еще 18 лет мне было, тогда был не такой большой бюджет. Да в целом не было бюджета вообще, мы были на одних булках и воде. Вот. А сейчас, думаю, надо сходить. И на самом деле тоже цены сверхдоступны. Если ты бронируешь день в день, а мы, допустим, думаем, сходим сегодня в музей естествознания, где вот эти вот снимали «Ночь в музее», огромный скелет, все тоже помнят по сериалам. А дальше на «Мулен Руж» пройдем. Цена, если Денис интересно, Денис любит спрашивать про цены.
1: Очень интересно, что сколько стоило. Это кабаре, получается.
0: То есть это уровень...
1: Шоу, это кабаре. Ты с напитками там...
0: Расскажи, вот смотрите, все по ценам. Значит, мы сели в партере, то есть это прямо центр. Как я люблю, чтобы общая картинка, я тоже танцор, все отмечать, замечать.
1: Отдельный столик у вас?
0: Там не было столиков, Денис. А, знаешь, как было? В общем, смотрите, партер. Вот билеты стоили от 5 до 7 тысяч рублей. В рублях я перевожу. То есть пятерка, грубо говоря.
1: Опять же, екатеринбургские цены.
0: Абсолютно.
1: Если достойно было.
0: Было, Денис, но это Англия, Лондон, Париж, это как бы лучшие танцоры мира тоже. Вот как бы это топ-10. Америка, Англия, Франция. У тебя жена танцор, как бы это топ из топа. То есть как бы то, что мы даже сходили в Мулен Руж, он французский, да, лейбл. Но уровень был, я просто плакала, Денис. Я плакала.
1: Ты в восторге была, тебе понравилось.
0: Про цены. Хочешь взять себе бутылочку там, прямо приносят тебе вот сюда за сиденье. В общем, шампанское плюс какая-то закуска, там 1500 рублей на наши деньги.
1: Я должен сказать здесь, что мы вообще против употребления алкогольных напитков, но в рамках путешествия.
0: И в рамках одного вечера, чисто как для антураж, да. И вот ты спросил про столики, тоже такая интересная особенность, то есть сцена, где танцуют, пляж, там мега-шоу было просто, мюзикл, да, как раз-таки столики и столы, которые билеты подороже, по-моему, около, я не знаю, там 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, то есть ты практически...
1: Как у нас на матч автомобилиста.
0: Да.
1: Вип-зону.
0: Но ты танцуешь и как бы вот практически смотришь под юбки, под брюки, то есть люди танцуют над тобой.
1: Это Мулен Руж, это кабаре. В общем, тебе понравилось, просто чтобы не будем акцентировать здесь. А в музеях тебе как вообще? Нужен ли был тебе язык для того, чтобы путешествовать? Понятно, что ты вот про свой чат говоришь все время нам, но в целом ты же общалась, говоришь с людьми. Нужен ли английский?
0: Да, интересный
1: потому что
0: вопрос.
1: Британский английский, это не американский английский.
0: Very difficult. То есть у меня даже было такое, знаешь, Я даже это запомнила. Мы спрашиваем, какой автобус? Ну, я на английском спрашиваю, на какой автобус сам доехать там до такой-то точки? Он на C10, он говорит CBDN. Я говорю, что? Говорит, C10. И он даже не выдержал, этот мужчина, водитель автобуса, он нам прям на руке написал, типа, C10, а это у него было CBDN. То есть мы даже... Ну, это вот настолько непонятный акцент, поэтому я первые дни немножко... CBDN. Я это тоже запомнила, вот говорю, вот, наверное, на всю жизнь.
1: Точно не мигрант?
0: Ну, в общем, отправил нас, написал. Вот. И потом со временем все равно ты больше-больше слышишь этой речи и перестраивается. То есть если у тебя базовый английский, там, хотя бы на четверочку, ты все равно его в течение недели как бы нейронами...
1: Поднатаскаешь немножечко.
0: Да, поднатаскаешь. Да. Английский нужен, чтобы больше видеть, успевать. Допустим, мне там был огромный красивый собор, Сент-Джеймс Парк, и в нем был собор. И, значит, мне на входе говорят, все, наверх не пройдешь, сегодня как бы воскресенье, ты опоздал. А там с верхушки, с купола очень красивый вид на Лондон. Я думаю, ну, а у меня как раз последний
1: просмотровая
0: день.
1: Просмотровая.
0: Тоже GPT-чат подсказал, типа, пройдите. А мне говорят, все, сегодня воскресенье, не пройдешь. А ну, Russian смекалка, Russian сноровка. Думаю, ну, обойду и еще раз спрошу. Подошла с другой стороны, а там какие-то молодые ребята говорят, да, конечно, пройдешь, просто, типа, сегодня платный, там, сколько-то заплати и поднимайся. Вот, Денис, для чего нужен английский? Если в одном месте сказали нет, во втором тебя пропустят.
1: Нет, бесспорно, вообще бесспорно. Я просто спрашиваю, уточняю, вдруг что-то поменялось.
0: Нужен,
1: может быть,
0: Денис, нужен.
1: Да. Давай так, мы любим тут всякие топы.
0: Да.
1: Вот топ-3 места, на твой взгляд, понятно, что их больше, но топ-3, вот, которые ты, вот, не знаю, вот на самый верх поставишь, которые обязательно к посещению в Лондоне, если вы даже туда приехали там на пару дней.
0: Угу.
1: Давай.
0: Вот это
1: твое мнение, чисто.
0: Вот Сент-Джеймс собор.
1: Собор. Это собор.
0: Да, да, да. Он есть тоже, вот как бы вы когда его видите, вы имеете...
1: Это ансамбль
0: это
1: соборов?
0: Это собор,
1: или
0: там
1: просто...
0: идет прямо служба, там поют, там играл орган, там пели... Ну как бы там прямо заходишь и тоже такое...
1: А что тебя там впечатлило? Ну, собор и собор.
0: Очень красиво. То есть вот этот сад, яблоневый сад, там все фотографируются, там красивый, значит, тоже там пошопиться, можно каких-то набрать таких ремесленных сувениров, не арабских, а именно такое что-то вот лондоновское. Там
1: чувствуется, что вот с подругой ты ездила,
0: да, там
1: да,
0: была
1: пошопиться.
0: Своя столовая при соборе, тоже интересно. Можно подняться наверх, послушать этот органный концерт.
1: Ну, тебе прям очень сильно понравилось.
0: Я думала, я там проведу 40 минут, а я там 3 часа просто зависла.
1: Класс. Ну, то есть еще и территория позволяет, да,
0: побыть? Вообще, просто можно не выходить.
1: Давай.
0: Второе.
1: Еще.
0: Вот этот вот Somerset House, который я сказала, что там есть и картины, ты можешь и Ван Гога посмотреть, ты можешь выйти на площадь, посидеть. Как
1: это будто... какая-то творческая локация, музей,
0: да,
1: что это?
0: Да, он называется Somerset House. Если загуглить Somerset House, там огромная красивая площадь, там, значит, инсталляции какие-то, значит, там вода брызгается, какая-то рыбина, которая тоже там за эко, за климат.
1: Это все меняется, да, наверное?
0: Да, все меняется, все подсвечивается. Тут же кафешка, сидят вот эти вот расслабленные британцы с колясками, как всегда. Можно с ними посидеть, как будто ты британец. Тут же можно пройти дальше, там, значит, по галерее, зайти внутрь, пройти по галерее, еще прогуляться по выставке. То есть все, ну, 3 в одном вообще.
1: Тоже рекомендуешь.
0: Рекомендую.
1: И давай что.
0: И третье.
1: Первое, третье.
0: Ну, музей естествознаний. Наверное, музей естествознаний. Ну, потому
1: в котором
0: что...
1: снимался фильм «Ночь в
0: да,
1: музее».
0: Да, но не... вот внутри было очень как раз многолюдно, шумно, куча детей, которые там делали свои домашки. Видимо, им задают домашку, и они заходят в музей, и как бы вот этого ощущения...
1: В рамках такого естествознания, наверное, или природоведения.
0: Да, вот эти все скелеты.
1: Вот ты видела, в фильме-то показывали огромный скелет тиранозавра, он там
0: да,
1: есть?
0: Да, вот это, во-первых, этот скелет увидеть, а во-вторых, ты, если ты гарри поттерианец...
1: Конечно.
0: Да, вот,
1: я вот про Гарри Поттера тебе ведь хотел спросить.
0: Да, это будет четвертое место, Денис. И у меня даже такая фотография, ты фотографируешься на фоне этого скелета, а как будто ты стоишь в Хогвартсе. То
1: но
0: есть
1: если
0: сам
1: ты
0: музей.
1: Если ты нам скинешь, мы к записи прикрепим твою
0: фотографию.
1: Да,
0: я вам скину обязательно. Вот эти 3-4 красивых места. И четвертое место — это платформа, это железнодорожный вокзал, платформа 3/4. Вот это где
1: вот.
0: Гарри Поттер.
1: Там же тоже, говорят, очень много народу. И буквально очереди для того,
0: да, чтобы очередь минут на 40, наверное, чтобы сфоткаться. Но фоткаться... Я тоже сфоткала. Я просто сфоткала китайскую девчонку, она очень круто попала мне в кадр. Думаю, да я даже не буду стоять, у меня уже есть память об этой девчонке. Вот. И рядом же есть... вот как бы сама платформа, это прикольно, да? То есть очутиться, там чуть пройтись по магазинчику, а рядом выходишь на вокзал Сент-Парнас. Это 4-е место, или там перетекающий в 5-е.
1: Он очень красивый.
0: Он очень красивый, и я тоже потом загуглила про него информацию. С него отходят поезда. Бельгия. Ну, в общем, это хаб, который можно добраться куда хочешь по Европе. Поэтому это как бы огромный-огромный жирный плюс. И сам по себе этот Сен-Парнас выглядит как будто какой-то невероятной красоты. Mm-hmm. Гостиница, отель, замок, там, 5 в 1. Поэтому его тоже обязательно рекомендую к посещению.
1: Что, по идее же, один из стереотипов, что они там чай пьют постоянно, мы шутим про это, весь мир, как у нас про медведей, мы про чай. Говорят, что чай-то не пьют, и пьют, как мы, кофе по утрам.
0: Слушай, Денис, то это так и есть. Завтракают. Пьют кофе, вот эти все виды альтернативного молока, чаи. Но тоже, если хочешь дух Лондона, также загугли типа топ-10 вот этих вот чайных церемоний. Мы загуглили и зашли. Пути. И ты тоже попадаешь как будто бы в фильм. Вот это все такая аристократия, серебро.
1: На футбольном матче-то не побывали? Лондон же это одна из самых футбольных... Одно из самых футбольных мест на планете.
0: Да, мы были в Челси, в районе гуляли по нему, да, такой красивый
1: стадион
0: очень.
1: Стадион там большой.
0: Аристократичный район. Нам сказали, в Челси ни в коем случае нельзя говорить про команду, с которой они постоянно играют, типа, противники.
1: Арсенал.
0: Арсенал, да. Не были, но мы когда летели в самолете, встретили ребят, которые ехали в Стамбул поболеть за Галата. Тоже какой-то футбольник. Говорит, о, вы в Лондон, наверное, тоже пойдете на матч. Но мы, блин, девчонки. Нам просто по красоте походить, подышать, уже будет круто.
1: Ну, надо тоже гештальт-то закрыть и сходить на матч какой-нибудь. Следующий... Не знаю, сколько сейчас там билет стоит на местный матч.
0: Все доступно. На самом деле все доступно. После Екатеринбурга мы уже как бы нас повысили.
1: Ну и давай какой-то итог, вывод. Что ты можешь сказать про Лондон? Так, знаешь, тезисно. Твои впечатления. Итоговые. Не стоит ехать? Давай
0: однозначно стоит ехать. И в целом хочется поучиться там уже. Потому что это все-таки еще одна из столиц не только финансов, экономики и мира. Там очень много колледжей, очень много этих всех университетов. И я не говорю про какие-то тоже баснословные деньги. Я сейчас тоже начала изучать информацию. Можно просто приехать на курсы там, повышения квалификации и получить себе сертификат, что учился в Лондоне. Поэтому не ждите лучших времен, геополитики. Визы делают прямо в Екатеринбурге. Если у вас счастливая звезда по астрологии вам сделают за 3 недели. Если несчастливая, то там за 10 месяцев. В целом, все очень доступно. Летите, пробуйте, отдыхайте.
1: Тебе понравилось? Какую-нибудь фразу на английском скажи. Вот ты именно на британском английском. Ты же по-любому что-нибудь запомнила.
0: Сибиден. Ситен. Если вам нужно добраться из Хитроу до центра Лондона, Ситен.
1: Мария Лежнина, молодая, красивая мама и активная путешественница, у нас была в гостях, рассказывала о своей поездке в Лондон в 2026 году. Маша, тебе большое спасибо. Ну, а мы с вами дальше увидимся, услышимся. У нас много чего интересного на частоте 107.6.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
5: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
8: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
9: 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
4: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
10: Ура! Берегите детей. Дети – это, видимо, единственное светлое, что осталось в нашей богом забытой стране. Все. Да здравствуют дети!
4: –
5: 23 апреля 1991 года в Минске на стадионе «Динамо» состоялся благотворительный концерт «Музыканты мира детям Чернобыля». Рок-группы из разных стран собрались вместе, чтобы помочь детям, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Свердловск представлял Наутилус Помпилиус, в то время наконец сформировавший свой так называемый «гитарный состав». Альберт Потапкин – барабаны, Егор Белкин, Александр Беляев – гитары, Игорь Копылов по прозвищу Гога – бас, ну и, конечно, Вячеслав Бутусов. Вы уже слышали его, довольно смелое и не всегда характерное для аккуратного и аполитичного славы приветствие. А вот как звучало одно из первых, а возможно самое первое исполнение со сцены легендарных «Прогулок по воде».

Не самое стройное начало объясняется просто. Программа в основном состояла из песен будущего альбома «Чужая земля», к записи которого группа приступит в декабре того же 91-го года. Помимо прогулок по воде, публике показали монгольскую степь, эти реки, падал теплый снег, ну а прощальной стала традиционная, в нетрадиционном варианте, тоже вполне себе интересном и мелодичном.

0: здании не мерзнете.
1: Концерт проходил при температуре плюс 5, так что прощальное пожелание Бутусова было очень даже в тему. Еще через 4 дня, 27 апреля 1991 года, по некоторым версиям 26-го, в Минске, во второй очереди концерта Свердловский рок-клуб, которому, как и Советскому Союзу, оставалось существовать меньше года, представили Настя и Чайф. У последних годом ранее вышел альбом «Не беда», первый, на котором название группы было написано слитно, а не через дефис «Чайф». Украшал же обложку снимок Эльдара Зиганшина, ставший позже одним из самых классических изображений группы. И на этой же пластинке впервые прозвучала легендарная «Поплачь о нем». Но самой чернобыльской, пожалуй, является вот эта песня. От ее начала в свете недавних событий в Екатеринбурге немного не по себе.

Песня была написана Владимиром Шахриным и записана в 1994 году при содействии Greenpeace. Тогда же вошла в качестве бонуса в переиздании альбома «Не беда». Вечная тема, вечные проблемы и связующее их звено – музыка.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город ФМ.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: на горизонт. И мы вдвоем.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Привет, это Ликвид. Слушай мою песню на руках на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107,6.

0: на стороне закона.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «На стороне закона», у микрофона ведущий Борис Оболин. И сегодня у нас в гостях Елена Докучаева, официальный представитель ФСБ России по Свердловской области. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И Анастасия Сивкова, психолог-консультант и клинический психолог.
4: Здравствуйте.
2: Специализируется на укреплении отношений с собой и близкими, преодолению жизненных кризисов, формированию здоровой самооценки. Нашим постоянным слушателям и зрителям наши сегодняшние гости, причем именно в такой вот сработавшейся, слаженной, по-спортивному сыгранной паре уже хорошо знакомы. Кто не знаком, заходите на страницу «Город ФМ» ВКонтакте, по именам находите предыдущие программы, тем более, что у программы «На стороне закона» там есть свой собственный плейлист. Но и сейчас нас тоже можно не только слушать, но и смотреть, ведь видеотрансляция на странице «Город ФМ» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь. Ну, а если еще не подписаны, то пусть это сделают ваши друзья, родные и близкие. Поговорим мы сегодня о традиционных нравственных ценностях и их роли в борьбе с преступлениями. Основная мысль – закон ставит границы снаружи, но только культура и мораль возводят стены внутри. И вот здесь, чтобы было понятно, обсуждаем, как выработать такой вот, знаете, незаконный, а вот свой персональный, какой комплексный иммунитет против вовлечения в террористическую деятельность. Елена, начнете?
3: Да, конечно. Мы когда говорим про преступления, особенно про преступления террористической направленности, мы привыкли всегда говорить, что главным стопором, да, к совершению данных преступлений, к ограничениям, да, которые остановят нас от совершения тех или иных преступлений, являются, конечно, закон, неизбежность наказания. И мы об этом очень много и подробно говорим, и очень часто с вами, да, в эфирах тоже обсуждаем конкретные наказания, которые за те или иные преступления грозят преступникам. И, к сожалению, зачастую мы сейчас уже говорим, и что не только есть страшная, да, вот эта возможность сесть, но и погибнуть, потому что когда мы говорим сейчас о преступлениях террористической направленности, часто преступники, да, которых втягивают, в том числе и иностранные спецслужбы, становятся расходным материалом, и последствия гораздо более тяжкие. Не так давно был в нашем регионе как раз такой случай, когда...
2: Да уж прям, скажем, в Екатеринбурге.
3: В Екатеринбурге, да, случилась такая ситуация, когда при задержании, да, мои коллеги пытались задержать потенциального преступника. Он поднимал из схрона непосредственно взрывное устройство, которое должно было быть адресовано конкретному человеку, да, к передаче. И вот он как пособник в момент, когда он поднял, случилась детонация, и погиб человек, который хотел, да, и пытался стать пособником вот этой всей истории.
2: Ну, жалко, не жалко здесь, хотя, конечно, если он уж сам вступил на путь истины, кто-то может сказать, туда ему и дорога. Нет, давайте вот тут уж без таких высказываний, все-таки закон для всех, и каждый пусть несет наказание по закону. Собственно, для этого мы программу и проводим.

0: Анастасия, здесь тоже какую-то вводную добавьте, а потом мы уже чуть более конкретно будем говорить.
1: Угу. Но если говорить про закон, по факту он работает через страх, через ограничения. Но если у человека нет внутреннего запрета, внутреннего компаса того, как нужно поступать и как нельзя, то он может, скорее всего, бояться не попасться, чем не совершить какой-то поступок. И это определяется внутренним выбором. То есть нравственность, наверное, про то, что я выбираю, какой у меня внутренний компас и на что я опираюсь. И, конечно же, какие там приоритеты и как это было там в семье, на что я... то есть какой был пример, на что можно было опираться, да, и каким образом я это могу применить в жизни.
0: Ну вот у вас какой-то, опять же, пример, подходящий на тему, вот, может быть, из недавних, а может быть, и наоборот, из давней практики, но запомнившийся и вот подходящий под нашу сегодняшнюю беседу.
1: Ну, вообще, если говорить просто про пример воспитания в общем, потому что там сейчас какой-то конкретный я не вспомню, всегда зависит от того, как родители своим примером вообще преподносят вот эти вот правила. То есть мы можем много что говорить, как нужно, как правильно, как неправильно. Но если родители, ну, не знаю, например, нарушают какие-то мелкие правила, там, паркуются не в том месте, да, там, превышают скорости.
0: Да на красный,
1: да,
0: свет,
1: на красный
0: переходит.
1: Свет переходит.
0: Есть у меня знакомая, которая один раз говорила, а мама вместе со мной на красный свет дорогу перебегала и говорит, да, ничего страшного.
1: Да, можно как бы говорить, слушай, так нельзя делать, но мы делаем. Ребенок запомнит именно этот поступок. И, конечно, важно понимать, что взрослые являются примером как раз формирования этих нравственных ценностей.
2: И, конечно,
1: своим поведением.
2: Когда мы говорим, причем при общении именно с родителями, на чем необходимо делать акцент, именно с точки зрения закона, мы всегда говорим про неизбежность наказания, и что родителям очень важно проговаривать, в том числе, последствия, которые наступают за те или иные действия или бездействия. И, конечно, это вот эта неизбежность наказания, она есть. Действительно, во многом это может быть связано со страхом, да, что я не буду так делать, потому что не хочу сесть. Или там, я не буду так делать, потому что я не хочу сейчас в данном случае, да, тот случай, который мы разобрали, погибнуть. Я не готов переступить. Но это все лишь внешние рамки. Причем здесь мы говорим, когда еще от того, что может нас оградить от совершения преступления, мы, конечно, еще говорим про те технические, да, технологии, которые есть сейчас в нашем современном мире. Мы привыкли к такой тенденции, что там, где мы, там и злоумышленники. Там, где мы, там и мошенники, там, где мы, там и, к сожалению, вербовщики. И если мы были раньше в офлайне, да, в основном, конечно, преступления были связаны в нашей реальной жизни. Когда появились телефоны домашние, мошенники пошли в домашние телефоны, да, там и вербовщики. А сейчас все перешло уже в онлайн, да, и именно в киберпространстве развивается достаточно много попыток завербовать и втянуть в те или иные преступления. И если есть те способы, которые можем мы использовать для того, чтобы себя обезопасить, обезопасить своих близких, это необходимо использовать. И, конечно, когда мы говорим про такие, ну, да, технологии, стоит отметить, конечно, родительский контроль. Мы всегда говорим, что все-таки детям не просто так вводятся ограничения на просмотр того или иного контента, например, радикального контента, да, который формирует у них отношение к миру, формирует их восприятие, поэтому те технические свойства, да, те технические характеристики, да, наших телефонов, гаджетов, которые сейчас можно вводить, их нужно вводить и их использовать себе во благо.
0: Да чего греха таить. Я сам сейчас иногда в поисках видеоматериала сталкиваюсь с роликами, которые перед тем, как воспроизвестись, просят: подтвердите, что вам есть 18 лет. И причем это не всегда, ну, прям такая информация. Ну, бывает, что там что-то довольно-таки жесткое или какой-нибудь, ну, контент действительно не для всех. Вот, пожалуйста.
2: Ну, подтвердите, что вам есть 18 лет. Это примерно, знаете, как фотография в интернете тоже активно находит, когда стоит калитка в открытом поле, что ты стучишься в калитку, а справа и слева ты можешь ее обойти. Ну, то есть вот здесь мы говорим, что все-таки это, конечно, ответственность человека, но именно подрастающее поколение необходимо нам немножечко в нужные рамки правильного контента направлять как взрослым, как родителям, потому что от этого будет зависеть формирование их основы.
0: То, о чем сейчас сказали, конечно. Калитки, есть пути обхода. Так задача, чтобы вот эти самые пути обхода, они вообще не рассматривались. Сделать их непросматриваемыми мы, наверное, не можем, но чтобы вот не думали, я вот тут срежу. Это вот опять же к тому вопросу о том, можно улицу переходить или нет. А я тут перебегу, я не хочу там светофор через 50 метров, а мне спешить надо.
2: Но мы говорим о том, что от всего обезопасить себя, это достаточно утопия, думаю, никому это не секрет, невозможно.
0: И вот тут пресловутая проблема нравственного выбора и возникает.
2: Конечно, да. Поэтому есть рамки внешние, которые в любом случае признаны нас, прежде всего, не ограничить, а обезопасить. Mm-hmm. Обезопасить нас от других людей, от поступков других людей или бездействия других, нашего окружения. Мы все-таки живем, откровенно, в обществе. И, конечно, мы все взаимодействуем друг с другом. И поэтому, когда мы говорим про как раз-таки безопасность, мне очень нравится и очень хочется привести такой пример, что, допустим, мы жили бы в идеальном обществе, где каждому был бы представлен личный телохранитель. Допустим. И чтобы чувствовать себя максимально в безопасности, чтобы нас никто никогда не смог там не обмануть, не обокрасть и так далее. Но в данном случае мы тогда будем забывать про свободу. Потому что, с одной стороны, есть свобода,
0: что, за нами везде следовать будет.
2: А с другой — безопасность. И вот здесь абсолютная безопасность чаще всего противоречит свободе. И, конечно, мы можем много говорить про законы, про те какие-то санкции, но это, повторимся, внешние рамки. Технически это тоже внешние рамки, которые возможности для нас сейчас есть, чтобы мы могли, например, обезопасить свой, не допустить первый контакт и обезопасить себя в дальнейшем от общения с кураторами и вовлечения в ту или иную противозаконную деятельность. Но все-таки именно те внутренние базисы, которые нам дает семья, это основа. У нас был случай, женщина, которая рассказывала про свое преступление, она осуждена по ряду статей, тяжких и особо тяжких. И она, когда говорила про преступление, она очень гордилась им. Она испытывала гордость, она никакого раскаяния не испытывает, хотя ей уже назначено наказание 22 года лишения свободы. У нее есть такое убеждение, что каждый вообще гражданин должен оказаться в тюрьме минимум на год. Такой ретрит себе устроить своеобразный. Но тем не менее, когда она говорила про семью, она очень много плакала. Она рассказывала про свое детство, и она говорила, у меня все было. Еда была, одежда была, развлечения какие-то были, а мамы не было. Мамы не было, потому что мама была на работе. И в такой момент ты действительно задумываешься, что те зернышки, которые, как сейчас любят говорить, травмы детства, они всплывают, к сожалению, и прорастают в перспективе большего времени, и к чему это может привести, к сожалению, и к такому тоже исходу.
1: Да, последствия могут быть разные, конечно, потому что формируется это действительно в детстве, хоть там все говорят, почему психологи все время уходят в детство, почему они не вспоминают, потому что наша психика формируется до 7 лет, и в целом эти основы нравственности тоже формируются достаточно рано. И как это потом повлияет, когда не будет примера, не будет в доступе родителей, можно уже узнать только по факту.
0: Мы обо всем этом узнаем далее в нашей программе, а сейчас ненадолго прервемся.
3: Повтор программы.
4: Реклама на 107.6.
5: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр «Мистер Вульф». Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить
6: 288-6868. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Продолжаем программу «На стороне закона». Елена Докучаева, официальный представитель ФСБ России по Свердловской области. Анастасия Сивкова, психолог-консультант, клинический психолог. О традиционных нравственных ценностях, их роли в борьбе с преступлениями, о трех уровнях защиты мы сегодня говорим, о комплексном иммунитете против вовлечения в террористическую деятельность. Собственно, два уровня мы уже обсудили в предыдущей части, мы только не обозначили их. Первый уровень – это вот закон. Та самая неизбежность наказания за преступление. Привели тот самый пример, если кого-то интересовало, а про мужика, который взорвался в Екатеринбурге, вы говорили? Говорили, говорили. И очень даже назидательно говорили, не успели. Потом запись программы на странице Город.ФМ ВКонтакте найдете. Второй вариант, второй, точнее, уровень, это альтернатива, важность выбора законной деятельности, что всегда у человека есть выбор. Вот сейчас мы его только-только обозначили. Елена, это ведь, наверное, альтернатива еще и тому способу, когда вот у той самой калитки есть пути обхода, но ведь самый-то главный путь, это вот который правильный, в двери.
2: Мы говорим, что всегда очень сложно определить, что правильно, а что неправильно. Как мне однажды сказали, что, знаете, нет правильного или неправильного выбора. Есть целесообразный или нецелесообразный в определенный момент времени. И когда мы говорим про альтернативную деятельность, да, про законную альтернативную деятельность, мы все-таки здесь говорим про то, что очень много незаконного нам предлагается, в том числе в сети, в интернете. Это и те самые заработки, легко и просто заработать незаконным путем. И действительно, мы до сих пор почему-то сталкиваемся с тем, что родители считают, что детей, подростков будут втягивать в преступления, связанные с наркотиками. Что вот в интернете все курьерские доставки — это наркотические средства. И это будет известная всем статья. Но на самом деле как раз-таки нет. Сейчас действительно идет уже... Речь часто о преступлениях террористической направленности, это и теракты, и диверсии. И вот тот пример, о котором мы с вами уже поговорили, это когда общались в интернете тоже кураторы и втягивали в преступление. И мы должны понимать, что здесь всегда есть альтернатива. Если подросток хочет работать, он может работать в нашем городе, в нашем регионе. Есть прекрасная молодежная биржа труда, когда его могут трудоустраивать. Если, например, мы говорим, что он не хочет работать, но, например, хочет бесконечно снимать там короткие видеоролики и прославиться, это здорово, и это надо поддерживать в своем ребенке. Но если он хочет прославиться, давайте он будет снимать что-то полезное. Расскажет, почему, например, название улицы носит имя и фамилию именно этого человека. Да? Расскажет про каких-то героев. Вот скоро у нас великий праздник, День Победы, что, возможно, он снимет что-то и расскажет про героев из своей семьи, да, и так далее. То есть мы должны, как взрослые, немножко корректировать этот вектор и говорить, что если ты хочешь снимать и прославиться, например, ты тоже можешь сделать это законным путем, да, будем так это говорить, и снять что-то хорошее. Потому что есть же история, когда снимают, к сожалению, пытаются прославиться чем-то плохим. Те же самые, когда танцы на фоне исторических там, памятников, да, в храмах и так далее. То есть здесь мы говорим все-таки, чтобы мы, как взрослые, давали вот эту альтернативу. Она законная, ну, это такое мы для себя приняли, да, называть, что это законная альтернатива. Тем не менее, мы говорим, что здесь не только связано с законом, что вот можно сесть, а можно не сесть. Мы здесь говорим, что есть добро, ну, скажем так, черное, есть белое. И в какой-то момент все-таки жизнь у нас не черно-белая, да, есть смешанные понятия, и мы должны это тоже обозначать направление той или иной деятельности.
1: А есть памятники и символика, так называемая неприкосновенная.
2: Конечно.
1: Практически все, что связано с темой Великой Отечественной войны, оно к ним относится. Это по поводу тех, кто с вечным огнем иногда себя нелицеприятно ведет, мы уж не будем приводить
2: потом
1: примеры.
2: Они же чаще всего говорят, что мы не думали, мы не знали, что мы вот кого-то оскорбили этим. Мы вообще не задумывались, что мы не смотрели, что у нас там на заднем плане.
1: А то, что незнание не освобождает от ответственности, это истина прописная или она тоже никому не известна? Вот, Лен, пару минут назад, когда сказали, что всем известная статья про наркотики, я задумался, а всем ли она известна?
2: Ну, если уж такие большей
1: истины...
2: части...
1: У нас что, про наркотики знают больше, чем вот про такие истины?
2: Ну, знаем, мы говорим, что все-таки... Ну, мы когда общаемся именно с родителями, то, конечно, они такие, вот там, если... Ну, сложилась такая... понимание, что если курьерская доставка, и это не связано с законными там, посылками и так далее, то это, скорее всего, перемещение наркотических средств. Но сейчас мы можем говорить и про перемещение денежных средств, да, то есть это так называемые там обнальщики, дроперы, бегунки, которые деньги передают, да, тех от непосредственно жертв к преступникам, то есть они становятся соучастниками этих преступлений. Ну и, конечно, вот такие более тяжкие уже последствия, которые в зоне, да, компетенции Федеральной службы безопасности, такие как преступления террористической направленности.
1: Ну вот если возвращаться к этой истории с подрывом человека, ему ведь нужно было взрывчатку-то по назначению доставить. То есть он должен был привести ее в действие на очень важном объекте, применительно к конкретным людям.
2: А стал сам расходным материалом, и причем здесь очень важно сказать, что основная цель же какая была? Не просто, чтобы сдетонировало взрывное устройство, да, в руках и уничтожить конкретного человека, курьера, да, так называемого, но именно в момент задержания, когда личный состав, да, мои коллеги бы непосредственно оказались рядом, они бы тоже ведь пострадали. Поэтому эта цель в том числе в какой-то момент не только уничтожение конкретного человека, да, путем передачи, но они понимают, что есть тоже альтернатива, что если не конкретного человека смогут уничтожить, то ну, тогда хотя бы личный состав пострадает правоохранительных ведомств. Поэтому мы говорим, что здесь на самом деле, вот мы про первую, про законность говорим, что здесь я бы выделила все-таки первая законность. Да, это закон как таковой, кодекс там, гражданский, да, основа. А есть все-таки, есть еще такое понятие, как вот страх за жизнь, наверное. И мы почему говорим, что все правила написаны чьей-то кровью, и не знаете, не трогаете.
0: И понимание последствий. Вот как раз понимать не то, что вот плохо или хорошо, ну, то есть это очень субъективно. Для кого-то это может быть не очень плохо, кто-то непонятно, как он воспитывается, на что ориентируется. А если будет понимание того, к чему это может привести, да, то есть какие могут быть последствия у того или иного поступка, тогда это будет уже формировать вот эту вот историю того, как бы вот этого продуманного действия. Например, какая-то, ну, как пример того, что, допустим, родитель, ну, если мы говорим про воспитание, говорит, давай, вот смотри, вот была какая-то такая история. Вот я сейчас слышал новости. А давай обсудим, а к чему такое может привести, да? А если бы человек поступил по-другому? А если бы он, допустим, не сделал этого? Да, как его поменялась бы его жизнь? То есть здесь очень помогает именно обсуждение, а не вот эти вот лекции, что хорошо и что плохо. То есть можно на примере фильмов это делать, на примере новостей, на примере ситуаций. И это будет воспитывать так называемую возможность думать о последствиях.
1: Ну вот со мной, я честно признаюсь, правда, не на эту тему, но разговоры в том числе и родители в детстве проводили. Ну там понятно, что еще не было вот такой вот повестки, там было все исключительно об эмоциональном поведении. Например, ну что ты переживаешь из-за двойки, из-за полученной? Ну, надо сделать выводы, понять, почему ты ее получил. А то были случаи, когда там дети из-за такой же ситуации руки на себя накладывали. Ну вот со мной, слава богу, в нужный момент такие беседы провели. Я, конечно, не сказал бы, что без таких бесед я бы какой-то необдуманный поступок совершил. Но здесь такой прецедент был. А вот у вас, уважаемые родители или подростки, которые нашу программу слушают, вы, кстати, потом в комментариях к программе в социальной сети напишите сообщение, поставьте, какие у вас были примеры, что вы думаете по этому поводу. А я хочу вот еще о чем спросить. Сейчас у нас тенденция в основном какая? Все-таки понимание, вот понимание, осознание вот этих ценностей есть, а случаи вербовки — это все-таки разовые исключения, которых, ну, не избежать все равно? Или есть еще какие-то, может быть, тревожные симптомы?
2: Ну, когда мы говорим про вербовку вообще, да, и основу, почему все-таки попадают, тут всегда все индивидуально, но, тем не менее, на практике мы выявили такую концепцию, даже мы ее назвали концепция ФИШ, не будь рыбкой, не попадись на крючок, потому что в основе все-таки большей части вербовок лежат три фактора. Первый — это финансы. Отсюда буква F, да, то есть когда предлагают либо легко и просто заработать, да, то есть мы вам дадим деньги, если вы будете делать то, что вам надо. Второе направление — это и это идея, потому что есть часть преступников, мы их часто называем идейные, они идут на преступление ради идеи, то есть им внушают, что они уникальны, и вот, наверное, те зернышки, которые в свое время не смогли взрастить законной деятельностью, они пытаются, да, вот эту уникальность свою доказать незаконными действиями. И третье, да, направление — это непосредственно буква. Последнее, да, в слове «фиш» — это шантаж. Потому что здесь в шантаж много что может попадать. Это начиная от телефонных мошенников, которые сначала забирают деньги, а потом говорят, что мы вам вернем, если... И далее, к сожалению, идут преступления. Заканчивая шантажом перепис личными данными, да, переписки, или, например, когда особенно такие случаи тоже были актуальны, к сожалению, в нашем регионе, когда подростки или взрослые начинают узнавать, что необходимо сделать за деньги, да, вот увидели объявление, и потом этими же самыми переписками их начинают шантажировать, когда объясняют, что вот смотрите, вы уже с нами пообщались, значит, вы наш соучастник, и уже будет последствия.
1: А это правда?
2: И люди, на данный момент было, конечно, неправда. То есть до момента совершения там, конкретных действий, подготовки к террористическому акту и так далее, речь о том, что это госизмена, не идет. Просто поинтересоваться, что необходимо, какую работу предлагают, да, что необходимо сделать, это не является преступлением
1: в данном случае. До момента выполнения и до момента согласия.
2: Всегда все индивидуально.
1: Хорошо, да.
2: Всегда все индивидуально. Здесь вовремя остановиться и обратиться в правоохранительные органы. И вот здесь вот этой грани нет. И под шантажом действительно идут на преступления, абсолютно разные. И вот все-таки мы говорим, что здесь, так или иначе, ведь все эти основы, они тоже были взращены на протяжении долгого периода времени в нашем подсознании. Извне очень активно это все тоже подогревали. И когда мы сейчас говорим про традиционные нравственные ценности, это не пришло просто так извне, что кажется, что вот раньше не говорили, а вот сейчас резко все начинаем воспитывать. Нет, это раньше тоже было. Просто, может быть, не обозначалось именно вот таким термином, как традиционные нравственные ценности, что вот они закреплены в указе там, президента и так далее. То есть это ведь вся основа, которую рушили на протяжении многих лет. И вот про деньги нам внушали, что можно легко и просто заработать. Мы вот прям с вами в эфире в одном конкретно про деньги общались, да,
1: про цены, а сколько про стоит?
2: Сколько
1: рублей?
2: Стоит, да, преступления и сколько... ради каких сумм идут на тяжелые, страшные преступления, не задумываясь о том, что действительно будут последствия. Поэтому это вот все, что нам внушали, сейчас есть один только барьер, это будут традиционные нравственные ценности, которые мы воспитаем в будущем поколении. Это не происходит в один день. Это важно понимать. Это действительно долгая работа, которая предстоит всем нам вместе. И только так мы сможем добиться того, чтобы было безопасно наше общество.
0: Это, безусловно, сложнее. То есть перебежать, опять же, пример, дорогу на красный свет, иногда, когда торопишься быстрее, подождать, спланировать свое время, соблюдать закон, это сложнее. Так же, как воспитывать детей через нравственные ценности, постоянно с ними разговаривать, следить за тем, что они делают, интересоваться их жизнью, не создавать вакуум, где ребенок предоставлен сам себе, а находить на это время, находить возможности и пытаться как-то понимать, что... каждый причастен к этой общей культуре. И пусть это по капле, пусть это какими-то маленькими шажками, но в целом может привести к более такому формированию устойчивых ценностей и возможность выбора каждого человека, что они вообще хотят в этой жизни, да, куда они идут.
1: Приводит вот на вашем личном примере общения. Ведь к вам же люди не один раз приходят.
0: Да.
1: Насколько вот они в позитивную сторону меняются вот в ту, которую вам самой хотелось бы видеть?
0: Если люди приходят, это уже говорит о том, что они готовы менять свою жизнь, и это всегда нелегкий процесс, любая терапия. И всегда есть результат. То есть это сложно, это работа над собой, это усилия, но еще никогда не было, чтобы это не приводило ни к чему. Всегда есть позитивный результат.
1: Вроде бы прописные и простые истины, а на самом деле не все так легко.
2: Но мы все зачастую ждем быстрого результата, и мы на самом деле сталкиваемся, это да, когда проводим профилактику, все говорят, что ну вот мы делаем, но вот пока результата не видим. А вот в одном из муниципалитетов мне так сказали. И мы понимаем, что это ведь не процесс одного дня, и даже процесс не одного года, и это будет приводить и давать плоды только спустя там 3, 5, 10 лет, когда поколение подрастет. Но мы должны понимать, что если мы сейчас этого не начнем делать, дальше будет еще хуже. Мы сейчас должны разъяснять, что происходит, обращать внимание на кумиров детей, потому что вот тоже хочется привести пример, что вот эти ценности, да, вот, которые Анастасия сейчас обозначила, они ведь проявляются в семьях. И они проявляются, может быть, не так в лоб, что я считаю так, так, так. Тем не менее, вот мы разговаривали, у нас был молодой человек, он осужден, и когда он рассказывал про своих кумиров в детстве, это были киберпреступники. И мы понимаем, что он уже с подросткового возраста ориентировался на те ценности, которые несут преступники. И так или иначе он им подражает сейчас.
1: Сейчас у нас новости, а сразу после информационного блока мы продолжим.
3: Повтор программы.
4: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
5: На 107.6. Новости на Город ФМ.
1: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. В чатах и социальных сетях Свердловской области зафиксированы вбросы недостоверной информации о проведении общественных мероприятий. Злоумышленники создали в социальных сетях фейковый аккаунт одного из региональных министерств и новостной канал, от имени которых сообщают о проведении патриотического субботника, для участия в котором граждан просят пройти по фишинговой ссылке. Данное сообщение является провокацией, направленной на дискредитацию молодежной политики и кражу личных данных пользователей. Антитеррористическая комиссия Свердловской области предупреждает: не переходите по ссылкам, не сканируйте QR-коды и не пересылайте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Более подробные сведения о фишинге и как его распознать опубликованы в канале «Антитеррор Урал» в мессенджере «Макс». В больницах Екатеринбурга и Свердловской области тестируют искусственный интеллект. Технология помогает врачам, среди прочих, описывать снимки КТ, рентгена. Система подводит курсор к проблемному месту, а специалист более внимательно оценивает конкретную зону. Тестируют и другие решения, сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
6: Мы сегодня начали тестировать в том числе продукт, который позволяет нам сделать summary, резюме из электронной карты пациента. Когда пациент приходит к доктору, у врача уже будет искусственным интеллектом созданное краткое описание электронной карты пациента. Соответственно, это сильно экономит время. Это невозможно сегодня сделать, конечно же, из рукописных карт, но сегодня, особенно в педиатрической практике, уже очень много медицинской документации подгружено, и сегодня... есть уже тот массив, который позволяет делать такое резюме.
1: Еще одна программа собирает краткую историю болезни из электронной карты до приема. Через QR-код пациент сможет надиктовать симптомы еще до визита к врачу дома или прямо у кабинета. Если пилотные проекты пройдут успешно, часть технологий могут внедрить до конца года в нескольких больницах Екатеринбурга, сообщила Татьяна Савинова. В Чкаловском районе Екатеринбурга с 12 мая по 30 июля закроют движение транспорта по улице Гастелло от жилого дома номер 3 до переулка Каслинского. Это связано со строительством ливневой канализации. На участке установят соответствующие временные дорожные знаки. Схема движения общественного транспорта не изменится. Объезд организуют по улицам Дальневосточной, Мраморской, переулку Каслинскому и улице Щербакова. Городские власти призывают быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее и напоминают, что для удобства автомобилистов и всех жителей сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
5: О погоде.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, плюс 16 градусов. Завтра, в понедельник, 4 мая, ожидаются дожди и плюс 15 градусов. Во вторник потеплеет до плюс 23. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Программа «На стороне закона» продолжается на радио «Город ФМ», и сегодня мы говорим о традиционных нравственных ценностях и их роли в борьбе с преступлениями вместе с нашими сегодняшними гостями Еленой Докучаевой, официальным представителем ФСБ России по Свердловской области, и Анастасией Сивковой, психологом-консультантом, клиническим психологом. Мы уже обсудили, разобрали три уровня защиты: закон, как неизбежность наказания за преступление, альтернатива, важность выбора законной деятельности, что всегда у человека есть выбор. Ну и та самая кибербезопасность. О ней мы, наверное, не перестанем говорить никогда, потому что та самая вербовка, те самые ловушки, те самые переписки, плюс ко всему информповестка пресловутая, что сейчас в моде, что сейчас в тренде. Каждому из нас сегодня важно, наверное, все-таки осознанно выбирать и поддерживать позитивные новости, формирующие здоровое общество. Вот меня, например, в каком-то смысле привлекла история с собакой, которую выгнали из одного очень популярного у многих заведения общепита, а потом выяснилось, что за нее вступились, и что на самом-то деле... Ну, там даже не столько выгнали, сколько просто укрыли пледом, а это посчитали действиями неправильными, неэкологичными или какими-то там еще. Но вот действительно у животного нашлись защитники, и значит, все-таки сердца-то добрые есть у людей. Но это вот такой пример. А как правильно вот действительно вот эту самую позитивную повестку формировать? Вот вроде бы все скажут: а что ты спрашиваешь? Это тебе надо знать, ты на радио работаешь. Ну, мы-то здесь работаем, а что скажут люди, которые действительно отвечают и за безопасность законную людей, и их безопасность в плане общения с близкими?
2: Позитивная повестка — это тоже выбор, да, то есть на чем фокусировать свою жизнь. Или только на негативных каких-то новостях, или понимать, что помимо каких-то сложностей, помимо трудностей, есть прекрасные моменты, да, также семейные какие-то мероприятия, возможности каких-то, да, позитивных новостей, обсуждение этих новостей. А также, кстати, вот это выбор и мотивация того, что я могу выбрать в своей жизни что-то лучшее, что-то приятное, и последствия будут приятные, да, чем думать о каких-то плохих вещах, сложных, трудных, и еще в них участвовать. Ну, то есть еще всегда можно таким личным примером, что я выбираю, да, а какую жизнь я хочу, а на чем я фокусируюсь, а что дают мне вот эти мысли, что дают мне вот эти вот взгляды на жизнь, как моя жизнь может развернуться тогда, если я буду более позитивно относиться к ней.
3: Ну и здесь всегда важно еще задавать себе вопрос: я сам хочу разбираться и читать те или иные новости, либо меня подталкивают, чтобы я читал конкретные новости, потому что, к сожалению, именно негативные новости, они очень зачастую поддаются субъективно, да, никакого объективных точек зрения нет, однобоко, объективно, да, будем говорить прям таким очень понятным словом. И вот когда нет возможности думать, это на нас формирует, да, отпечаток накладывает и формирует то или иное отношение к происходящим событиям. И здесь я вот всегда на примерах конкретных осужденных уже говорю, и у нас был случай, когда женщина, опять же, она влюбилась, кстати, в своего куратора. Очень такая известная история, 20 лет за любовь, есть даже фильм, кому интересно, можно посмотреть, нашим местным телеканалом мы делали с ребятами. И как раз-таки она там рассказывает о том, что она по факту начала свой путь к 22 годам лишения свободы с того, что она смотрела новости. И она смотрела именно негативные новости, где Россия была исключительно в качестве врага, агрессора, и она с этим согласилась рано или поздно. Знаете, как есть выражение: если говорить, что ты собака, ты рано или поздно залаешь. И вот здесь то же самое. Если ты постоянно читаешь, что все вокруг плохо, ты потом только на плохом начинаешь концентрироваться. Я знаю, вот
2: так
3: что есть
2: работает, да,
3: социальный эксперимент про там машины, про цвет. Если мы начинаем замечать машины того или иного цвета, кажется, что их очень много.
2: Да. То, на чем ты фокусируешься, то тебе мозг и подкидывает в конечном итоге.
3: И плюс к этому всему те технические средства, которые сейчас есть, они тоже помогают нам, знаете, подкидывать нужную информацию. Потому что если мы концентрируемся, например, на радикальном контенте, он потом за нами начинает ходить. Так устроены алгоритмы нашего интернета, да, всеми любимого. И если мы читаем, например, связанные, ну, с чем-то таким бытовым, убийство, как это любят, всю грязь, желтую прессу, то, конечно же, все эти новости за нами и будут ходить. И такой пример у нас есть, когда, например, одна из осужденных, она смотрела короткие видеоролики, ей постоянно попадался контент, связанный с некоммерческими фондами. В один из этих фондов она потом и переводила деньги, то есть для нее как будто бы это норма была. Но на самом деле она занималась финансированием, и она сама четко понимала, что переводила деньги для того, чтобы покупали оружие, из которого будут убивать российских солдат. А все кажется безобидным. Просто истории, просто новости, просто какая-то информационная повестка. Но именно вербовка, кстати, про которую мы не можем не говорить, да, и всегда возвращаемся, потому что это все последствия все-таки первого, с чего все начинается. Начинается все с информационной среды, в которой находится человек. И вот как раз-таки отличный пример, мне очень понравилось, что Анастасия привела с фильмами. Да, действительно, есть много фильмов, которые можно смотреть, разбирать с детьми. И именно не просто «посмотри сам», а рядом сесть, посмотреть, обсудить, ну и как минимум сделать, например, традицию в семье, которая будет связана с просмотром фильмов. Не обязательно ведь это будут фильмы какие-то документальные. Есть множество художественных фильмов, которые ценности, да, в том числе раскрывают, и посмотреть, обсудить. И вот, например, раз в месяц, там, в субботу собираться всей семьей, смотреть фильмы, это как минимум будет укреплять еще и семью.
2: Да, ну и формировать вот это отношение к тому, что я смотрю. Также мы же выбираем то, что мы едим, то, что мы одеваем. Да, это некая такая чистота. То есть к тому, что понятно, что мы должны быть в курсе новостей, но зачем потреблять очень много негативного контента, который ничего полезного по факту не принесет. То есть нужно всегда себе задавать вопрос, а с какой целью я вообще смотрю сейчас вот эту, вот эти новости и эту информацию получаю?
3: Причем зачастую непроверенную еще информацию ведь мы потребляем, и фейков становится все больше в медиапространстве. И вот коллеги из антитеррористической комиссии регулярно их разоблачают. И вот с начала года очень много попыток было раскачать тему именно с мигрантами из Индии. И вот новости, особенно когда тоже женщинам рассказываешь, они всегда улыбаются, что каждой женщине, которая выйдет замуж за мигранта из Индии, обещана была квартира за счет нашего региона.
1: Серьезно?
3: Вот такие новости якобы были в нашем пространстве, попытки были вбросить. Конечно же, это информация недостоверная, но большая часть людей просто начинает улыбаться, потому что сразу понимает, что это не может быть правдой. Тем не менее, люди, особенно когда не совсем ориентируются в повестке, да, без того или иного, того самого, да, критического мышления, они начинают это воспринимать и, конечно, формировать свое отношение, что, ага, почему это? За мигрантов из Индии женщины могут выходить, а как же наши русские парни? И вот начинается вот этот перекос в обществе и отношения. Соответственно, вот те зернышки первые уже посажены такими фейковыми новостями могут быть.
1: А я только хотел спросить, ну и что, есть уже какая-то статистика, сколько русско-индийских браков в последнее время у нас было заключено? Ну а если серьезно, я еще раз напоминаю, отчасти Елена меня сейчас сама к этому подтолкнула, а я, с другой стороны, искал, где бы мне про это сказать. Есть такой замечательный канал «Антитеррор Урал». Он есть в Телеграме, но, я так понимаю, в национальном мессенджере Макс.
3: Конечно,
1: уже есть.
3: И ВКонтакте.
1: И ВКонтакте, да, ВКонтакте есть и страница «Город ФМ». Так вот, узнали какую-то информацию, вот она показалась вам чересчур подозрительной. А вы зайдите вот на эту ленту, на «Антитеррор Урал», и там увидите, если есть опровержение, значит все, значит вас обманули, значит это фейк. Если там, наоборот, есть подтверждение, или там эта же информация опубликована, ну, значит, да, как бы не хотелось не верить и как бы вообще не хотелось про это говорить. Но это правда. Поэтому всегда сверяйтесь, «Антитеррор Урал», особенно вот когда сейчас у нас время от времени оповещение о какой-то тревоге, о безопасности, там правильную информацию, кроме того, не только когда, где и во сколько, но еще и как поступить, вот все это обязательно будет вашему вниманию приведено. В нашей сегодняшней беседе уже пора переходить к выводам. Вывод, с одной стороны, напрашивается такой – сам сделай свой вывод и реши. Вот я тоже вспоминаю, у меня как-то... У меня тоже пара встреч была со студентами, ну, по спортивной журналистике. И однажды меня спросили, а вот если я в беседе с человеком узнал очень-очень много подробностей, откровенных, они действительно тянут на сенсацию, но он очень просил, ну, желательно их не публиковать. А может быть, я все-таки опубликую? Я говорю, ну... С нравственной точки зрения, конечно, так поступать нельзя. Ну а так, ну смотри, чего вы хотите добиться. Хотите сенсации, хотите прославиться, но так при этом, чтобы еще и тут же ваша репутация обязательно обзавелась эпитетом скандальной. Но это ваше дело. Но насколько это вам потом поможет, повредит, вот, вот и здесь. Вот как быть?
2: Ну, если сказать про внутреннюю культуру, то это такой некий иммунитет. Если он сильный, то никакие вирусы извне не будут залетать типа, и стимулировать, пресекать какую-то черту. Поэтому все-таки ориентируемся на внутренние ценности и принципы. Если чувствуем, что их не хватает, можно садиться, записывать на листочке, что для меня важно, что я выбираю, да, и к чему это приведет.
3: Ну и, конечно, помнить, что все-таки закон призван нас все-таки обезопасить, прежде всего, а не ограничить, как многие почему-то в последнее время тоже говорят. И все это внешние рамки. Все, что есть, необходимо использовать, себя обезопасить. И знаете, такой общий совет — быть разумными эгоистами. Думать о своей безопасности, о безопасности своих близких. И когда вы о ней начнете задумываться, вы поймете, что уже и предмет это посторонние, не будете поднимать, и сообщать вы будете в правоохранительные органы, и более внимательно относиться к людям, которые что-то скрывают. Ну и, конечно, более тщательно подходить к тому, что вы читаете, где вы читаете, потому что вы будете понимать, что именно эти все мелочи, они как винтики одного большого механизма, который может действительно сформировать вашу такой щит безопасности вокруг вас, да, вашу жизнь сделать безопасной. Поэтому начинайте с себя, начинайте с того, что начнете думать о себе и о своих близких, постепенно сформируете безопасное пространство. И если так сделает каждый, то, конечно, мы будем уже как можно меньше ловить преступников, да, и больше думать о профилактике и о том, чтобы разговаривать, почему это важно.
1: Разговаривать мы продолжим в следующих выпусках программы «На стороне закона». Этот подошел к концу. Я благодарю за беседу. Еще раз напоминаю, что у нас в студии были Елена Докучаева, официальный представитель ФСБ России по Свердловской области, и Анастасия Сивкова, психолог-консультант и клинический психолог. В любое время смотрите эту программу на странице «Город.ФМ» ВКонтакте. Пользуйтесь, делитесь информацией с друзьями и делайте правильные выводы. Ну и, конечно, оставайтесь на нашей частоте.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах прямо сейчас шумит авиамоторами фильм «Литвяк». Военная драма, посвященная судьбе легендарной советской летчицы-истребителя Лидии Литвяк, одной из самых результативных женщин-пилотов Второй мировой войны. Фильм как раз и рассказывает о ее становлении как летчицы и о ее подвигах. Кино получилось прекрасным, зрелищным, с минимальным количеством исторических глупостей и с реальным подвигом в кадре. Так что рекомендую. 16+. Дома предлагаю пересмотреть «Вавилон» режиссера Алехандро Гонсалеса 2006 года. Психологическую драму о переплетении нескольких сюжетных линий, происходящих в разных странах. Фильм исследует тему непонимания, как личностного, так и глобального, используя метафору библейского Вавилона. Люди, разделенные языками, традициями, мировоззрением и религией, всеми силами делают вид, что они другие, при этом испытывают одну и ту же боль и переживают одни и те же эмоции. Примечательно, что фильму я в 17 лет ставил 6 из 10, в 25 – 7 из 10, и вот сейчас в свои 35 ставлю крепкую восьмерку. Пришлось, видно, пережить несколько десятилетий, чтобы вкусить замысел фильма по полной программе. Рекомендую. 18+. Стриминговые сервисы порадовали всех фильмом «Вершина» – экшн-триллер о выживании в экстремальных условиях. В главных ролях Шарлиз Терон и Терен Эджертон. Остросюжетность выражена через весьма необычную ситуацию в горах. Девушка-скалолазка натыкается на психопата, который обожает играть с людьми в охоту – игру, в которой жертвой становятся путники. Премьера состоялась 24 апреля на стриминговых сервисах. Потрясная Шарлиз Терон, еще более потрясный Эджертон. Сценарий, конечно, чушь полная, но главное, что напряженно и невероятно красиво. 18+, все уже в свободном доступе. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на Город FM.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: в Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Да не просто, со всей аппаратурой. Звукорежиссеру Александру Гноевых по прозвищу «Полковник» пришла в голову мысль сделать номер, похожий на знаменитую в то время стену группы Pink Floyd, мини-спектакль. Как только что прозвучало «разбито окно», вот все и начинается со звука реально открывающегося окна. Затем мы слышим самый настоящий городской шум, пусть потом и обработанный. Все, кто проходил мимо здания 31 июля 1982 года, поучаствовал в рок-композиции. Вы можете себя и сейчас слышать. Правда, из получившихся двух часов скомпоновали только две с небольшим минуты конечной фонограммы. Едут машины, стучит по рельсам трамвай, гудит милицейская сирена. С блюстителями порядка вышла забавная история. Вот они-то появились не случайно. Заметившие подозрительных молодых людей с не менее подозрительной аппаратурой, бдительные граждане позвонили 02. Приехала машина. На вопрос, что происходит, полковник, а милиционеры-то явно были младше по званию, невозмутимо ответил: «Снимаем кино». Тут же последовало предложение: «Чем-то можем помочь?» И получили задание проехать пару раз туда-сюда мимо микрофона с включенной сиреной. Так что это единственный постановочный элемент. Милиционеры даже робко поинтересовались, а в титрах фамилии будут? Полковник пообещал похлопотать перед режиссером, записал фамилии постовых, хотя должно было быть наоборот, и продолжил свою основную запись.

0: Звук взрыва, конечно, не настоящий. Его сделали полковник с гитаристом Михаилом Перовым. В начале 80-х тема напряженной международной обстановки и перспективы ядерной войны была особенно актуальной. Советские официальные ВИА о ней пели. Вот и рокеры не стали оставаться в стороне. Композицию назвали «Как поверить», основную музыку написали Игорь Скрипкарь и Андрей Балашов, текст Аркадия Застырца, аранжировкой занимались все вместе. После взрыва мы снова слышим шум города и понимаем, все это было кошмарным сном.
1: И они решили свой горячий самолет на тарелке, они решили своим горячим самолетом.
0: Еще одна удача, случайно попавший на запись разговор мамы и ребенка. Проходившая мимо женщина рассказывала про подвиг летчика Николая Гастелло, который во время Великой Отечественной войны протаранил своим подбитым самолетом немецкую автоколонну. Звучащий потом свист принадлежит самому Александру Гноевых. Ну а далее мораль.

Остается добавить, что Настя Полева во время основной работы отдыхала на юге. А когда приехала и стала записывать вокал, неожиданно потеряла голос и несколько дней не могла произнести ни слова. Тем временем наступила осень, в университете начались занятия, работать в студии становилось сложнее, поэтому всеми правдами и неправдами Полеву вылечили, и все свои партии она спела за 3 дня. Кстати, согласитесь, сюжетом и особенно взглядом на все глазами женщины трековцы на 10 лет опередили «Терминатор 2». Чем не кошмарный сон Сары Коннор о ядерном взрыве? Композиция получилась на 8 минут и стала предпоследней на альбоме. Следом идет звучащий сейчас инструментал с символическим названием «Навсегда». Музыка Насти Полевой. Последняя песня трека

0: советского периода.
1: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века. Ее первоначальное название – улица Сталина. Переименовали улицу только в 1961 году. Активное строительство здесь велось вплоть до конца 50-х. Тогда же здесь появился бульвар, который располагается на протяжении всей улицы, прерываясь, пожалуй, только площадью Кирова, расположенной в центральной части улицы Мира. Факт второй. Улицу Мира можно назвать самой студенческой в городе. На ней расположен комплекс зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, здание Уральского института противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107,6.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107,6.

0: здоровья.
1: Повтор программы.
2: Друзья мои, здравствуйте. Меня зовут Ольга Новгородова, радио «Город ФМ», частота 107.6. И все те, кто заботится о своем здоровье, включили наше радио и слушают очень внимательно, будут слушать ближайшие 40 минут. Особенно с учетом того, что гость сегодня редкий, интересный, ожидаемый и очень актуальный. Вот знаете, иногда бывают специалисты, эксперты приходят вот ровно в тот момент, когда к ним возникло очень много вопросов. Елена Валентиновна Душина, врач-аллерголог, иммунолог, заведующая Центром иммунопрофилактики медицинского объединения «Новая больница» в нашем с вами любимом родном городе Екатеринбурге. Здравствуйте, Елена Валентиновна.
3: Здравствуйте.
2: Почему я сказала, что вы к нам пришли не просто так именно сегодня? Потому что с 20 по 26 апреля, то есть с сегодняшнего дня и по конец недели, в России проводится неделя осведомленности о важности иммунопрофилактики, приурочена ко Всемирной неделе иммунизации Всемирной организации здравоохранения. Вот так. То есть мы как будто бы со всем миром заодно эту неделю, да, проводим?
3: Да.
2: Это всероссийская информационная кампания Минздрава и региональных органов здравоохранения, цель которой, ну, повысить нашу информированность. Я правильно понимаю?
3: Да, конечно.
2: Я правильно понимаю, что у нас все еще остались те люди, которые не знают о важности иммунопрофилактики?
3: К сожалению, да, такие бывают.
2: Много?
3: Ну, их не так много среди моих пациентов, но я думаю, что если смотреть на в целом популяцию, такие существуют.
2: Скажите, а вы, такой личный вопрос, вы в застольях дома, в разговорах с коллегами-врачами, как часто обсуждаете антипрививочников?
3: Да, очень редко на самом деле.
2: Да ну нет. Ну,
3: да вот же... да. То есть эти люди, они есть, они существуют, да, они приходят, я и с ними общаюсь, но зачем, как сказать, это не занимает мою голову всю жизнь. То есть я могу с ними общаться, я могу им объяснять какие-то моменты,

0: которые вынуждают их принимать именно такое решение, отказываться от вакцинации. Но сказать, что я думаю об этом постоянно, нет, конечно же.
1: Были у вас в практике антипрививочники, которых вы переубедили?
0: Были.
1: Вы переубедили разговорами? Или они, знаете, вот знаете, когда гром не грянет, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Они что-то схватили, поняли, что были неправы, и переобулись.
0: Бывают разные ситуации. Иногда люди уже попадают в ситуацию, которая действительно приводит к возможному развитию негативных последствий.
1: Ну вот расскажите, какой из последних случаев, когда антипрививочник пришел и сказал: «Ого,
0: почему я так не делал раньше?»
1: Почему я так не делал раньше?
0: Знаете, чаще всего это связано в нашем регионе с укусами клещей. Есть родители, которые считают, что не покидая территорию города, вовсе не имеет никакого смысла прививать своего ребенка против клещевого энцефалита. К сожалению, статистика такова, что клещ может укусить и на территории города при каких-то обстоятельствах. И вот когда родители уже сталкиваются с ситуацией со свершившегося укуса, вот тут уже и возникают моменты, когда они начинают жалеть о том, что они своему ребенку не сделали эту прививку, соответственно, не защитили его от этой опасности.
1: Давайте, если уж мы заговорили про клещевой энцефалит, это далеко не все опасности, которые клещи в себе несут. Из года в год говорим, а все равно как будто бы мало что остается в нашей памяти.
0: Клещевой энцефалит – это наиболее тяжелое заболевание, которое переносит клещ. И именно оно профилактируется путем проведения вакцинации. Есть, конечно, другие инфекции, которые передаются через укус клеща. Наиболее часто из них является инфекция, называемая боррелиозом. Но в отношении нее не созданы вакцины, потому что этот возбудитель не дает стойкого иммунитета после своего заболевания либо после проведения вакцинации. А вот именно клещевой энцефалит и профилактика – вакцина, профилактика клещевого энцефалита, она как раз в нашем регионе очень значима.
1: А почему именно в нашем регионе?
0: Потому что есть территории, которые свободны пока на территории России от заболеваний клещевым энцефалитом. Их немного, но они есть. А вот регион Урала, он уже в число этих территорий не входит. У нас все субъекты имеют заболеваемость, и поэтому всем тем, кто проживает на территории Свердловской области, показана такая вакцинация.
1: По данным Роспотребнадзора, с начала сезона, а когда у нас сезон клещей-то начинается?
0: Обычно с конца марта или со середины марта. Все зависит от того, насколько теплой окажется температура в этот период.
1: Вот с начала сезона в текущем 2026 году в Свердловской области зарегистрировано 240 пострадавших от укусов клещей. Как будто бы немного, и как будто бы пока переживать не о чем, но это в полтора раза выше среднего многолетнего уровня. Они активизировались?
0: Да, потому что стало тепло, снег сошел, как только клещи оказываются на свободе, не закрытые снежным покровом, тут же приходится столкнуться с их активностью.
1: Самые неожиданные места, про которые вам рассказывали пациенты, где они подхватили клеща, ну мы как привыкли, ну на природе, ну в парке, ну в лесу, ну хорошо.
0: Вы знаете, у нас это конкретный клинический пример. На лечении находилась женщина, которая не покидала свою квартиру в силу заболевания. И она уже была заболела клещевым энцефалитом, была госпитализирована в стационар, и вот тогда стали вспоминать, где же ее мог укусить клещ, и пришли к выводу, что накануне у нее был день рождения, и она очень любила полевые цветы. Ей принесли букет полевых цветов, и по всей видимости, вот в этом букете был доставлен клещ, который укусил ее, но оказался незамеченным. Ей не была проведена никакая профилактика, и в итоге человек пострадал, заболел. Ну вот это, пожалуй, самый неожиданный вариант.
1: Вот
0: человек, не выходящий из дома, да, даже не покидавший свою квартиру.
1: У меня был случай, когда рассказывала женщина, что клещ жил у нее, было проведено прям, как это называется, медицинское расследование или как? Когда вот вы пошагово выясняете, откуда он
0: мог взяться. Ну, это мы выясняем анамнез, да, эпидемиологический анамнез.
1: Когда клеща принесла... принесла соседская девочка, этот клещ жил еще в квартире какое-то время. Ну, то есть он пару месяцев еще там жил. Такое может быть?
0: Ну, конечно, то есть клещ не погибает, он живет, и, соответственно, он может долго находиться в каком-то помещении и кусить в конце концов. А так заносы в квартиры – это тоже довольно частое явление, особенно если в семье, допустим, есть собака, которую выгуливают. Поэтому на животном может быть занесен клещ прямо в дом.
1: Клещ в легкую может укусить в автобусе, пишет наш слушатель Сережа. Спасибо. Действительно, везде, в транспорте, где угодно, да, не спасешься. Окей, ну что-то у нас придумали от лайм боррелиоза, может быть.
0: Ну, существует специальная антибактериальная профилактика, то есть если при исследовании клеща выявляется такой возбудитель, то пациенту назначается антибиотик в соответствующей дозе нужным курсом, и это предотвращает
1: вот даже
0: заболевание.
1: До того, как препарировали самого клеща?
0: Нет. Это, конечно, по результату исследования
1: только
0: клеща.
1: Только по результатам?
0: Конечно.
1: Сколько длится обычно это исследование?
0: Один-два дня. Все зависит от того, когда пациент доставил клеща.
1: А это может быть и мертвый клещ, и живой?
0: Самое главное, чтобы клещ был целым, не разрушенным и ничем не обработанным, потому что иногда клещи доставляются в очень экзотичных условиях.
1: В масле, например.
0: Вы знаете, лак для ногтей – это был, пожалуй, самый экзотичный вариант.
1: А что двигало человеком, когда он стал красить
0: клеща? Он залил этого клеща в лак для ногтей. Ну, понятно, что такой клещ исследованию уже не подлежит, поэтому если вы столкнулись с укусом клеща, не нужно ничем клеща смазывать, обрабатывать его, просто нужно поместить в какую-то емкость и доставить на исследование.
1: А не являются ли эти сутки, двое, критическими для пациента? Может, не стоит ждать? Может быть, надо вот сразу?
0: Как показывает практика, если меры предприняты в первые 72 часа от укуса, все работает. То есть это позволяет избежать заболевания.
1: Вы помните, когда, немножечко к вам, как к личности, когда вы поняли, что хотите заниматься именно иммунологией, аллергологией?
0: В смысле, еще раз вопрос ваш.
1: Ну вот вы учились.
0: В каком возрасте я поняла, что я хочу
1: этим
0: заниматься?
1: Даже не в возрасте, а вот в какой момент... Вы вот так вот, специализация у меня будет такая.
0: Ну, до того, как прийти в аллергологию, иммунологию, у меня был достаточно длинный профессиональный путь. То есть я окончила медицинский университет по профессии педиатр, работала в качестве педиатра вначале в поликлинике, потом в стационаре, и уже потом, когда жизнь таким образом повернулась, что я поменяла место жительства, я пришла на работу в это учреждение, и вот я... Теперь я аллерголог-иммунолог.
1: Как будто бы просто не вы... Эти болезни... Вы знаете, когда проговариваешь, у меня аллергия, и это не страшно.
0: Да, это не страшно.
1: У меня невысокий иммунитет, и это как будто бы не страшно. Я знаете, что хочу? Чтобы мы сейчас с вами прервались буквально на минуточку, а потом вы рассказали, почему это может быть очень сильно страшным. Хорошо?
0: Хорошо.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на 107.6.
4: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
6: Как вкусно!
5: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Елена Валентиновна Душина, врач-аллерголог, иммунолог, завцентром иммунопрофилактики новой больницы. Сегодня у нас в гостях, и мы подготовились для того, чтобы максимально напугать всех наших слушателей разными последствиями неприятными. Но давайте предварительно закончим все-таки про клещей. Схему еще раз повторим. Вот он тебя, не дай бог, укусил. Дальше, пошагово, быстро.
2: Дальше
1: что
2: нужно
1: делаем?
2: Обратиться в медицинское учреждение. При этом желательно иметь при себе клеща, не выбрасывать его ни в коем случае, провести исследование. То есть мы хотя бы поймем степень риска, что угрожает человеку в связи с тем, что находятся возбудители, какие находятся в клеще. А потом уже по результатам исследования клеща принимаются меры безопасности, профилактика для пациента. Если клещ окажется инфицирован вирусным энцефалитом, то тогда пациенту вводится иммуноглобулин, если пациент не был вакцинирован ранее, не защищен. Если будут обнаружены другие возбудители бактериальной природы, то будут назначены антибактериальные меры профилактики.
1: Какие еще болезни переносят клещи?
2: Чаще всего это клещевой лаймборелиоз. Бывают еще эрлихиозы, анаплазмозы, бабезиозы. То есть это достаточно большой перечень возбудителей, которые могут передаваться через укус клеща.
1: Ну, насколько это экзотически, насколько они редко встречаются? Стоит ли нам вообще этого опасаться?
2: Боррелиоза гораздо больше. Это порядка 40-42% клещей уже являются на настоящий момент носителями боррелиоза. В отношении других инфекций это порядка 3%.
1: А давайте так, мы берем всех клещей, которые есть в Екатеринбурге и в области. Из них в процентном соотношении сколько здоровых, а сколько зараженных?
2: Никогда не забывайте, что в одном клеще могут находиться возбудители разных заболеваний.
1: Спасибо за новость. Еще одну.
2: Поэтому может клещ быть инфицирован и вирусом энцефалита, и, например, боррелиозом. Но по исследованиям, если рассматривать по разным территориям Свердловской области, от 5 до 10% могут быть инфицированы вирусом энцефалита, и порядка 40-42% являются носителями боррелиоза. Такие заболевания, как эрлихиоз, анаплазмоз, рикетсиоз, диагностируются примерно в 3% случаев.
1: Не так часто, чтобы мы... А врачи знают, как с ними справляться, да, как их диагностировать?
2: Да, конечно, конечно. Это же все делается на тест-системах, проверяются возбудители, которые могут оказаться в клеще.
1: Все, закончили про клещей. Чего еще нам стоит опасаться этой весной? Потому что как будто бы, ну, мы подняли иммунитет, правильно питаемся, все мы привыкли, там, да, аллергии, допустим, у человека нет, ну и все. И чего нам тут эта ваша неделя иммунопрофилактики?
2: Вы знаете, некоторые люди вообще считают, что вся иммунизация, она сосредоточена на детском возрасте.
1: Именно.
2: И по окончании школы вакцинацию больше ни от чего проводить не надо. Ну, исключение, допустим, составляют сезонные инфекции, такие как клещевой энцефалит и грипп. А вообще-то у всех людей на протяжении всей жизни проводится иммунизация против дифтерии и столбняка. И иногда обращаются пациенты уже в достаточно взрослом состоянии, у которых эта вакцинация проведена была в последний раз в 14 лет. То есть такие инфекции, как столбняк, они, в общем-то, подстерегают каждого, поскольку эта инфекция может возникнуть, если человек получает рану, загрязненную землей. И он давно не привит. Поэтому, как минимум, нужно вспомнить, когда же вы прививались именно от столбняка.
1: Как будто бы мы уже давно пережили эти болезни. Столбняк, оспа, дифтерия. Зачем вообще об этом думать? Они реально существуют?
2: Они реально существуют. И эти инфекции, они никогда никуда не денутся. Просто за счет того, что население вакцинировано, число этих неприятных заболеваний, оно сократилось в количестве, но оно не исчезло полностью. То есть и по настоящее время регистрируются случаи гибели от таких заболеваний, как столбняк, как дифтерия.
1: Столбняк – это вообще что? Откуда и где берется, где человек может заразиться? Как?
2: Возбудитель столбняка живет в земле. То есть, если у человека нарушена целостность кожных покровов, допустим, он получил какую-то рану,
1: есть царапинка,
2: да, загрязненную землей, и там оказался этот возбудитель, а у человека уже отсутствует иммунитет в связи с отсутствием вакцинации, вот тут он подвергается риску заболевания. Хорошо, если он информирован о том, что в случае такой вот ситуации он может получить еще экстренную профилактику. А если человек эту экстренную профилактику не получит, то он реально может заболеть и даже погибнуть.
1: У нас были такие случаи?
2: Да, бывает.
1: В Екатеринбурге именно?
2: И в Екатеринбурге тоже, но это было достаточно давно.
1: Давайте так, четко. Вот мы сейчас, допустим, напугались и решили, так, мы выделим сегодняшний вечер для того, чтобы проанализировать себя, свою семью, своих детей, своих дальних близких родственников на предмет наличия жизненно необходимых прививок. Где мы это можем посмотреть, когда мы в последний раз прививались? Как понять и что в первую очередь сделать?
2: Ну, хорошо, что в последнее время появились прививочные сертификаты. Они практически у всех детей теперь есть, а вот у взрослых этих сертификатов нет. Поэтому тут уже без помощи специалиста, видимо, будет не обойтись. То есть вообще существует такое исследование серологическое, которое позволяет оценить иммунитет взрослого человека к конкретным инфекционным заболеваниям. Для взрослого обязательными являются, как я уже сказала, прививки против дифтерии и столбняка. Рекомендуется привиться от гепатита Б. Это вирусная инфекция, которая передается либо через инструмент, либо через кровь, либо половым путем. Вакцинируются сейчас дети все от момента рождения, но некоторые взрослые в силу возраста были не вакцинированы, потому что на тот момент еще вакцина не входила в национальный календарь. Тем не менее, риски у них существуют заразиться этой инфекцией, поэтому можно провести серологическое обследование и выяснить, как обстоят дела с иммунитетом к гепатиту Б у взрослого.
1: Что такое серологическое обследование? Пойти сдать кровь?
2: Да, это специальный анализ, дается кровь и определяется, защищен человек от гепатита Б или не защищен.
1: Оно работает только на гепатит Б или на несколько показателей?
2: Нет, это я пока разговариваю о гепатите Б. Вообще, конечно, каждый из прививаемых инфекций, возможно, такое исследование, и мы можем, даже потеряв сертификат прививок, допустим, какую-то информацию о вакцинации, понять, существует ли у человека иммунитет именно к этим заболеваниям. То есть это нужно просто сдать такой специальный анализ крови.
1: Сдали анализ крови, получили результат, выяснилось, что иммунитета нет, пойти привиться, все,
2: да,
1: живи,
2: просто,
1: спи спокойно.
2: Да, тогда просто нужно провести вакцинацию.
1: Насколько тяжело сейчас переносятся эти вакцинации?
2: Современные препараты, они, конечно, не те, которые были когда-то давно, и реактогенность на них на порядке ниже, поэтому... Если человек ничего не делал в последние 10 лет и начнет прививаться сейчас, никакие выраженные нарушения самочувствия ему не грозят.
1: Но как-то нужно начинать готовиться к прививке особенно? Или в обед выбежал, укололся и прибежал обратно?
2: Ну, как минимум, на момент вакцинации человек должен быть здоров. То есть никаких респираторных заболеваний не должно быть. Если он болел именно в недавнем прошлом, надо, чтобы 2 недели от выздоровления как минимум прошло. И дальше уже показания и противопоказания к вакцинации определяет врач. То есть это связано с хроническими заболеваниями пациента, но это уже выясняется на приеме.
1: Если после прививки поднимается температура, стоит ли ее сбивать или это нормальное следствие?
2: Да, температура, возможно, подниматься после прививки. Это абсолютно нормальное явление. То есть если это вносит дискомфорт в жизнь, либо температура поднялась достаточно ощутимо, можно принять жаропонижающий препарат и убрать эту реакцию.
1: А как вы относитесь к практике не делать несколько прививок в один день, а разводить их по одной понедельно, например?
2: Это возможно, в принципе, существуют схемы и такой разрозненной вакцинации, существует схема одновременной вакцинации. То есть, в принципе, решение о том или ином варианте принимается совместно с врачом.
1: Насколько часто к вам приходят родители, у которых много детей, 2, 3, 4, 5, и говорят, слушайте, мы вообще, вот, честно говоря, запутались в этом прививочном календаре. Когда что? Может быть, пускай школы будут делать, а мы просто будем подписывать согласие. Вот так бывает? Так можно? Или все-таки родительская ответственность, она первостепенная?
2: Ну, я считаю, что все-таки родительская ответственность, она на первом месте, потому что могут быть разные ситуации, и когда все-таки контролируется ситуация родителям, она, во-первых, контролируется лучше. И, ну, как прежде всего, родители отвечают за своего ребенка, а не как школа.
1: А вот вы, например, давайте про вас. Какие прививки вы делаете регулярно, как часто, и какие делаете дополнительно, возможно, так, чтобы подстраховаться?
2: У нас обязательный календарь прививок существует в стране. То есть, в принципе, все люди должны быть привиты против гепатита Б, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, клещевого энцефалита, если о взрослом, находящемся на территории Свердловской области, от гриппа в сезоне. Приветствуется, если человек прививается от пневмококковой инфекции, это помогает снизить риск респираторных заболеваний. И поэтому, в общем-то, я врач, я об этом информирована, вся эта вакцинация у меня проведена, и она проводится согласно графику, то есть они с определенной периодичностью должны повторяться.
1: Все. Есть какой-то список прививок, который не обязательный? Ну вот вы для себя решили, да, что вам он нужен.
2: Ну, конечно.
1: Это что?
2: Это, допустим, список прививок, которые рекомендованы к вакцинации на территории Свердловской области в связи с повышенной заболеваемостью, ну или, в принципе, просто потому, что эти прививки полезны. То есть к таким вакцинам у нас относится вакцинация против, помимо клещевого энцефалита и гриппа, как мы уже только что обсудили, это вакцинация против гепатита А, менингококковой инфекции, ветрянки, вируса папилломы человека. То есть все эти вакцины, они не входят в национальный календарь, то есть это прививки обязательные по всей стране. Но поскольку они полезны, либо часто регистрируются заболевания на территории Свердловской области, они введены как рекомендация. То есть это прививки, которые проводятся за средства граждан, либо предприятий, ну то есть уже в зависимости источника платы разрешенный, так скажем.
1: А прививка от вируса папилломы человека проводится как часто? Ну, неоднократно же?
2: Это цикл вакцинации. Он обычно состоит из трех прививок. Первые две ставятся с интервалом 2 месяца, и потом через полгода ставится еще одна. Вот это завершенный цикл иммунизации.
1: На всю жизнь?
2: Да.
1: То есть ты 3 раза укололся, и все, про ВПЧ ты забыл, и можешь вообще о нем не думать.
2: Не прививаешься, да.
1: А как часто у вас бывают случаи, когда приходят пациенты и говорят, мы вообще вот четенько календарь прививок, все сделали, все по времени, а все равно заболели?
2: Чем?
1: Я не знаю, а вот расскажите, чем можно, а чем нельзя?
2: Для начала, вакцинация не способна обезопасить от всего. То есть вакцинация, она специфична. Если мы прививаем человека от клещевого энцефалита, прививка не защищает от инфекции боррелиозом. Все это понимают. Аналогично и со всеми остальными вакцинами. То есть если мы прививаем против...
1: Нет, ну это логично. Никто не придет и не скажет, ой, я заболел гриппом, а вот я вчера вакцинировался от клещевого энцефалита. Нет. А вот если вакцину от гриппа ставил и гриппом заболел?
2: Ну, во-первых, не бывает 100% результатов, всегда бывают какие-то исключения из правил, и они зависят от особенностей иммунного ответа самого человека. Может быть, у него есть какое-то хроническое заболевание, может быть, он принимает какие-то препараты, способные повлиять на уровень иммунного ответа. В конце концов, есть какие-то личные особенности иммунной системы. Но, как показывает практика и современные исследования, сероконверсия — это способность защитить человека от той или иной инфекции, у вакцин сейчас примерно 95-97%. Да, будут 3-5 человек из каждой сотни, которые могут иметь либо сниженный иммунитет к инфекции, либо его отсутствие. Но это будет достаточно редкое явление.
1: А вы знаете, я недавно, буквально неделю назад, со своим ребенком, с подростком, говорила о вакцинировании, и этот разговор инициировал он. И сейчас мы прослушаем новости нашего города, и я вам потом расскажу, почему подростки сейчас стали разговаривать о вакцинах все чаще и чаще.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
4: На 107.6.
3: Новости на город ФМ.
5: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. В чатах и социальных сетях Свердловской области зафиксированы вбросы недостоверной информации о проведении общественных мероприятий. Злоумышленники создали в социальных сетях фейковый аккаунт одного из региональных министерств и новостной канал, от имени которых сообщают о проведении патриотического субботника, для участия в котором граждан просят пройти по фишинговой ссылке. Данное сообщение является провокацией, направленной на дискредитацию молодежной политики и кражу личных данных пользователей. Антитеррористическая комиссия Свердловской области предупреждает: не переходите по ссылкам, не сканируйте QR-коды и не пересылайте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Более подробные сведения о фишинге и как его распознать опубликованы в канале «Антитеррор Урал» в мессенджере «Макс». В больницах Екатеринбурга и Свердловской области тестируют искусственный интеллект. Технология помогает врачам, среди прочих, описывать снимки КТ, рентгена. Система подводит курсор к проблемному месту, а специалист более внимательно оценивает конкретную зону. Тестируют и другие решения, сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
6: Мы сегодня начали тестировать в том числе продукт, который позволяет нам сделать summary, резюме из электронной карты пациента. Когда пациент приходит к доктору, у врача уже будет искусственным интеллектом созданное краткое описание электронной карты пациента. Соответственно, это сильно экономит время. Это невозможно сегодня сделать, конечно же, из рукописных карт, но сегодня, особенно в педиатрической практике, уже очень много медицинской документации подгружено, и сегодня, есть уже тот массив, который позволяет делать вот такое резюме.
5: Еще одна программа собирает краткую историю болезни из электронной карты до приема. Через QR-код пациент сможет надиктовать симптомы еще до визита к врачу дома или прямо у кабинета. Если пилотные проекты пройдут успешно, часть технологий могут внедрить до конца года в нескольких больницах Екатеринбурга, сообщила Татьяна Савинова. В Чкаловском районе Екатеринбурга с 12 мая по 30 июля закроют движение транспорта по улице Гастелло от жилого дома номер 3 до переулка Каслинского. Это связано со строительством ливневой канализации. На участке установят соответствующие временные дорожные знаки. Схема движения общественного транспорта не изменится. Объезд организуют по улицам Дальневосточной, Мраморской, переулку Каслинскому и улице Щербакова. Городские власти призывают быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее и напоминают, что для удобства автомобилистов и всех жителей сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
4: О погоде.
5: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, плюс 16 градусов. Завтра, в понедельник, 4 мая, ожидаются дожди и плюс 15 градусов. Во вторник потеплеет до плюс 23.
7: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Друзья, мы снова в прямом эфире. Обозначаем этим интервью неделю иммунопрофилактики в нашей стране и в нашем городе. Разговариваем про прививки, про иммунитет, про детское здоровье, про взрослое здоровье. Конкретно сейчас про подростков. Многие блогеры, возможно, конечно, это какая-то заказная история от государства, от Минздрава, что тоже здорово, нам, впрочем, какая разница. Но начинают у себя в соцсетях рассказывать про то, как важно прививаться, как они сходили, поставили себе эту прививку, и молодежь стала сама заговаривать. То есть они приходят к родителям и говорят, а мы вообще будем прививаться от гриппа? А мы вообще будем прививаться от клещевого энцефалита? Вон весна, несмотря на то, что сколько у нас сейчас за окошечком холодно, все еще холодная весна, но все равно. Поэтому блогеры стали носителями вот этой интересной информации. Есть ощущение, что молодежь, вся молодежь, все подрастающее поколение будут более ответственно относиться вот именно к прививкам. Вы сталкивались с таким?
2: Ну, вообще, да. Потому что приходят молодые люди и также интересуются вопросами вакцинации.
1: Но вот молодых больше, чем взрослых?
2: Я бы не сказала, что это как-то слишком видно, что молодые больше. Но, тем не менее, среди наших пациентов это и молодые, и взрослые люди, и молодые родители, и люди возрастные, пожилые. То есть у нас группа довольно широко представлена пациентов. И, в общем-то, это все неравнодушные к своему здоровью люди, довольно информированные, неплохо в вопросах вакцинопрофилактики, если они даже каких-то нюансов не представляют, но они уже знают, что вот такая вот вакцина существует. Они приходят поговорить с доктором, посоветоваться, а что еще можно сделать для того, чтобы обезопасить себя и улучшить свое здоровье.
1: А если фантазийно, были у вас такие мысли, что ну вот, ну наконец-то, ну уже изобретите, пожалуйста, вакцину вот от этого. Вы смотрите какой-то фильм о катастрофе биологической. Были у вас такие мысли?
2: Ну, вакцинация, она идет вперед. И, как сказать, наука делает жизнь человека и спокойнее, и более продолжительнее в каких-то ситуациях. То есть, если мы будем вспоминать такой метод, есть сравнительного анализа. То есть страны в Африке, которые не имеют вакцинации, такой же, допустим, как у нас или в европейских странах. Ну, что греха таить, там до сих пор продолжительность жизни в некоторых странах 30 лет. Да, они живут в экологически благополучных условиях, у них нет промышленных предприятий, которые бы портили окружающую среду, но тем не менее...
1: работе они не стрессуют.
2: Они, да, но тем не менее они гибнут от инфекционных заболеваний, которые могли бы вообще им не повредить, если бы им вовремя были просто поставлены прививки от этих заболеваний.
1: Но у нас в России сейчас ведутся какие-то работы по новым вакцинам?
2: Да, они ведутся всегда. То есть у нас анонсирована сейчас вакцина для помощи онкологическим больным. Это, конечно, высокий уровень, это персонализированные технологии, это не массы, но тем не менее это проводится. Мы с нетерпением ждем вакцину, именно вакцину для профилактики аллергии на пыльцу
1: березы. Стоп, подождите, пойдемте вернемся на шаг назад. То есть для нас, для обычных жителей, для обычных пользователей медицинских услуг, не новость, а вот разработки звучат так, что мы работаем над вакциной от рака?
2: Да.
1: Какого-то конкретного?
2: Ну, в данный момент создана вакцина для помощи больным таким видом рака, как меланома. То есть это есть, и двигается наука в этом направлении, и все это делается.
1: А как предполагается, что человек генетически предрасположен и делает вакцину, правильно?
2: Это делается уже тем пациентам, у которых случилось заболевание. То есть это вариант лечения.
1: Ага. Так, теперь про аллергию. Казалось бы, аллергия, ничего страшного. Ну, почихали, ну, глаза послезились. Какие самые страшные случаи аллергии вы встречали?
2: Ну, аллергия-то может вести себя совершенно разными вариантами. То есть для кого-то это действительно слезотечение, ринорея, то есть такие неприятные симптомы, но это не угрожает жизни и здоровью человека. А иногда аллергические реакции могут проходить, допустим, с бронхообструктивным синдромом, когда затруднено дыхание, если человек окажется в каком-то помещении либо в среде, где очень много аллергена, он просто может погибнуть от удушья. Ну и бывают варианты аллергии, но это уже, как правило, аллергии на инсект, допустим, варианты, то есть когда на укус насекомого у человека может развиться состояние, сопряженное с жизнеугрожающим, то есть это называется анафилактический шок, и человек может погибнуть. То есть степень проявления аллергии, она довольно-таки разная. А если мы будем говорить о вакцинации, то вот сейчас мы все аллергологи с нетерпением ждем вакцину для профилактики аллергии на пыльцу березы. То есть сейчас идут клинические испытания, они проводятся в регионе Москвы. То есть когда вакцина пройдет клинические испытания, тогда многие люди, страдающие в период цветения березы, получат возможность освободиться от этого.
1: А почему взяли именно этот вид аллергии, именно от цветения березы?
2: Ну, потому что на территории России это растение, которое произрастает как в очень большом количестве регионов, и если рассматривать по частоте встречаемости, это наиболее актуальный аллерген.
1: А тополиный пух?
2: Тополиный пух – это семечко тополя вместе с парашютиком. Это вообще не аллерген.
1: Так, а ну-ка
2: это
1: расскажите.
2: Плод, и когда кто-то испытывает проблемы в этот период с проявлениями аллергии, это, скорее всего, не аллергия на тополь, это аллергия на пыльцу трав. В это время цветут травы.
1: То есть, когда говорят, ой, у меня аллергия на тополиный пух?
2: Это не аллергия на тополиный пух, это аллергия на пыльцу трав. Потому что, да, тополь, он оказывает раздражающее действие вот этим вот парашютиком своим пуховым, но это не аллергия.
1: Наши слушатели пишут, что заставляют где-то, не знаю, кто вас заставляет, напишите фамилию, мы сейчас поговорим об этом, вакцинироваться от коклюша. Взрослых вакцинируют от коклюша, настоятельно советуют. Насколько это актуально?
2: Коклюш – это респираторное заболевание. Гибель взрослого от коклюша практически не происходит, но это досадное заболевание сопровождается длительным кашлем, который может продолжаться до 6 месяцев, сопровождается приступами даже рвоты, и человек даже нормально не может не спать ночами. То есть вот так проявляется коклюш у взрослого. Но это не жизнеугрожающая ситуация, поэтому в обязательном порядке в России взрослых против коклюша не ревакцинируют. В настоящее время коклюш приобрел свою актуальность в вакцинации взрослых совсем по другим причинам. То есть наиболее подверженная тяжелому течению коклюша – это группа новорожденных детей от момента рождения до момента начала вакцинации. То есть это фактически первые 3 месяца жизни ребенка. Если мама была привита против коклюша перед планированием беременности, либо уже во время беременности во 2-3 триместрах, у нее образуются антитела, и через плаценту они попадают в кровоток ребенка. И таким образом ребенок рождается защищенным против этой инфекции. Поэтому вот сейчас на этапе планирования беременности и даже беременным женщинам рекомендуется эта вакцинация с целью снизить заболеваемость коклюшем у маленьких детей.
1: Елена Валентиновна, у нас на носу школьные каникулы. Дети, семьи будут выезжать, возможно, ну не в дальний зарубеж, но куда-то в другие регионы. Как мы можем подстраховаться от болезней, не характерных для Свердловской области?
2: В нашем центре существует вакцинация путешественников. То есть можно обратиться и с доктором посоветоваться, какие бы инфекции можно было предотвратить путем вакцинации, если мы едем, допустим, в тот или иной регион. Чаще всего мы рекомендуем привить семью против менингококковой инфекции, если выезд, например, планируется в Арабские Эмираты, либо в Турцию.
1: По-простому это прививка от менингита?
2: Да, это гнойный менингит.
1: А то, что вот нам бабушки говорили, будешь ходить без шапки, заработаешь менингит.
2: Это немножко другая история. То есть менингит – это повреждение, воспаление оболочек головного мозга. Оно может быть разной природы. Его могут вызывать вирусы, бактерии, грибы. Наличие шапки здесь, конечно, никак не будет сказываться, но есть такая инфекция, которая очень часто встречается в определенных регионах мира. И вот гнойный менингит, он встречается в Турции, он встречается в Арабских Эмиратах, он встречается в странах Африки. Поэтому, если вы планируете этот отдых, конечно, неплохо было бы защититься от этой инфекции заранее, потому что он переносится по воздуху, воздушно-капельным путем. И если не создан иммунитет, защититься тут будет сложно.
1: А если это не дальнее зарубежье, а вот Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, есть ли какая-то разница в инфекционной опасности?
2: Ну, пожалуй, на эти территории специально ничего мы не порекомендуем, кроме как посмотреть, привит ли человек по национальному календарю, потому что заболеваемость там, в принципе, такая же, как в России.
1: Ну, то есть, если мы выезжаем в ближнее зарубежье, то особенно бояться...
2: Никаких особенных прививок, да, не рекомендуется. Главное, чтобы стояло все то, что рекомендовано и на территории России по возрасту.
1: Давайте так, если представить идеального пациента для врача-иммунолога, вот какой он, какие он должен задавать вопросы, как он должен принимать решения, как готовиться к приему?
2: Да не бывает, пожалуй, идеальных пациентов. Идеальный пациент, наверное, это тот, который вообще, в принципе, вспомнил о своем здоровье и пришел с вопросом. А уж помочь ему в выборе, порекомендовать какую-то вакцинацию, это уже дело врача. Главное просто вспомнить о себе и подумать о том, что можно жить лучше, можно чем-то не болеть, и обратиться за советом к специалисту.
1: Вот на этом, Елена Валентиновна, мы с вами сегодня расстанемся. Благодарю вас за эфир. Врач-аллерголог, иммунолог, заведующий центром иммунопрофилактики медобъединения «Новая больница». Человек с 30-летним, с 35-летним стажем. Каким, Елена Валентиновна?
2: Около 30 лет.
1: С 30-летним стажем Елена Валентиновна Душина рассказывала нам сегодня о нашем иммунитете, о прививках. Ну, вспоминайте о себе почаще, пожалуйста, и будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Повтор программы.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Кинобудка.
4: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах прямо сейчас шумит авиамоторами фильм «Литвяк». Военная драма, посвященная судьбе легендарной советской летчицы-истребителя Лидии Литвяк, одной из самых результативных женщин-пилотов Второй мировой войны. Фильм как раз и рассказывает о ее становлении как летчицы и о ее подвигах. Кино получилось прекрасным, зрелищным, с минимальным количеством исторических глупостей и с реальным подвигом в кадре. Так что рекомендую. 16+. Дома предлагаю пересмотреть «Вавилон» режиссера Алехандро Гонсалеса 2006 года. Психологическую драму о переплетении нескольких сюжетных линий, происходящих в разных странах. Фильм исследует тему непонимания, как личностного, так и глобального, используя метафору библейского Вавилона. Люди, разделенные языками, традициями, мировоззрением и религией, всеми силами делают вид, что они другие, при этом испытывают одну и ту же боль и переживают одни и те же эмоции. Примечательно, что фильму я в 17 лет ставил 6 из 10, в 25 – 7 из 10, и вот сейчас в свои 35 ставлю крепкую восьмерку. Пришлось, видно, пережить несколько десятилетий, чтобы вкусить замысел фильма по полной программе. Рекомендую. 18+. Стриминговые сервисы порадовали всех фильмом «Вершина» – экшн-триллер о выживании в экстремальных условиях. В главных ролях Шарлиз Терон и Терен Эджертон. Остросюжетность выражена через весьма необычную ситуацию в горах. Девушка-скалолазка натыкается на психопата, который обожает играть с людьми в охоту – игру, в которой жертвой становятся путники. Премьера состоялась 24 апреля на стриминговых сервисах. Потрясная Шарлиз Терон, еще более потрясный Эджертон. Сценарий, конечно, чушь полная, но главное, что напряженно и невероятно красиво. 18+, все уже в свободном доступе. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на Город FM.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город ФМ.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Весной 1985 года группа Nautilus Pompilius после записи альбома «Невидимка» собралась на квартире у клавишника Виктора Комарова. Отметить, подвести итоги. Пришли музыканты других коллективов и, как водится, быстро дошли до кондиции. Вскоре понадобилось освежиться, сразу двое отправились на процедуры, но неожиданно увидели, как Вячеслав Бутусов с бобиной, со свежей фактически записью в руках, побежал в кухню и начал разматывать пленку над горевшей газовой конфоркой. При этом кричал: «Я уничтожу эту гадость!» Как выяснилось позже, разгоряченные участники посиделок пришли к выводу, что альбом так себе. Слово «попса» было самым мягким. Вот Бутусов и не выдержал. Но два товарища подоспели вовремя. Одним был Дмитрий Умецкий, второй, что символично, учитывая огненный контекст, Владимир Огоньков из группы по метро, который наверняка вспомнил подходящие под ситуацию слова из одной из собственных песен.

Ну как собственных, из репертуара группы. Поет Алина Нефантьева, тогда Матвеева. Позже ее вокал можно услышать в некоторых работах «Чайфа» и «Апрельского марша», как и барабанщика Игоря Злобина. Соло-гитара как раз Владимир Огоньков, а вот лидер, основатель и автор коллектива

Первый альбом назвали «Метро», второй — «Рок опоздавших», третий... А третьего не было. Богдановичу как-то вдруг все разонравилось, и он распустил группу, оставив как автор и правообладатель себе все песни. Остальные не расстроились и, как мы знаем, вполне нашли себя. Саму же группу и сейчас можно найти в списках запрещенных. Фотография приведена в видеоверсии выпуска в группе «Город FM» ВКонтакте и на Рутьюбе. За предоставленные архивные материалы благодарим историографа и архивариуса Уральского рока Дмитрия Карасюка. Когда в 1980 В 1986 году открылся Свердловский рок-клуб, Аркадий Богданович вдруг решил возродить коллектив. Ну а иначе зачем это все? Согласились не все. Пришлось набирать новый состав. В том числе именно здесь состоялся дебют Макса Ильина, будущего лидера «Собак» Качалова. Самое забавное, что этот концерт оказался для группы «Метро» первым. Ранее играли только для друзей на посиделках. Даже самого простенького электрического лайва так и не было. Да и не могло быть, ведь тогда рок-концерты вообще не проводились. Первым и последним, или, как говорится, единственным и неповторимым. В 1987 году «Метро» попыталось еще раз показать себя на творческой лаборатории, безуспешно, и окончательно распалось. Хотя Богданович потом еще участвовал в нескольких проектах, в том числе в англоязычной группе Владимира Елизарова «East of Eden». Но об этом как-нибудь потом. А сейчас взгляд группы «Метро» на общую концепцию нашего проекта. О вечности.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: Авторекламы на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это ЛР из Екатеринбурга. Слушай мою музыку на радио Город FM и помни, что все ответы уже есть внутри тебя.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
5: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
6: Рассказ о подвиге Павла Андреева под названием «Отчаянный». Звенящая пустота предрассветного утра, холодного и прозрачного, пронзала слух. Это утро сержант Павел Андреев встречал в ноябре 41-го в деревне Сафоново Московской области. И оно было для него не совсем обычным. Его сердце охватывало странное предчувствие, похожее на затишье перед бурей. Молодой сержант думал о доме. Вдруг раздались выстрелы. Немецкие солдаты начали очередное наступление, повлекшее ожесточенную бойню. Подразделение несло большие потери, а к врагу присоединились еще два самолета. Советские солдаты отбивали одну атаку за другой, но при этом значительно сокращалась их собственная численность. В 11 часов дня был полностью разбит артиллерийский расчет, пока в конечном итоге к 15 часам живых не остались только сам сержант Андреев,
7: уже лишившийся глаза, и рядовой Иванов.
6: «Что же с нами будет?» – с непреодолимой и многозначительной дрожью в глазах произнес испуганный мальчуган. «Прорвемся, родной!» – сержант положил руку ему на плечо. «Видишь? У нас все еще есть одна пушка. Теперь соберись, возьми себя в руки и неси снаряды. Бегом!» «Есть?» – Иванов скрылся в дымовой завесе. «Похоже, в нем все еще теплится надежда. Тогда и мне унывать нечего. Но где ты, немец? Выходи, остались ты да я». Подбитый глаз давал о себе знать. Картина перед глазами становилась ужасно мутная. Небо казалось багровым, но сержант уверенно стоял за 45-метровым орудием и в одиночку отбивался от противника.
8: «А так даже интереснее», — сказал он самому себе.
6: На протяжении нескольких часов воин отчаянно сражался за родину. Под наплывом невероятной ярости ему удалось с 80 метров подбить головной танк противника, а затем и все остальные. От ужасного шума и взрывов он постоянно терял сознание. Несмотря на это, он сумел отразить атаку немцев и, наконец, когда пыль рассеялась и все утихло, упал на землю без сил. Когда герой очнулся, уже темнело. Жгучее чувство скорби окутало его при виде погибших товарищей. Иванову, последнему помощнику Павла, в этой битве выжить не удалось. Долго бродил солдат по полю боя, но в живых не осталось никого. Героически защитив Сафоново, молодой сержант Павел Андреев не позволил врагу пройти к столице. За свой подвиг он был представлен к ордену Ленина. Память о герое будет жить всегда.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

0: продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку.
1: Такая весна на город ФМ.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Привет, Елизавет! Радио Город ФМ на 107.6.
1: Говорят, что время лечит, все стирая без следа.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107,6.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

прокатись со мной.

0: прокатись со мной, прокатись со мной, прокатись со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной,
2: по Москве ночной,
0: по Москве ночной.
1: И никто другой,
0: и никто другой,
2: и никто другой,
0: и никто другой.
1: Только ты со мной,
0: только ты со мной,
2: только ты со мной,
0: только ты со мной.
3: Сделано в Екатеринбурге.
4: Чувствуешь, внутри тебя целое море эмоций и ощущений. Я Кино А. И вместе со мной открой миру себя под мою песню на волнах Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Чтобы уменьшить шансы мошенников вас обмануть, придумайте кодовое слово для членов вашей семьи.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Температурные рекорды Екатеринбурга. Самым жарким в Екатеринбурге было 11 июля 2023 года. В этот день температура воздуха прогрелась до плюс 40 градусов. Тем самым был побит рекорд, установленный 16 июля 2020 года. Тогда было плюс 39,1 градуса. Но самая низкая температура была зафиксирована в Екатеринбурге 31 декабря 1978 года. Той зимой столбики термометров опустились до отметки минус 44,6 градуса.
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За ложные сообщения об угрозе теракта предусмотрена уголовная ответственность.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107,6.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Все грани Екатеринбурга. Город ФМ на 107.6.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех, я вспоминаю урок, это тоже пройдет.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет! На связи группа «Эль Маше» из Екатеринбурга. Слушайте наши треки на радио «Город FM».

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я артист из Екатеринбурга, кино А.

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе.

0: Екатеринбурге 16:30.
1: Город FM. 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Йоу, привет, это Ликвид. Слушай мой трек «Как ты» на радио Город FM.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107,6.